0: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
1: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
0: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
1: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
0: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
2: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800 максимум.
0: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Беларуси и России.
5: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Новости союзного государства. Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров?
7: Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, Оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Там отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
8: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
7: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
9: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
7: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
10: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
7: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
11: Эк.
3: 2.
11: До.
3: 3.
11: Тин.
3: 4.
11: Чар.
3: 5.
11: Пач.
3: 6.
11: Че.
3: 7.
11: Сат.
3: 8.
11: Ат.
3: 9.
11: Но.
3: 10.
11: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За 3 недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за 1 неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
13: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
12: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
13: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
12: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
13: И они ожидаемо обратились к Минску.
12: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
13: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
12: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
13: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
12: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
13: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
12: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
13: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
12: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
13: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
12: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
13: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
12: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
13: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
12: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
13: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
12: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
13: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
12: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние 1000 тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
13: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
12: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
13: Слушай, я тут немного сомневаюсь. Отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
12: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
13: Жуткая картина.
12: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
13: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
12: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
13: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
12: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
13: Хорошо, допустим, железо пока держится, топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
12: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
13: А независимые частные заправки?
12: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
13: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
12: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
13: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
12: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
13: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
12: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
13: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
12: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
13: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
12: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
13: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
12: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
13: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
12: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
13: Которое привязано к российским оптовым ценам?
12: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы. И везде работают грузовики на дорогом дизеле.
13: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
12: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
13: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
12: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
13: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
12: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
13: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
12: А через Астрахань упал на 25%.
13: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
12: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
13: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
12: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
13: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
12: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
13: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
12: Что будет дальше?
13: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
12: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Глава МВД Иван Кубраков о безопасности личного состава.
14: Безопасность личного состава – вопрос номер один. Каждый сотрудник, который приходит на службу в органы внутренних дел, он понимает, что жизнь, как бы это ни звучало, она принадлежит государству и тем людям, которых он защищает. И для того, чтобы обеспечить безопасность других граждан, у нас есть такое право – право пожертвовать собой. Уважаемые коллеги, да, у нас с вами такая работа. И это понимают все, особенно должна понимать молодежь. Сотрудники ГАИ – это практическое подразделение, которое каждый день рискует жизнью. С помощью транспорта, либо собой закрываете дороги, преграждаете движение. Особенно если находится водитель в неадекватном состоянии, либо в состоянии алкогольного опьянения. Но, уважаемые коллеги, бездумных рисков с собой быть не должно. Безопасность личного состава на первом месте.
6: Важный сигнал.
15: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
16: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
15: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
17: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
15: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один оставивший отзыв убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
10: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
15: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
18: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют.
1: Тема, ну, действительно горячая, особенно сейчас.
0: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, ну, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
1: Ого, прямо от племенных?
0: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
1: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
0: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
1: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
0: Слияние?
1: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
0: Ну, ошибка – это сильное слово.
1: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
2: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
1: Давай, цифры там впечатляющие.
2: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
1: 25 тысяч, с ума сойти.
2: Да, цифра огромная, особенно если соотнести ее со средним доходом. Я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
1: А что же тогда?
2: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
1: Угу.
2: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
1: Рискует чем? Сэкономить деньги?
2: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
1: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
2: Давай посмотрим.
1: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
2: Ну, не так уж и рассеивается.
1: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
2: Угу.
1: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
3: Ну, ради воспоминаний.
1: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
2: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
1: И как же это устроено?
2: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
1: Ох, конверты.
2: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
1: А завтра вы должны всем

0: этим людям.
1: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
0: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
1: Почему?
0: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
1: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
0: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
1: Ну, бывает.
0: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
1: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
0: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
1: В чем же?
0: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
1: Это звучит очень цинично.
0: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
1: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
0: Давай.
1: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
0: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
1: Почему опасная?
0: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
1: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
0: Любовь, измеряемая в долларах.
1: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
0: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
1: Ну, должна сближать в идеале.
0: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
1: Опять корпорации?
0: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
1: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
0: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
1: Ага.
0: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
1: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
0: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
1: Почему?
0: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
1: Понимаю.
0: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
1: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
0: Абсолютно.
1: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
0: А что это значит?
1: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найди компромисс.
0: Компромисс за счет своих нервов?
1: Сказать «Мам!». Мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин. Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
0: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
1: Согласен, финансовая независимость важна.
0: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
1: Какой?
0: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться, вырезать этот больной орган?
1: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
0: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
1: Просто улететь?
0: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
1: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
0: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
1: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
0: Право.
1: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
0: Угу.
1: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
0: А другое дело?
1: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
0: Красивые слова.
1: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
0: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают, причем работают в должности кризис-менеджеров.
1: Ну почему работают? Они празднуют?
0: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
1: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
0: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
1: Зато фотографии красивые остаются.
0: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
1: Угу.
0: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
1: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
0: Да, пора бы.
1: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
0: И какой же?
1: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
0: Абсолютно точно.
1: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
0: Угу.
1: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
0: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
1: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
0: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
4: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет, как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит, надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
2: Важный сигнал.
5: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
6: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
5: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
6: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
5: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
7: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800 максимум.
5: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
4: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
9: Дас.
2: 20.
9: Бис.
2: 30.
9: Тис.
2: 40.
9: Чалис.
2: 50.
9: Пачас.
2: 60.
9: Сат.
2: 70.
9: Саттар.
2: 80.
9: Асси.
2: 90.
9: Навэ.
2: 100.
9: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
5: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
6: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
5: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
10: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
5: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
10: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
5: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
11: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
12: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
13: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
14: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
15: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
16: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
5: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
17: Шкловском районе супруги погибли при пожаре, спасая двухлетнего внука. Трагедия произошла в агрогородке Староселье Шкловского района. После сообщения о возгорании жилого дома на место прибыли спасатели. Во время тушения пожара были обнаружены тела 58-летнего мужчины и 47-летней женщины. По словам очевидцев, хозяйка дома успела спасти своего двухлетнего внука. Соседка рассказала, что заметила дым и увидела женщину, которая разбила окно. Внутри находился ребенок, которого она передала на улицу через окно. После этого женщину больше никто не видел. Огонь быстро охватил дом. Мальчик был доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Ушачском районе произошел смертельный несчастный случай при работе с болгаркой. 64-летний мужчина очищал металл от ржавчины во дворе своего дома. Во время работы тканевый платок, которым он защитил голову и шею от пыли, попал во вращающуюся насадку инструмента. Ткань мгновенно намотала на вал, затянув ее вокруг шеи. От полученных травм мужчина скончался до прибытия помощи. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия. По данным специалистов, погибший был трезв. В сети появилось видео с медвежонком, который прогуливался в районе деревни Крупенино Бешенковичского района. Автор ролика рассказал, что косолапый шел всего в 100 метрах от оживленной трассы М3 и, судя по всему, держал курс прямо на ферму. Местные жители рассказывают, что косолапые в этих краях уже не редкость. Медвежонка на днях видели в соседней деревне Долгое. Судя по всему, лесные жители Витебщины продолжают активно осваивать территории поближе к людям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Исполняющая обязанности генерального директора Лидского молочно-консервного комбината Ирина Филиппова о том, какие инвестпроекты будут реализованы предприятием в ближайшее время.
18: Основным инвестпроектом у нас очень амбициозные планы по развитию. И первый проект – это производство концентрата молочного белка. Это запуск этого проекта 2028 год. Это позволит нам увеличить объем перерабатываемого молока до 250 тонн в сутки. Функциональная значимость этого продукта очень широкая. Это лечебно-профилактическое питание, это молочная промышленность, это кондитерская промышленность, производство мороженого и так далее. Уже в этом году мы запускаем линию на площадке розлива молока питьевого и питьевых йогуртов в бутылку. Это четвертый квартал текущего периода. Безусловно, с требованием времени, опять же, для поставки в стран дальней дуги, это фасовка сухих молочных продуктов в среде инертного газа, в данном случае азота. Это позволит нам сохранить органолептические показатели сухого цельного молока. Это основные инвестпроекты головной площадки. По филиалам Ашмянский сыродельный завод – это фасовка сыра с фиксированным весом в виде слайсов, с интерливером, без интерливера, стопка, елочка, лестница, скажем так, укладка сыра. Сморгонские молочные продукты – это новая линия мороженого, линия упаковки творога, скажем так, в трехшовный пакет, что позволит нам увеличить сроки годности этого продукта и расширить, скажем так, страны поставки. Новогрудские дары – запуск сырной линии дополнительно, производство 10 тонн производства сыра в сутки. Амбициозный проект на Любчанском производственном цеху – это производство сыров с благородной плесенью.
2: Важный сигнал.
5: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
6: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
5: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
6: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое – до 179 тысяч тонн.
5: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
19: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
5: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
10: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
5: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
20: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел. И четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Давай сегодня без долгих вступлений сразу к делу. Представь себе такую обычную среднестатистическую квартиру.
22: Так, ну давай, представила.
21: На входной двери висит аккуратная табличка с фамилией владельца. Кто-то регулярно оплачивает счета, даже цветы на подоконнике поливают.
22: Угу, звучит как полная иллюзия такого хозяйского контроля. Внешне все в порядке.
21: Вот именно, полная иллюзия. Потому что есть один нюанс. Замки на входной двери уже давно заменены. А единственная связка ключей лежит исключительно в кармане у соседа.
22: Ага, метафора прозрачная.
21: Ну да. И если отбросить все эти дипломатические реверансы, формулировки разные, и просто проанализировать факты мая 26-го года, то вырисовывается очень жесткая картина. Беларусь де-факто полностью утратила свою государственную самостоятельность. Страна просто превратилась в военный придаток соседнего государства.
22: Как вообще можно говорить об утрате самостоятельности, если, ну, сохраняется вся атрибутика власти?
21: Какая именно атрибутика?
22: Ну как, работают министерства, принимаются какие-то законы, армия, в конце концов, функционирует. Есть же генеральный штаб, офицеры, при должностях люди в форме ежедневно отдают приказы. Разве наличие такого огромного аппарата – это не признак суверенитета?
21: Если оценивать ситуацию, знаешь, исключительно по фасаду, да, выглядит вполне убедительно. Но суть-то кроется в скрытых механизмах управления.
22: В смысле?
21: Чтобы понять эту физику процесса, нужно отмотать время назад, к событиям августа 2020 года. Власть в стране тогда удержалась исключительно благодаря беспрецедентному внешнему вмешательству. И вот это спасение создало колоссальный долг.
22: Но долги же, даже политические, они имеют свои границы. Любой кредит можно как-то реструктуризировать, ну, выплатить экономическими преференциями, торговыми уступками. Зачем отдавать контроль над государством?
21: Вот, в том-то и дело, что возникла классическая долговая ловушка суверенитета. Этот конкретный долг принципиально невозможно выплатить деньгами или тракторами. Он выплачивается исключительно полномочиями.
22: И контролем над территорией, я так понимаю?
21: Именно. В 22-м году территория уже была предоставлена для наземного наступления. А к маю 26-го года контроль над ключевыми военными процессами оказался утерян вообще полностью.
22: Хорошо, но давай оперировать фактами. Возьмем ту же белорусскую армию. Постоянно же проводятся масштабные учения, публикуются видео, где генералы сидят в командных пунктах.
21: Склоняются над картами с умным видом, да.
22: Ну да. Отдают распоряжение, но невозможно же поверить, что командиры соединений вообще ничего не решают на своей же земле.
21: Анализ совместных учений мая 26-го года показывает фундаментальный сдвиг. Произошел полный переход на так называемое сквозное командование. Система C2 – Command and Control.
22: Подожди, но совместные учения проводились там десятилетиями. Всегда были какие-то общие маневры. В чем кардинальное отличие именно сейчас?
21: Разница огромна. Раньше это было, ну, тактическое слаживание. Представь два разных оркестра, которые просто репетируют на одной сцене.
22: У каждого свой дирижер, да?
21: Да, у каждого свой дирижер, свои партитуры, они просто пытаются играть синхронно. А в 26-м году дирижер остался один. Белорусские штабы теперь управляются напрямую из-за границы в режиме реального времени. Вся связь, шифрование, все физически интегрировано в чужую вертикаль.
22: Ого, то есть приказ на перемещение какого-нибудь батальона идет вообще в обход Минска?
21: Именно так. Цифровой сигнал просто минует местный генеральный штаб. Приказ спускается по единой системе от чужого командного центра прямо исполнителям на местах.
22: И кем тогда стали белорусские генералы во всей этой схеме?
21: Простыми статистами. Ну, в лучшем случае, высокопоставленными клерками.
22: А как же их подписи на приказах? Вот те самые кадры из бункеров.
21: Это чисто бюрократический театр. Подписи нужны только для вида, чтобы соблюсти формальности и поддержать ту самую иллюзию контроля. А стратегические решения, куда ехать, когда стрелять, генерируются извне.
22: Слушай, если эта логика сквозного командования верна, возникает очень серьезное противоречие.
21: Какое?
22: Ну смотри, если соседнее государство берет под контроль войска, оно же должно их как-то вооружать, усиливать, чтобы использовать как боевую единицу. Разве нет?
21: А происходит ровно обратное. Арсенал страны фактически выпотрошен. За последние 4 года на восток вывезли около 40% тяжелой бронетехники.
22: 40%? Ничего себе! Это же не излишки какие-то, это вообще основа сухопутной армии.
21: Да. И в первую очередь забирали ударный костяк, танки Т-72Б. Те машины, которые были в боевом составе, они просто ржавели где-то на базах. Плюс колоссальный отток боеприпасов.
22: Снаряды тоже вывезли.
21: Миллионы артиллерийских снарядов. То, что десятками лет копилось на складах, просто ушло эшелонами за пределы страны.
22: Но если у регулярной армии забирают половину танков и, ну, критический запас снарядов, она же физически теряет способность вести автономные боевые действия.
21: Самостоятельно никак, да. Запасов хватит на несколько дней локальных стычек. И к тому же у белорусских подразделений нет реального современного боевого опыта.
22: Ну и как тогда их используют в этой новой вертикали?
21: Их роль свели к логистике. Это обслуживание баз, транзит, ремонт техники и банальная охрана тыловых объектов.
22: Так, ну хорошо, бронетехника уехала. Но здесь же нужно вспомнить 23-й год. размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
21: О, это моя любимая тема.
22: Ну, любой военный аналитик скажет, что наличие ядерки мгновенно переводит территорию в статус неприкосновенной. Разве это не делает страну ядерной державой с, гарантией защиты?
21: Это самая опасная иллюзия из всех возможных. Статус бы повысился, если бы вместе с боеголовками появилось право ими управлять. А сейчас это статус охранника при чужом сейфе.
22: Метафора красивая, согласна. Но ракетные комплексы «Искандер» же передали местным военным. Они на них тренируются, там выезжают куда-то.
21: Тренируются подвешивать макеты ракет, это да. Сейф-то стоит в помещении, его можно от пыли протирать, ручку полировать.
22: Но открыть нельзя.
21: Невозможно. Коды, авторизации, полетные задания и вообще все протоколы применения остаются исключительно в руках тех офицеров, которые это оружие привезли с собой. Нет самостоятельного доступа, нет ядерного статуса.
22: Получается, ядерное оружие есть, мишени на радарах появились, а кнопки управления нет вообще.
21: Абсолютно. Более того, ради того, чтобы этот чужой сейф вообще можно было законно поставить, пришлось загнать себя в юридический капкан.
22: Ты про референдум 22-го года? Переписывание Конституции?
21: Да. Из главного закона страны тогда вычеркнули два фундаментальных пункта. Стремление к нейтралитету и безъядерный статус.
22: Ну, скептики скажут, подумаешь, Конституция в условиях глобального конфликта – это просто бумага.
21: Эта бумага имела колоссальное значение. До 22-го года эти пункты давали железобетонный легальный инструмент, чтобы дистанцироваться от чужих войн. Можно было сказать, извините, Конституция запрещает, а теперь этого счета нет.
22: То есть произошло такое конституционное самозаключение?
21: Точно. Юридического пути для отката назад просто не осталось.
22: Слушай, но ситуация вырисовывается вообще парадоксальная. Танков почти нет, ядерка контролируется извне, юридический щит сломан, но боевые-то действия идут прямо сейчас. Как территория страны используется в военной рутине на данный момент?
21: Сейчас главный ресурс – это география. И в первую очередь воздушное пространство. Небо больше не принадлежит государству. Оно работает как гигантский логистический щит.
22: Это как?
21: Ну вот смотри, ударные дроны типа тех же «Шахедов» используют очень специфический маршрут. Они залетают в воздушное пространство Беларуси и делают там глубокую затяжную петлю.
22: А в чем тактический смысл делать такой огромный крюк? У них же запас хода ограничен. Почему не лететь по прямой?
21: Потому что по прямой высокая плотность ПВО. А этот маневр нужен, чтобы заходить на цели в Западной Украине с северного направления.
22: И насколько этот заход с севера реально меняет картину для радаров?
21: Кардинально. Это снижает эффективность украинской ПВО примерно на 30%. Системы исторически выстроены против угроз с востока и юга. Внезапный подлет с севера оставляет просто минимум времени на реакцию.
22: Возникает очень логичный вопрос. Дроны летят медленно, тарахтят громко, маршрут известен. Почему их просто не сбивают прямо там, над территорией Беларуси?
21: Потому что это ловушка. Расчет строится на психологическом барьере. Никто не хочет спровоцировать полномасштабную эскалацию.
22: А, то есть юридически удар на чужой территории можно выдать за акт агрессии.
21: Именно. Воздушное пространство используется как искусственная иммунная зона. Летит боевой аппарат, но трогать его нельзя. И эта тактика постоянно становится жестче. Вот давай вспомним события 26 мая 26 года.
22: Что там было?
21: Официальное заявление о том, что границу якобы нарушили 116 украинских дронов.
22: 116? Может, угроза реально была? Система контроля что-то зафиксировали?
21: Нет, детальный анализ показывает обратное. Большая часть — это либо малые коптеры пограничные, либо артефакты на радарах, либо чистый вымысел. Не показали ни одного обломка. Цель этого заявления вообще в другом.
22: В чем?
21: Психологическая операция.
22: Да.
21: Нужно создать образ нависшей угрозы, чтобы оправдать будущие действия.
22: Какие действия?
21: Запуски новых крайне дешевых дронов «Молния» прямо с территории Беларуси. Благодаря этому алиби это будет подаваться не как агрессия, а как якобы ответный удар на те самые 116 дронов.
22: Как классическая операция прикрытия. Но зачем им запускать новые дроны именно с севера? В чем стратегическая ценность этой точки для чужого генштаба?
21: Дистанция и логистика. От южной границы до важнейшей трассы М-06 на Западной Украине всего 50-70 километров.
22: М-06 Это же главная артерия для поставок западного вооружения.
21: Совершенно верно. Это идеальный плацдарм для перерезания коммуникаций. При запуске с 50 километров дрону нужно минимум топлива. Значит, можно взять больше взрывчатки.
22: И время подлета сокращается до минут.
21: Да, ПВО просто не успевает перехватить этот дешевый рой. И ради этого соседнее государство абсолютно спокойно готово подставить белорусские приграничные города под возможные ответные удары.
22: Жизни людей просто становятся разменной монетой в логистической схеме. Слушай, но страна же это не только база и небо. Как функционирует экономика в таких условиях? Она же не может использоваться только как полигон.
21: Экономика тоже полностью переведена в формат резервного бака. Или донорского органа, если хочешь. Вот яркий пример, опять же, из мая 26-го. Идет серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поврежден Сызранский НПЗ.
22: Так, возникает дефицит топлива на внутреннем рынке.
21: Острый дефицит. И механизм срабатывает молниеносно. За 3 недели биржа в Санкт-Петербурге выкупает 17 340 тонн белорусского бензина.
22: Цифра внушительная, но может это просто удачная рыночная конъюнктура? Заводы заработали денег.
21: Рынок так не работает. Это рост объемов продаж почти в 60 раз по сравнению с прошлым годом. В 60 раз. Это прямой приказ по вертикали. Откройте кран и слейте резервы.
22: Подожди, а если это топливо завтра понадобится внутри страны? Ну там, посевная, кризис логистики.
21: Этот вопрос вообще не поднимается. Резервы вычерпываются на поддержание чужой военной машины по первому требованию. Внутренняя стабильность просто принесена в жертву.
22: Слушай, если вот эта военная и экономическая интеграция зашла так далеко, как на это реагируют в мире, на Западе, в Киеве?
21: Произошел тектонический сдвиг. Старая политика разделения окончательно закончена.
22: Это когда дипломаты рассматривали режим отдельно, а саму страну отдельно?
21: Да. Раньше считалось, что страну не нужно толкать в изоляцию, избегали жестких шагов. Но к маю 26-го эта логика рухнула. Стало известно о формировании списка из 500 законных военных целей на территории Беларуси.
22: 500 целей? Но это же военные базы, склады, узлы. Удар по ним — это перенос войны на новую территорию. Это огромная угроза для обычных людей, которые живут рядом.
21: Это суровая военная логика. Если инфраструктура используется для атак, она юридически становится законной мишенью. Этот список — это очень жесткий сигнал.
22: Сигнал политическому руководству.
21: Руководство и так под санкциями. Это сигнал генералам, командирам баз, офицерам среднего звена. Прямое указание на их персональную ответственность.
22: То есть оправдание в стиле «я просто охранял периметр авиабазы» больше не прокатит?
21: Абсолютно не прокатит. То, что происходит, это хрестоматийный пример захвата государства. State capture. Только осуществлен он внешней силой. Армия, суды, экономика подчинены настолько, что перестали работать в интересах собственного общества.
22: Если попытаться как-то подвести итог, масштаб потерь за эти 4 года просто оглушительный. Концепция союзного государства, которое продавали как объединение равных, обернулась системным поглощением. Меньший элемент просто растворился.
0: Давай резюмируем. Управление армией извне, юридический нейтралитет ликвидирован, арсенал тяжелой бронетехники выпотрошен, небопроходной двор для чужих дронов, а экономика работает как донорский орган.
22: И самая трагичная мысль тут в том, что народ оказался просто в заложниках у этой системы. Люди же не выбирали этот путь конфликта.
0: Большинство не давало на это мандаты ни в 2020 году, ни позже. Но именно обычным людям сейчас приходится нести всю тяжесть, расплачиваться безопасностью своих городов, выкоченной экономикой и беспрецедентной изоляцией.
22: Общество платит за геополитические решения, на которые даже не могло повлиять.
0: Знаешь, любые конфликты заканчиваются, формы правления тоже исторически конечны. Но главный вопрос сейчас висит в воздухе. Когда появится историческое окно возможностей, как обществу предстоит заново буквально по крупицам собирать свой суверенитет? Тот самый, который за эти годы чужими руками был настолько глубоко и безжалостно демонтирован.
22: Это колоссальная задача, и разгребать эти последствия придется как минимум целому поколению.
0: На этом сегодня все. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина сзади нас прям стояла, две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну чуть огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метро 10, там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормальный. Когда вытаскивал, да, так хрипел, уже так, на последний назад можно сказать, все, так не разговаривал. Непонятно ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, с которым произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день! Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так, друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.

0: учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
3: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
2: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
4: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема. Тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств. То есть пропадали практически вакцины. Это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенное здоровье.
2: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
5: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе – более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
2: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих

0: выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Горы мусора и толпы крыс. Студентка из Бреста показала, как выглядит зона отдыха на Минском море. Жители Минска привыкли считать Минское море главной дачей столицы и местом для семейных выходных. Но то, что обнаружила там брестская студентка во время недавней прогулки, больше напоминает кадры из фильма ужасов. Она сняла на видео горы мусора и бегающих крыс, которые чувствуют себя там как полноправные хозяева. Видео, снятое девушкой за считанные часы, облетело соцсети. На кадрах видно, как грызуны практически не боятся людей и беспрепятственно снуют между мусорными контейнерами, которые, судя по всему, не вывозились неделями. В соцсетях периодически появляются жалобы на состояние популярных зон отдыха на Минском море. Отдыхающие отмечают проблему переполненных мусорных контейнеров и стихийных свалок, которые привлекают грызунов.
3: Я приехала просто погулять, подышать воздухом. Сначала не поняла, что за шорох в кустах. А когда подошла ближе к контейнерной площадке, просто обалдела. Там крысы размером с кошку. Они даже не убегали. Горы пакетов, вонь и мухи. Это просто шок. Как здесь можно отдыхать с детьми? Это же прямой путь в инфекционную больницу.
2: Местные жители говорят, что проблема назревала давно. Количество мусорных баков не рассчитано на тот поток людей, который хлынул сюда с приходом тепла. А график вывоза мусора, похоже, существует только на бумаге.
4: А что вы удивляетесь? Мусорку открываешь, то есть она битком. Никто не вывозит, вот люди и кидают пакеты рядом. А крысы, где еда, там и они. Мы раньше с детьми сюда ходили, а сейчас обходим стороной. Власти отчитываются об облагораживании, а по факту сплошная антисанитария. Мы налоги платим за что? Чтобы в крысином царстве загорать?
2: Экологи бьют тревогу. Минское море – это не просто зона отдыха, это сложная экосистема. Крысы в больших количествах – это риск распространения опасных заболеваний, говорит эксперт по санитарной безопасности Виталий Ляшкевич.
5: Ситуация критическая. Когда в общественном месте нарушается баланс уборки, грызуны размножаются в геометрической прогрессии. Простая дератизация здесь уже не поможет. Нужен комплексный подход. Закрытые контейнеры, ежедневный вывоз и полная зачистка прилегающей территории. Если проблему не купировать сейчас, к середине лета мы получим полноценную зону эпидемиологического риска, куда будет опасно даже заходить.
2: Обычно подобные антисанитарные условия связаны с несколькими факторами, в частности, с высокой нагрузкой. В жаркие дни на пляжах отдыхают тысячи человек, а службы не всегда успевают вывозить отходы, отмечают эксперты. По их словам, часть пляжей и беседок закреплена за конкретными арендаторами кафе, а за уборку лесопарковых зон и дорожек отвечает местный Зеленстрой. Кроме того, играет роль культура отдыха. Оставленные остатки пищи и неубранные пакеты быстро привлекают крыс из близлежащего леса. В таких ситуациях для эффективного решения проблемы гражданам советуют обращаться в райисполком или региональный центр гигиены и эпидемиологии, так как стихийные свалки создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Беларуси и России.
7: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Вместо лета – военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной – тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
8: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
0: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
9: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
0: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
10: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
0: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
11: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: След СВО по всей стране. Чебоксаров полыхает бронезавод, в Самаре НПЗ, а под Владимиром нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
13: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
12: Беспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
14: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
12: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая. После этого над админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
15: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. И когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
12: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года, после этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
16: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
17: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
18: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
0: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
19: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
0: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один оставивший отзыв убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
20: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
0: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на Донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
3: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Напрочь.
17: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают, говорят бойцы, десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
21: Ошибка, с ума сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
17: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
22: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
17: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции, везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
23: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
24: Пир.
23: Вторник.
24: Мангаль.
23: Среда.
24: Будх.
23: Четверг.
24: Джумерат.
23: Пятница.
24: Джума.
23: Суббота.
24: Хафта.
23: Воскресенье.
24: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
25: С
2: самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
4: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
2: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
4: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое, до 179 тысяч тонн.
2: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
5: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
2: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
7: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
2: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
8: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество. которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
9: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
17: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
10: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
17: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры из-за сообщества негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
11: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где осуществление целей демилитаризации на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве? И мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под И нахуя все это было? Вы, уебали кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
17: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
13: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки ОМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
17: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
8: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны.
12: все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
14: Учим пакистанский вместе.
15: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
15: 12.
24: Бара.
15: 13.
24: Тера.
15: 14.
24: Чодаха.
15: 15.
24: Пандраха.
15: 16.
24: Солаха.
15: 17.
24: Сатраха.
15: 18.
24: Атара.
15: 19.
24: Унис.
15: 20.
24: Бис.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
25: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
18: А что это тогда?
25: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
18: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
25: Ну, проблемы там серьезные, да.
18: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
25: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
18: Ну, это понятно, переработка.
25: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично с просто хирургической точностью уничтожаются.
18: Да, украинские дроны там явно... работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
25: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
18: Ого.
25: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
18: Ломаются от переработки.
25: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
18: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
25: Затыкают как могут.
18: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
25: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
18: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
25: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
18: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
25: Угу. Типа «спасибо, мы сами».
18: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
25: Ну, такова реальность сейчас.
18: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
25: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
18: Вот именно.
25: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются. И завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
18: И рисков для оборудования?
25: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
18: Искать другие рынки?
25: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
18: Ну да, это было золотое дно.
25: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
18: Настоящий клондайк для экономики.
25: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
18: Угу.
25: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
18: Ну а почему нет? Китай большой.
25: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
18: Понятно.
25: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
18: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
25: Я называю это выживанием.
18: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
25: Ну да.
18: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
25: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
18: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? белорусский водитель.
25: Но цены растут, да?
18: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А E95 у них там только-только ползет к 70.
25: Угу.
18: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
25: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
18: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
25: Да, это проблема.
18: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
25: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
18: И схема работала идеально.
25: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
18: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
25: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
18: И заводы встанут.
25: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
18: Да уж.
25: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
18: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
25: Давай.
18: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
25: Пластырь – это хорошее сравнение.
18: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
25: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
18: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
25: Угу.
18: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
25: Потому что маржи нет.
18: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
25: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
18: Какой?
25: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
18: Ну, трубопроводы.
25: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергию насосы на скважинах.
18: И что тогда?
25: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
18: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
25: Бинго!
18: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
25: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
18: Да их нет.
25: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
18: А если атаки станут сильнее?
25: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
18: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
0: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
4: продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.

0: При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
1: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
0: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
1: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях – от 8 до 9%.
0: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
2: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
3: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
4: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
5: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, но меньше себе покупать и больше им отказывать.
6: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
7: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
0: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Ни дня без скандала. Москвичка назвала Беларусь провинцией, но увезла из Минска чемодан продуктов. Где колбаса вкуснее?
9: Что же можно привезти из Минска? У меня целый чемодан. Оно не растаяло! Значит, это я специально купила сумку. Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом, мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. Потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
0: Так начинает свое видео с распаковкой белорусских продуктов москвичка, которая недавно вернулась из Минска. Список товаров, которые девушка привезла с собой, впечатляет.
9: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом, мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. Потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
0: Колбасы, сыр, десерты. По несколько видов от разных производителей. Кажется, что девушка скупила все супермаркеты Минска.
9: Вот такая вот колбаска. Дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесень.

0: женщине это вкусно. Два куска сыра. Это с пожитником. И вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим. Это шоколадная колбаса. Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное. Оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. Четыре штуки, две глазированных и два с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что меня не растаяло масло.
1: Белорусы в комментариях в основном пишут, что гордятся качеством своих продуктов. Правда, некоторым не понравилась подпись, которую девушка оставила к видео с распаковкой.
2: Я набрала целый чемодан лучших продуктов из Минска. Как бабушки в деревню съездила и нагрузили мне с собой все самое вкусное. Вот такое у меня всегда ощущение от Беларуси. Уютная, простая, где можно найти вкусное и привезти домой.
1: Люди в комментариях пишут, что чемодан с едой – это уже не сувениры из-за границы, а экономическая статистика. А еще ответ на вечный спор, где же продукты вкуснее и качественнее – в России или Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев выписали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Побро в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
5: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
4: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
6: Но вы представляете, сколько мне удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
4: Но Катынина это остановиться никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб в них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
7: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
4: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
9: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
11: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
10: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
12: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема, тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств, то есть пропадали практически вакцины, это были перебои. То есть не так, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенный здоровью.
10: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
13: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе – более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
10: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
14: Дас.
3: 20.
14: Бис.
3: 30.
14: Тис.
3: 40.
14: Чалис.
3: 50.
14: Пачас.
3: 60.
14: Сат.
3: 70.
14: Саттар.
3: 80.
14: Аси.
3: 90.
14: Наве.
3: 100.
14: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Из первых уст.
8: Начальник генерального штаба Павел Муравейко об оснащении белорусской армии новыми средствами связи.
16: На сегодня тот, кто владеет информацией, получает быстро сигнал или передает соответствующие команды, фактически выигрывает на поле боя. Наша армия и наши воинские части сегодня оснащены по последнему слову мировых тенденций. И это благодаря той работе, которую проводят все войска связи и управление связи генерального штаба в частности. Наше тактическое звено управления обеспечено цифровыми линиями, цифровыми потоками, которые обеспечивают фактически в онлайн-режиме связь командира вплоть индивидуально до каждого солдата.
3: Новости регионов на радиосигнал.
10: В Солигорске в ДТП погиб мотоциклист. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание. Под Могилевом молния подожгла здание на железнодорожной станции. Во время грозы молния ударила в бытовое здание на станции Голынец. К моменту прибытия спасателей крыша строения была полностью охвачена огнем. По информации МЧС, внутри здания людей не было, поэтому никто не пострадал. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако огонь серьезно повредил кровлю, и теперь зданию потребуется ремонт. В лесах Гродненщины заметили редкого гостя. В объектив фотоловушки попал шакал. Необычного для этих мест хищника засняли возле охотничьей приманки. Традиционно шакалы обитают на юге, в Азии, на Кавказе и Балканах. Но из-за глобального изменения климата они начали активно продвигаться на север и осваивать Беларусь. Тем не менее, для белорусских лесов этот зверь пока редкость. Он относится к так называемым ненормированным видам. Это значит, что охотиться на шакала можно без специальной лицензии, а лимитов на его отстрел в законодательстве не предусмотрено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: важный сигнал.
10: Вместо лета – военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной – тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
17: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
10: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
18: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
10: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
19: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
10: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, Оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Там отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
21: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
20: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
0: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
20: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
2: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
20: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
22: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает минимальную. Мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
5: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
1: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
5: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
1: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
6: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800. Максимум.
1: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
22: Я приветствую и поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
15: Новости союзного государства.
20: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, Оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Там отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
21: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
20: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
0: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами по всему городу. Просто объявления в опасности, а иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
20: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
2: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
20: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
14: Эк.
3: 2.
14: До.
3: 3.
14: Тин.
3: 4.
14: Чар.
3: 5.
14: Пач.
3: 6.
14: Че.
3: 7.
14: Сат.
3: 8.
14: Ат.
3: 9.
14: Но.
3: 10.
14: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За 3 недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за 1 неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
9: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
7: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
9: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
7: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
9: И они ожидаемо обратились к Минску.
7: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
9: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
7: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
9: Подожди. Всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
7: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
9: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
7: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
9: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
7: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
9: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
7: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
9: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
7: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
9: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
7: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
9: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
7: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
9: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
7: Да. Но тут есть еще одна проблема – производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние тысячи тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
9: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
7: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
9: Слушай, я тут немного сомневаюсь. Отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
7: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
9: Жуткая картина.
7: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
9: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
7: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
9: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
7: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
9: Хорошо, допустим, железо пока держится, топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
7: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
9: А независимые частные заправки?
7: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
9: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
7: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
9: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
7: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
9: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
7: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
9: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
7: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
9: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
7: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
9: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
7: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
9: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
7: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
9: Которое привязано к российским оптовым ценам?
7: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы. И везде работают грузовики на дорогом дизеле.
9: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
7: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
9: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
7: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
9: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 2026 года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
7: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
9: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
7: А через Астрахань упал на 25%.
9: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
7: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
9: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
7: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
9: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбой мирового рынка и не неурожай.
7: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
9: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
7: Что будет дальше?
9: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
7: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Глава МВД Иван Кубраков о безопасности личного состава.
13: Безопасность личного состава – вопрос номер один. Каждый сотрудник, который приходит на службу в органы внутренних дел, он понимает, что жизнь, как бы это ни звучало, она принадлежит государству и тем людям, которых он защищает. И для того, чтобы обеспечить безопасность других граждан, у нас есть такое право – право пожертвовать собой. Уважаемые коллеги, да, у нас с вами такая работа. И это понимают все, особенно должна понимать молодежь. Сотрудники ГАИ – это практическое подразделение, которое каждый день рискует жизнью. С помощью транспорта, либо собой закрываете дороги, преграждаете движение. Особенно если находится водитель в неадекватном состоянии либо в состоянии алкогольного опьянения. Но, уважаемые коллеги, бездумных рисков с собой быть не должно. Безопасность личного состава на первом месте.
11: Важный сигнал.
10: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
23: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
10: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
16: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
10: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один, оставивший отзыв, убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
2: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
10: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
19: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?
1: Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи, лучший день в

0: обычные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
1: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
0: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
1: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
0: Слияние?
1: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
0: Ну, ошибка – это сильное слово.
1: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, ну, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
2: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
1: Давай, цифры там впечатляющие.
2: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
1: 25 тысяч. С ума сойти.
2: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
1: А что же тогда?
2: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
1: Угу.
2: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
1: Рискует чем? Сэкономить деньги?
2: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
1: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
2: Давай посмотрим.
1: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
2: Ну, не так уж и рассеивается.
1: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
2: Угу.
1: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
3: Ну, ради воспоминаний.
1: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
2: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
1: И как же это устроено?
2: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
1: Ох, конверты.
2: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд. Ну, или семейный краудфандинг. Называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
1: А завтра вы должны всем этим людям.
2: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
1: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
2: Почему?
1: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.

0: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
1: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
0: Ну, бывает.
1: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет тоже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
0: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
1: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
0: В чем же?
1: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
0: Это звучит очень цинично.
1: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
0: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
1: Давай.
0: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
1: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
0: Почему опасная?
1: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
0: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
1: Любовь, измеряемая в долларах.
0: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
1: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
0: Ну, должна сближать в идеале.
1: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
0: Опять корпорации?
1: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
0: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
1: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
0: Ага.
1: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
0: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
1: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
0: Почему?
1: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
0: Понимаю.
1: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
0: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
1: Абсолютно.
0: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
1: А что это значит?
0: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
1: Компромисс за счет своих нервов?
0: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
1: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
0: Согласен, финансовая независимость важна.
1: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
0: Какой?
1: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
0: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
1: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
0: Просто улететь?
1: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
0: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
1: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
0: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
1: Право.
0: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
1: Угу.
0: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
1: А другое дело?
0: Совершенно другое. Произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
1: Красивые слова.
0: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
1: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
0: Ну, почему работают? Они празднуют.
1: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
0: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
1: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
0: Зато фотографии красивые остаются.
1: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
0: Угу.
1: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
0: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
1: Да, пора бы.
0: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
1: И какой же?
0: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
1: Абсолютно точно.
0: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
1: Угу.
0: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
1: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
0: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
1: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
4: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет, как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит, надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
2: Важный сигнал.
5: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
6: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
5: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
6: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
5: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
7: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800. Максимум.
5: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
4: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
9: 20.
10: Бис.
9: 30.
10: Тис.
9: 40.
10: Чалис.
9: 50.
10: Пачас.
9: 60.
10: Сат.
9: 70.
10: Саттар.
9: 80.
10: Асси.
9: 90.
10: Навве.
9: 100.
10: Эксо.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
5: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
6: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до...
2: Новости регионов. На радиосигнал.
11: Шкловском районе супруги погибли при пожаре, спасая двухлетнего внука. Трагедия произошла в агрогородке Староселье Шкловского района. После сообщения о возгорании жилого дома на место прибыли спасатели. Во время тушения пожара были обнаружены тела 58-летнего мужчины и 47-летней женщины. По словам очевидцев, хозяйка дома успела спасти своего двухлетнего внука. Соседка рассказала, что заметила дым и увидела женщину, которая разбила окно. Внутри находился ребенок, которого она передала на улицу через окно. После этого женщину больше никто не видел. Огонь быстро охватил дом. Мальчик был доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Ушачском районе произошел смертельный несчастный случай при работе с болгаркой. 64-летний мужчина очищал металл от ржавчины во дворе своего дома. Во время работы тканевый платок, которым он защитил голову и шею от пыли, попал во вращающуюся насадку инструмента. Ткань мгновенно намотала на вал, затянув ее вокруг шеи. От полученных травм мужчина скончался до прибытия помощи. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия. По данным специалистов, погибший был трезв. В сети появилось видео с медвежонком, который прогуливался в районе деревни Крупенина Бешенковичского района. Автор ролика рассказал, что косолапый шел всего в 100 метрах от оживленной трассы М3 и, судя по всему, держал курс прямо на ферму. Местные жители рассказывают, что косолапые в этих краях уже не редкость. Медвежонка на днях видели в соседней деревне Долгое. Судя по всему, лесные жители Витебщины продолжают активно осваивать территории поближе к людям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Исполняющая обязанности генерального директора Лидского молочно-консервного комбината Ирина Филиппова о том, какие инвестпроекты будут реализованы предприятием в ближайшее время.
12: Основным инвестпроектом у нас очень амбициозные планы по развитию. И первый проект – это производство концентрата молочного белка. Это запуск этого проекта 2028 год. Это позволит нам увеличить объем перерабатываемого молока до 250 тонн в сутки. Функциональная значимость этого продукта очень широкая. Это лечебно-профилактическое питание, это молочная промышленность, это кондитерская промышленность, производство мороженого и так далее. Уже в этом году мы запускаем линию на площадке розлива молока питьевого и питьевых йогуртов в бутылку. Это четвертый квартал текущего периода. Безусловно, с требованием времени, опять же, для поставки в стран дальней дуги, это фасовка сухих молочных продуктов в среде инертного газа, в данном случае азота. Это позволит нам сохранить органолептические показатели сухого цельного молока. Это основные инвестпроекты головной площадки. По филиалам. Ашмянский сыродельный завод – это фасовка сыра с фиксированным весом в виде слайсов, с интерливером, без интерливера, стопка, елочка, лестница, скажем так, укладка сыра. Сморгонские молочные продукты – это новая линия мороженого, линия упаковки творога, скажем так, в трехшовный пакет, что позволит нам увеличить сроки годности этого продукта и расширить, скажем так, страны поставки. Новогрудские дары – запуск сырной линии дополнительно, производство 10 тонн производства сыра в сутки. Амбициозный проект на Любчанском производственном цеху – это производство сыров с благородной плесенью.
2: Важный сигнал.
5: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
6: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
5: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
6: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое – до 179 тысяч тонн.
5: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
13: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
5: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
14: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
5: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
15: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел и четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Давай сегодня без долгих вступлений сразу к делу. Представь себе такую обычную среднестатистическую квартиру.
17: Так, ну давай, представила.
16: На входной двери висит аккуратная табличка с фамилией владельца. Кто-то регулярно оплачивает счета, даже цветы на подоконнике поливают.
17: Угу, звучит как полная иллюзия такого хозяйского контроля. Внешне все в порядке.
16: Вот именно, полная иллюзия. Потому что есть один нюанс. Замки на входной двери уже давно заменены. А единственная связка ключей лежит исключительно в кармане у соседа.
17: Ага, метафора прозрачная.
16: Ну да. И если отбросить все эти дипломатические реверансы, формулировки разные, и просто проанализировать факты мая 26 года, то вырисовывается очень жесткая картина. Беларусь де-факто полностью утратила свою государственную самостоятельность. Страна просто превратилась в военный придаток соседнего государства.
17: Как вообще можно говорить об утрате самостоятельности, если, ну, сохраняется вся атрибутика власти?
16: Какая именно атрибутика?
17: Ну как, работают министерства, принимаются какие-то законы, армия, в конце концов, функционирует. Есть же генеральный штаб, офицеры, при должностях люди в форме ежедневно отдают приказы. Разве наличие такого огромного аппарата – это не признак суверенитета?
16: Если оценивать ситуацию, знаешь, исключительно по фасаду, да, выглядит вполне убедительно. Но суть-то кроется в скрытых механизмах управления.
17: В смысле?
16: Чтобы понять эту физику процесса, нужно отмотать время назад, к событиям августа 2020 года. Власть в стране тогда удержалась исключительно благодаря беспрецедентному внешнему вмешательству. И вот это спасение создало колоссальный долг.
17: Но долги же, даже политические, они имеют свои границы. Любой кредит можно как-то реструктуризировать, ну, выплатить экономическими преференциями, торговыми уступками. Зачем отдавать контроль над государством?
16: Вот, в том-то и дело, что возникла классическая долговая ловушка суверенитета. Этот конкретный долг принципиально невозможно выплатить деньгами или тракторами. Он выплачивается исключительно полномочиями.
17: И контролем над территорией, я так понимаю?
16: Именно. В 22-м году территория уже была предоставлена для наземного наступления. А к маю 26-го года контроль над ключевыми военными процессами оказался утерян вообще полностью.
17: Хорошо, но давай оперировать фактами. Возьмем ту же белорусскую армию. Постоянно же проводятся масштабные учения, публикуются видео, где генералы сидят в командных пунктах.
16: Склоняются над картами с умным видом, да.
17: Ну да, отдают распоряжение. Но невозможно же поверить, что командиры соединений вообще ничего не решают на своей же земле.
16: Анализ совместных учений мая 26 года показывает фундаментальный сдвиг. Произошел полный переход на так называемое сквозное командование. Система C2 – Command and Control.
17: Подожди, но совместные учения проводились там десятилетиями. Всегда были какие-то общие маневры. В чем кардинальное отличие именно сейчас?
16: Разница огромна. Раньше это было, ну, тактическое слаживание. Представь два разных оркестра, которые просто репетируют на одной сцене.
17: У каждого свой дирижер, да?
16: Да, у каждого свой дирижер, свои партитуры, они просто пытаются играть синхронно. А в 26-м году дирижер остался один. Белорусские штабы теперь управляются напрямую из-за границы в режиме реального времени. Вся связь, шифрование, все физически интегрировано в чужую вертикаль.
17: Ого, то есть приказ на перемещение какого-нибудь батальона идет вообще в обход Минска?
16: Именно так. Цифровой сигнал просто минует местный генеральный штаб. Приказ спускается по единой системе от чужого командного центра прямо исполнителям на местах.
17: И кем тогда стали белорусские генералы во всей этой схеме?
16: Простыми статистами. Ну, в лучшем случае, высокопоставленными клерками.
17: А как же их подписи на приказах? Вот те самые кадры из бункеров.
16: Это чисто бюрократический театр. Подписи нужны только для вида, чтобы соблюсти формальности и поддержать ту самую иллюзию контроля. А стратегические решения, куда ехать, когда стрелять, генерируются извне.
17: Слушай, если эта логика сквозного командования верна, возникает очень серьезное противоречие.
16: Какое?
17: Ну смотри, если соседнее государство берет под контроль войска, оно же должно их как-то вооружать, усиливать, чтобы использовать как боевую единицу. Разве нет?
16: А происходит ровно обратное. Арсенал страны фактически выпотрошен. За последние 4 года на восток вывезли около 40% тяжелой бронетехники.
17: 40%? Ничего себе! Это же не излишки какие-то, это вообще основа сухопутной армии?
16: Да. И в первую очередь забирали ударный костяк, танки Т-72Б. Те машины, которые были в боевом составе, они просто ржавели где-то на базах. Плюс колоссальный отток боеприпасов.
17: Снаряды тоже вывезли.
16: Миллионы артиллерийских снарядов. То, что десятками лет копилось на складах, просто ушло эшелонами за пределы страны.
17: Но если у регулярной армии забирают половину танков и, ну, критический запас снарядов, она же физически теряет способность вести автономные боевые действия.
16: Самостоятельно никак, да. Запасов хватит на несколько дней локальных стычек. И к тому же у белорусских подразделений нет реального современного боевого опыта.
17: Ну и как тогда их используют в этой новой вертикали?
16: Их роль свели к логистике. Это обслуживание баз, транзит, ремонт техники и банальная охрана тыловых объектов.
17: Так, ну хорошо, бронетехника уехала. Но здесь же нужно вспомнить 23-й год. размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
16: О, это моя любимая тема.
17: Ну, любой военный аналитик скажет, что наличие ядерки мгновенно переводит территорию в статус неприкосновенной. Разве это не делает страну ядерной державой с, ну, гарантией защиты?
16: Это самая опасная иллюзия из всех возможных. Статус бы повысился, если бы вместе с боеголовками появилось право ими управлять. А сейчас это статус охранника при чужом сейфе.
17: Метафора красивая, согласна. Но ракетные комплексы «Искандер» же передали местным военным. Они на них тренируются, там выезжают куда-то.
16: Тренируются подвешивать макеты ракет, это да. Сейф-то стоит в помещении. Его можно от пыли протирать, ручку полировать.
17: Но открыть нельзя.
16: Невозможно. Коды, авторизации, полетные задания и вообще все протоколы применения остаются исключительно в руках тех офицеров, которые это оружие привезли с собой. Нет самостоятельного доступа, нет ядерного статуса.
17: Получается, ядерное оружие есть, мишени на радарах появились, а кнопки управления нет вообще.
16: Абсолютно. Более того, ради того, чтобы этот чужой сейф вообще можно было законно поставить, пришлось загнать себя в юридический капкан.
17: Ты про референдум 22-го года? Переписывание Конституции?
16: Да. Из главного закона страны тогда вычеркнули два фундаментальных пункта. Стремление к нейтралитету и безъядерный статус.
17: Ну, скептики скажут, подумаешь, Конституция в условиях глобального конфликта – это просто бумага.
16: Эта бумага имела колоссальное значение. До 22-го года эти пункты давали железобетонный легальный инструмент, чтобы дистанцироваться от чужих войн. Можно было сказать, извините, Конституция запрещает, а теперь этого щита нет.
17: То есть произошло такое конституционное самозаключение?
16: Точно. Юридического пути для отката назад просто не осталось.
17: Слушай, но ситуация вырисовывается вообще парадоксальная. Танков почти нет, ядерка контролируется извне, юридический щит сломан, но боевые-то действия идут прямо сейчас. Как территория страны используется в военной рутине на данный момент?
16: Сейчас главный ресурс — это география. И в первую очередь воздушное пространство. Небо больше не принадлежит государству. Оно работает как гигантский логистический щит.
17: Это как?
16: Ну вот смотри, ударные дроны типа тех же «Шахедов» используют очень специфический маршрут. Они залетают в воздушное пространство Беларуси и делают там глубокую затяжную петлю.
17: А в чем тактический смысл делать такой огромный крюк? У них же запас хода ограничен. Почему не лететь по прямой?
16: Потому что по прямой высокая плотность ПВО. А этот маневр нужен, чтобы заходить на цели в Западной Украине с северного направления.
17: И насколько этот заход с севера реально меняет картину для радаров?
16: Кардинально. Это снижает эффективность украинской ПВО примерно на 30%. Системы исторически выстроены против угроз с востока и юга. Внезапный подлет с севера оставляет просто минимум времени на реакцию.
17: Возникает очень логичный вопрос. Дроны летят медленно, тарахтят громко, маршрут известен. Почему их просто не сбивают прямо там, над территорией Беларуси?
16: Потому что это ловушка. Расчет строится на психологическом барьере. Никто не хочет спровоцировать полномасштабную эскалацию.
17: А, то есть юридически удар на чужой территории можно выдать за акт агрессии.
16: Именно. Воздушное пространство используется как искусственная иммунная зона. Летит боевой аппарат, но трогать его нельзя. И эта тактика постоянно становится жестче. Вот давай вспомним события 26 мая 26 года.
17: Что там было?
16: Официальное заявление о том, что границу якобы нарушили 116 украинских дронов.
17: 116? Может, угроза реально была? Система контроля что-то зафиксировали?
16: Нет, детальный анализ показывает обратное. Большая часть — это либо малые коптеры пограничные, либо артефакты на радарах, либо чистый вымысел. Не показали ни одного обломка. Цель этого заявления вообще в другом.
17: В чем?
16: Психологическая операция.
17: Да.
16: Нужно создать образ нависшей угрозы, чтобы оправдать будущие действия.
17: Какие действия?
16: Запуски новых крайне дешевых дронов «Молния» прямо с территории Беларуси. Благодаря этому алиби это будет подаваться не как агрессия, а как якобы ответный удар на те самые 116 дронов.
17: Как классическая операция прикрытия. Но зачем им запускать новые дроны именно с севера? В чем стратегическая ценность этой точки для чужого генштаба?
16: Дистанция и логистика. От южной границы до важнейшей трассы М-06 на Западной Украине всего 50-70 километров.
17: М-06 — Это же главная артерия для поставок западного вооружения.
16: Совершенно верно. Это идеальный плацдарм для перерезания коммуникаций. При запуске с 50 километров дрону нужно минимум топлива. Значит, можно взять больше взрывчатки.
17: И время подлета сокращается до минут.
16: Да, ПВО просто не успевает перехватить этот дешевый рой. И ради этого соседнее государство абсолютно спокойно готово подставить белорусские приграничные города под возможные ответные удары.
17: Жизни людей просто становятся разменной монетой в логистической схеме. Слушай, но страна же — это не только база и небо. Как функционирует экономика в таких условиях? Она же не может использоваться только как полигон.
16: Экономика тоже полностью переведена в формат резервного бака. Или донорского органа, если хочешь. Вот яркий пример, опять же, из мая 26-го. Идет серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поврежден Сызранский НПЗ.
17: Так, возникает дефицит топлива на внутреннем рынке.
16: Острый дефицит. И механизм срабатывает молниеносно. За 3 недели биржа в Санкт-Петербурге выкупает 17 340 тонн белорусского бензина.
17: Цифра внушительная, но может это просто удачная рыночная конъюнктура. Заводы заработали денег.
16: Рынок так не работает. Это рост объемов продаж почти в 60 раз по сравнению с прошлым годом. В 60 раз. Это прямой приказ по вертикали. Откройте кран и слейте резервы.
17: Подожди, а если это топливо завтра понадобится внутри страны? Ну, там, посевная, кризис логистики.
16: Этот вопрос вообще не поднимается. Резервы вычерпываются на поддержание чужой военной машины по первому требованию. Внутренняя стабильность просто принесена в жертву.
17: Слушай, если вот эта военная и экономическая интеграция зашла так далеко, как на это реагируют в мире? На Западе, в Киеве?
16: Произошел тектонический сдвиг. Старая политика разделения окончательно закончена.
17: Это когда дипломаты рассматривали режим отдельно, а саму страну отдельно?
16: Да. Раньше считалось, что страну не нужно толкать в изоляцию, избегали жестких шагов. Но к маю 26-го эта логика рухнула. Стало известно о формировании списка из 500 законных военных целей на территории Беларуси.
17: 500 целей? Но это же военные базы, склады, узлы. Удар по ним — это перенос войны на новую территорию. Это огромная угроза для обычных людей, которые живут рядом.
16: Это суровая военная логика. Если инфраструктура используется для атак, она юридически становится законной мишенью. Этот список — это очень жесткий сигнал.
17: Сигнал политическому руководству.
16: Руководство и так под санкциями. Это сигнал генералам, командирам баз, офицерам среднего звена. Прямое указание на их персональную ответственность.
17: То есть оправдание в стиле «я просто охранял периметр авиабазы» больше не прокатит?
16: Абсолютно не прокатит. То, что происходит, это хрестоматийный пример захвата государства. State capture. Только осуществлен он внешней силой. Армия, суды, экономика подчинены настолько, что перестали работать в интересах собственного общества.
17: Если попытаться как-то подвести итог, масштаб потерь за эти 4 года просто оглушительный. Концепция союзного государства, которое продавали как объединение равных, обернулась системным поглощением. Меньший элемент просто растворился.
16: Давай резюмируем. Управление армией извне, юридический нейтралитет ликвидирован, арсенал тяжелой бронетехники выпотрошен, небо — проходной двор для чужих дронов, а экономика работает как донорский орган.
17: И самая трагичная мысль тут в том, что народ оказался просто в заложниках у этой системы. Люди же не выбирали этот путь конфликта.
16: Большинство не давало на это мандата ни в 2020 году, ни позже. Но именно обычным людям сейчас приходится нести всю тяжесть, расплачиваться безопасностью своих городов, выкоченной экономикой и беспрецедентной изоляцией.
17: Общество платит за геополитические решения, на которые даже не могло повлиять.
16: Знаешь, любые конфликты заканчиваются, формы правления тоже исторически конечны. Но главный вопрос сейчас висит в воздухе. Когда появится историческое окно возможностей, как обществу предстоит заново буквально по крупицам собирать свой суверенитет? Тот самый, который за эти годы чужими руками был настолько глубоко и безжалостно демонтирован.
17: Это колоссальная задача, и разгребать эти последствия придется как минимум целому поколению.
16: На этом сегодня все. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метро 10, там тащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, и так на последний взрыв можно сказать. Все, так не разговаривал, непонятно, что вы. Понятно, но ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
11: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препаратов против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
10: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
12: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема. Тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств. То есть пропадали практически вакцины. Это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенное здоровье.
10: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
13: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%.

0: расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Горы мусора и толпы крыс. Студентка из Бреста показала, как выглядит зона отдыха на Минском море. Жители Минска привыкли считать Минское море главной дачей столицы и местом для семейных выходных. Но то, что обнаружила там брестская студентка во время недавней прогулки, больше напоминает кадры из фильма ужасов. Она сняла на видео горы мусора и бегающих крыс, которые чувствуют себя там как полноправные хозяева. Видео, снятое девушкой, за считанные часы облетело соцсети. На кадрах видно, как грызуны практически не боятся людей и беспрепятственно снуют между мусорными контейнерами, которые, судя по всему, не вывозились неделями. В соцсетях периодически появляются жалобы на состояние популярных зон отдыха на Минском море. Отдыхающие отмечают проблему переполненных мусорных контейнеров и стихийных свалок, которые привлекают грызунов.
3: Я приехала просто погулять, подышать воздухом. Сначала не поняла, что за шорох в кустах. А когда подошла ближе к контейнерной площадке, просто обалдела. Там крысы размером с кошку. Они даже не убегали. Горы пакетов, вонь и мухи. Это просто шок. Как здесь можно отдыхать с детьми? Это же прямой путь в инфекционную больницу.
2: Местные жители говорят, что проблема назревала давно. Количество мусорных баков не рассчитано на тот поток людей, который хлынул сюда с приходом тепла. А график вывоза мусора, похоже, существует только на бумаге.
4: А что вы удивляетесь? Мусорку открываешь, то есть она битком. Никто не вывозит, вот люди и кидают пакеты рядом. А крысы, где еда, там и они. Мы раньше с детьми сюда ходили, а сейчас обходим стороной. Власти отчитываются об облагораживании, а по факту сплошная антисанитария. Мы налоги платим за что? Чтобы в крысином царстве загорать?
2: Экологи бьют тревогу. Минское море – это не просто зона отдыха, это сложная экосистема. Крысы в больших количествах – это риск распространения опасных заболеваний, говорит эксперт по санитарной безопасности Виталий Ляшкевич.
5: Ситуация критическая. Когда в общественном месте нарушается баланс уборки, грызуны размножаются в геометрической прогрессии. Простая дератизация здесь уже не поможет. Нужен комплексный подход. Закрытые контейнеры, ежедневный вывоз и полная зачистка прилегающей территории. Если проблему не купировать сейчас, к середине лета мы получим полноценную зону эпидемиологического риска, куда будет опасно даже заходить.
2: Обычно подобные антисанитарные условия связаны с несколькими факторами, в частности, с высокой нагрузкой. В жаркие дни на пляжах отдыхают тысячи человек, а службы не всегда успевают вывозить отходы, отмечают эксперты. По их словам, часть пляжей и беседок закреплена за конкретными арендаторами кафе, а за уборку лесопарковых зон и дорожек отвечает местный Зеленстрой. Кроме того, играет роль культура отдыха. Оставленные остатки пищи и неубранные пакеты быстро привлекают крыс из близлежащего леса. В таких ситуациях для эффективного решения проблемы гражданам советуют обращаться в райисполком или региональный центр гигиены и эпидемиологии, так как стихийные свалки создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Беларуси и России.
7: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять.

0: Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Вместо лета военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
3: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
2: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
4: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
2: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
5: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
2: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
7: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: След СВО по всей стране. Чебоксаров полыхает бронезавод, в Самаре НПЗ, а под Владимиром нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
9: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
8: Беспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
10: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
8: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая. После этого над админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
11: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
8: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года, после этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
12: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму. По Москве пытаются бить каждый день. мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
13: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога, лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
4: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
2: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
14: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
2: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один оставивший отзыв убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
15: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
2: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на Донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
16: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Напрочь.
13: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают, говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
17: Ошибка, с ума сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
13: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
18: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
13: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции, везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
19: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
20: Пир.
19: Вторник.
20: Мангаль.
19: Среда.
20: Будх.
19: Четверг.
20: Джумерат.
19: Пятница.
20: Джума.
19: Суббота.
20: Хафта.
19: Воскресенье.
20: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: С
0: самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
21: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
0: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
21: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое – до 179 тысяч тонн.
0: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
22: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
0: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
23: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
0: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
24: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйствования. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество. которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: В Сибири и Урала Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
3: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
13: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
5: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
13: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры из-за сообщества негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
7: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где осуществление целей демилитаризации на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве? И мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под и на все это было. Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
13: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
9: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки ОМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
13: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
10: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
20: Гяра.
19: 12.
20: Бара.
19: 13.
20: Тера.
19: 14.
20: Чодаха.
19: 15.
20: Пандраха.
19: 16.
20: Солаха.
19: 17.
20: Сатраха.
19: 18.
20: Атара.
19: 19.
20: Унис.
19: 20.
20: Бис.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
11: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
8: А что это тогда?
11: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
8: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
11: Ну, проблемы там серьезные, да.
8: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то. Только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
11: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
8: Ну, это понятно, переработка.
11: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
8: Да, украинские дроны там явно... работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
11: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
8: Ого.
11: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
8: Ломаются от переработки.
11: Да. Оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
8: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
11: Затыкают как могут.
8: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
11: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
8: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
11: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
8: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
11: Угу. Типа «спасибо, мы сами».
8: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
11: Ну, такова реальность сейчас.
8: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
11: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
8: Вот именно.
11: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
8: И рисков для оборудования?
11: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
8: Искать другие рынки?
11: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
8: Ну да, это было золотое дно.
11: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
8: Настоящий клондайк для экономики.
11: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
8: Угу.
11: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
8: Ну а почему нет? Китай большой.
11: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
8: Понятно.
11: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
8: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
11: Я называю это выживанием.
8: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
11: Ну да.
8: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
11: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
8: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
11: Но цены растут, да?
8: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А и 95-й у них там только-только ползет к 70.
11: Угу.
8: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
11: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
8: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
11: Да, это проблема.
8: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
11: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
8: И схема работала идеально.
11: Работала. Но Запада больше нет, все, остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
8: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
11: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
8: И заводы встанут.
11: Да. И тогда эти гигантские градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
8: Да уж.
11: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
8: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
11: Давай.
8: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
11: Пластырь – это хорошее сравнение.
8: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
11: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
8: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
11: Угу.
8: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
11: Потому что маржи нет.
8: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
11: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
8: Какой?
11: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
8: Ну, трубопроводы...
11: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергонасосы на скважинах.
8: И что тогда?
11: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
8: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
11: Бинго!
8: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
11: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
8: Да их нет.
11: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
8: А если атаки станут сильнее?
11: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
8: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
2: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
14: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
0: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
23: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
0: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
23: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
0: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
15: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
16: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
17: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
18: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
25: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану, ну вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
26: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
0: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Ни дня без скандала. Москвичка назвала Беларусь провинцией, но увезла из Минска чемодан продуктов. Где колбаса вкуснее?
3: Что же можно привезти из Минска? У меня целый чемодан. Оно не растаяло! Значит, это я специально купила сумку. Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом, мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. Потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
0: Так начинает свое видео с распаковкой белорусских продуктов москвичка, которая недавно вернулась из Минска. Список товаров, которые девушка привезла с собой, впечатляет.
3: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающе.

0: пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим. Это шоколадная колбаса. Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное. Оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. Четыре штуки. Две глазированных и два с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло.
1: Белорусы в комментариях в основном пишут, что гордятся качеством своих продуктов. Правда, некоторым не понравилась подпись, которую девушка оставила к видео с распаковкой.
2: Я набрала целый чемодан лучших продуктов из Минска. Как бабушки в деревню съездила и нагрузили мне с собой все самое вкусное. Вот такое у меня всегда ощущение от Беларуси. Уютная, простая, где можно найти вкусное и привезти домой.
1: Люди в комментариях пишут, что чемодан с едой – это уже не сувениры из-за границы, а экономическая статистика. А еще ответ на вечный спор, где же продукты вкуснее и качественнее – в России или Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
4: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев выписали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
5: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый уже никто не хочет идти на контракт.
4: СМИ написал заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
6: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
4: Но Катынина это остановиться никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб в них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
7: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
4: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один с

0: своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
3: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха Аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
5: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
4: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
6: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема, тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств, то есть пропадали периодически вакцины, это были перебои. То есть не так, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенный вред здоровью.
4: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
7: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе – более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
4: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
8: Дас.
1: 20.
8: Бис.
1: 30.
8: Тис.
1: 40.
8: Чалис.
1: 50.
8: Пачас.
1: 60.
8: Сат.
1: 70.
8: Саттар.
1: 80.
8: Аси.
1: 90.
8: Навэ.
1: 100.
8: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Из первых уст.
2: Начальник генерального штаба Павел Муравейко об оснащении белорусской армии новыми средствами связи.
10: На сегодня тот, кто владеет информацией, получает быстро сигнал или передает соответствующие команды, фактически выигрывает на поле боя. Наша армия и наши воинские части сегодня оснащены по последнему слову мировых тенденций. И это благодаря той работе, которую проводят все войска связи и управление связи генерального штаба в частности. Наше тактическое звено управления обеспечено цифровыми линиями, цифровыми потоками, которые обеспечивают фактически в онлайн-режиме связь командира вплоть индивидуально до каждого солдата.
1: Новости регионов на радиосигнал.
4: В Солигорске в ДТП погиб мотоциклист. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание. Под Могилевом молния подожгла здание на железнодорожной станции. Во время грозы молния ударила в бытовое здание на станции Голынец. К моменту прибытия спасателей крыша строения была полностью охвачена огнем. По информации МЧС, внутри здания людей не было, поэтому никто не пострадал. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако огонь серьезно повредил кровлю, и теперь зданию потребуется ремонт. В лесах Гродненщины заметили редкого гостя. В объектив фотоловушки попал шакал. Необычного для этих мест хищника засняли возле охотничьей приманки. Традиционно шакалы обитают на юге, в Азии, на Кавказе и Балканах. Но из-за глобального изменения климата они начали активно продвигаться на север и осваивать Беларусь. Тем не менее, для белорусских лесов этот зверь пока редкость. Он относится к так называемым ненормированным видам. Это значит, что охотиться на шакала можно без специальной лицензии. А лимитов на его отстрел в законодательстве не предусмотрено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Важный сигнал.
4: Вместо лета военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
11: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
4: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
12: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси.

0: На максимальном пороге в 65.
1: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
0: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
2: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800. Максимум.
0: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Беларуси и России.
5: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрей, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, Оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Там отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
7: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная.

0: Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
1: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
2: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
1: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
3: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
1: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
5: Эк.
4: 2.
5: До.
4: 3.
5: Тин.
4: 4.
5: Чар.
4: 5.
5: Пач.
4: 6.
5: Че.
4: 7.
5: Сат.
4: 8.
5: Ат.
4: 9.
5: Но.
4: 10.
5: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
8: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
7: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
8: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
7: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
8: И они ожидаемо обратились к Минску.
7: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
8: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
7: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
8: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
7: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
8: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
7: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
8: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
7: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
8: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
7: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
8: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
7: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
8: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
7: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
8: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
7: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
8: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
7: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние 1000 тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
8: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
7: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
8: Слушай, я тут немного сомневаюсь. Отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
7: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
8: Жуткая картина.
7: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
8: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
7: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
8: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
7: Да. Это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
8: Хорошо. Допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
7: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
8: А независимые частные заправки
7: снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
8: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
7: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
8: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
7: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
8: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
7: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
8: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
7: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
8: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
7: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
8: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
7: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
8: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
7: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
8: Которое привязано к российским оптовым ценам?
7: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
8: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
7: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
8: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
7: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
8: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
7: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
8: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
7: А через Астрахань упал на 25%.
8: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
7: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
8: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
7: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
8: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
7: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
8: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
7: Что будет дальше?
8: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
7: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Глава МВД Иван Кубраков о безопасности личного состава.
10: Безопасность личного состава – вопрос номер один. Каждый сотрудник, который приходит на службу в органы внутренних дел, он понимает, что жизнь, как бы это ни звучало, она принадлежит государству и тем людям, которых он защищает. И для того, чтобы обеспечить безопасность других граждан, у нас есть такое право – право пожертвовать собой. Уважаемые коллеги, да, у нас с вами такая работа. И это понимают все, особенно должна понимать молодежь. Сотрудники ГАИ – это практическое подразделение, которое каждый день рискует жизнью. С помощью транспорта, либо собой закрываете дороги, преграждаете движение. Особенно если находится водитель в неадекватном состоянии, либо в состоянии алкогольного опьянения. Но, уважаемые коллеги, бездумных рисков с собой быть не должно. Безопасность личного состава на первом месте.
6: Важный сигнал.
11: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
12: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
11: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
13: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
11: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один оставивший отзыв убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
3: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
11: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
14: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двухсторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
15: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
16: Тема, ну, действительно горячая, особенно сейчас.
15: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, ну, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
16: Ого, прямо от племенных?
15: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
16: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
15: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
16: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
15: Слияние?
16: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
15: Ну, ошибка – это сильное слово.
16: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
15: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
16: Давай, цифры там впечатляющие.
15: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
16: 25 тысяч. С ума сойти.
15: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
16: А что же тогда?
15: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
16: Угу.
15: Это уникальный момент. Ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая, собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
16: Рискует чем? Сэкономить деньги?
15: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
16: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
15: Давай посмотрим.
16: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
15: Ну, не так уж и рассеивается.
16: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
15: Угу.
16: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
17: Ну, ради воспоминаний.
16: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
15: Математически с тобой спорить очень сложно, цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
16: И как же это устроено?
15: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
16: Ох, конверты.
15: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор сегодня сообщества

0: Семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
1: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
0: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
1: Ну, бывает.
0: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
1: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
0: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
1: В чем же?
0: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
1: Это звучит очень цинично.
0: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
1: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание 100% окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
0: Давай.
1: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
0: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
1: Почему опасная?
0: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
1: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
0: Любовь, измеряемая в долларах.
1: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
0: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
1: Ну, должна сближать в идеале.
0: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
1: Опять корпорации?
0: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
1: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
0: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный продуманный список гостей на 40 человек.
1: Ага.
0: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
1: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
0: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
1: Почему?
0: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
1: Понимаю.
0: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
1: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
0: Абсолютно.
1: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
0: А что это значит?
1: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
0: Компромисс за счет своих нервов?
1: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.

0: компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
1: Согласен, финансовая независимость важна.
0: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
1: Какой?
0: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
1: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
0: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
1: Просто улететь?
0: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
1: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
0: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
1: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
0: Право.
1: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
0: Угу.
1: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
0: А другое дело?
1: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
0: Красивые слова.
1: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
0: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
1: Ну, почему работают? Они празднуют.
0: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
1: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
0: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
1: То фотографии красивые остаются.
0: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
1: Угу.
0: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
1: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
0: Да, пора бы.
1: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
0: И какой же?
1: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
0: Абсолютно точно.
1: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
0: Угу.
1: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
0: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
1: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
2: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
0: Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
5: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет, как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит, надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
3: Важный сигнал.
6: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
7: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
6: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
7: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
6: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
8: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800 максимум.
6: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
3: Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
5: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
11: Дас.
3: 20.
11: Бис.
3: 30.
11: Тис.
3: 40.
11: Чалис.
3: 50.
11: Пачас.
3: 60.
11: Сат.
3: 70.
11: Саттар.
3: 80.
11: Асси.
3: 90.
11: Навве.
3: 100.
11: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Важный сигнал.
6: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
7: С Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
6: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
13: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
6: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
13: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
6: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
14: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
15: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
16: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
17: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится, ну, меньше себе покупать и большим отказывать.
18: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
19: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
6: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
20: Шкловском районе супруги погибли при пожаре, спасая двухлетнего внука. Трагедия произошла в агрогородке Староселье Шкловского района. После сообщения о возгорании жилого дома на место прибыли спасатели. Во время тушения пожара были обнаружены тела 58-летнего мужчины и 47-летней женщины. По словам очевидцев, хозяйка дома успела спасти своего двухлетнего внука. Соседка рассказала, что заметила дым и увидела женщину, которая разбила окно. Внутри находился ребенок, которого она передала на улицу через окно. После этого женщину больше никто не видел. Огонь быстро охватил дом. Мальчик был доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Ушачском районе произошел смертельный несчастный случай при работе с болгаркой. 64-летний мужчина очищал металл от ржавчины во дворе своего дома. Во время работы тканевый платок, которым он защитил голову и шею от пыли, попал во вращающуюся насадку инструмента. Ткань мгновенно намотала на вал, затянув ее вокруг шеи. От полученных травм мужчина скончался до прибытия помощи. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия. По данным специалистов, погибший был трезв. В сети появилось видео с медвежонком, который прогуливался в районе деревни Крупенина Бешенковичского района. Автор ролика рассказал, что косолапый шел всего в 100 метрах от оживленной трассы М3 и, судя по всему, держал курс прямо на ферму. Местные жители рассказывают, что косолапые в этих краях уже не редкость. Медвежонка на днях видели в соседней деревне Долгое. Судя по всему, лесные жители Витебщины продолжают активно осваивать территории поближе к людям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Из первых уст.
22: Исполняющая обязанности генерального директора Лидского молочно-консервного комбината Ирина Филиппова о том, какие инвестпроекты будут реализованы предприятием в ближайшее время.
23: Основным инвестпроектом у нас очень амбициозные планы по развитию. И первый проект – это производство концентрата молочного белка. Это запуск этого проекта 2028 год. Это позволит нам увеличить объем перерабатываемого молока до 250 тонн в сутки. Функциональная значимость этого продукта очень широкая. Это лечебно-профилактическое питание, это молочная промышленность, это кондитерская промышленность, производство мороженого и так далее. Уже в этом году мы запускаем линию на площадке розлива молока питьевого и питьевых йогуртов в бутылку. Это четвертый квартал текущего периода. Безусловно, с требованием времени, опять же, для поставки в стран дальней дуги, это фасовка сухих молочных продуктов в среде инертного газа, в данном случае азота. Это позволит нам сохранить органолептические показатели сухого цельного молока. Это основные инвестпроекты головной площадки. По филиалам. Ашмянский сыродельный завод – это фасовка сыра с фиксированным весом в виде слайсов, с интерливером, без интерливера, стопка, елочка, лестница, скажем так, укладка сыра. Сморгонские молочные продукты – это новая линия мороженого, линия упаковки творога, скажем так, в трехшовный пакет, что позволит нам увеличить сроки годности этого продукта и расширить, скажем так, страны поставки. Новогрудские дары – запуск сырной линии дополнительно, производство 10 тонн производства сыра в сутки. Амбициозный проект на Любчанском производственном цеху – это производство сыров с благородной плесенью.
21: Важный сигнал.
24: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
7: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
24: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
7: отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое – до 179 тысяч тонн.
24: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
0: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
24: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
13: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
24: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
1: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел. И четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономический товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Давай сегодня без долгих вступлений сразу к делу. Представь себе такую обычную среднестатистическую квартиру.
8: Так, ну давай. Представила.
2: На входной двери висит аккуратная табличка с фамилией владельца. Кто-то регулярно оплачивает счета, даже цветы на подоконнике поливают.
8: Угу. Звучит как полная иллюзия такого хозяйского контроля. Внешне все в порядке.
2: Вот именно. Полная иллюзия. Потому что есть один нюанс. Замки на входной двери уже давно заменены. А единственная связка ключей лежит исключительно в кармане у соседа.
8: Ага, метафора прозрачная.
2: Ну да. И если отбросить все эти дипломатические реверансы, формулировки разные, и просто проанализировать факты мая 26 года, то вырисовывается очень жесткая картина. Беларусь де-факто полностью утратила свою государственную самостоятельность. Страна просто превратилась в военный придаток соседнего государства.
8: Как вообще можно говорить об утрате самостоятельности, если, ну, сохраняется вся атрибутика власти?
2: Какая именно атрибутика?
8: Ну как, работают министерства, принимаются какие-то законы, армия, в конце концов, функционирует. Есть же генеральный штаб, офицеры, при должностях люди в форме ежедневно отдают приказы. Разве наличие такого огромного аппарата – это не признак суверенитета?
2: Если оценивать ситуацию, знаешь, исключительно по фасаду, да, выглядит вполне убедительно. Но суть-то кроется в скрытых механизмах управления.
8: В смысле?
2: Чтобы понять эту физику процесса, нужно отмотать время назад, к событиям августа 2020 года. Власть в стране тогда удержалась исключительно благодаря беспрецедентному внешнему вмешательству. И вот это спасение создало колоссальный долг.
8: Но долги же, даже политические, они имеют свои границы. Любой кредит можно как-то реструктуризировать, ну, выплатить экономическими преференциями, торговыми уступками. Зачем отдавать контроль над государством?
2: Вот, в том-то и дело, что возникла классическая долговая ловушка суверенитета. Этот конкретный долг принципиально невозможно выплатить деньгами или тракторами. Он выплачивается исключительно полномочиями.
8: И контролем над территорией, я так понимаю?
2: Именно. В 22-м году территория уже была предоставлена для наземного наступления. А к маю 26-го года контроль над ключевыми военными процессами оказался утерян вообще полностью.
8: Хорошо, но давай оперировать фактами. Возьмем ту же белорусскую армию. Постоянно же проводятся масштабные учения, публикуются видео, где генералы сидят в командных пунктах.
2: Склоняются над картами с умным видом, да.
8: Ну да, отдают распоряжение. Но невозможно же поверить, что командиры соединений вообще ничего не решают на своей же земле.
2: Анализ совместных учений мая 26 года показывает фундаментальный сдвиг. Произошел полный переход на так называемое сквозное командование. Система C2 – Command and Control.
8: Подожди, но совместные учения проводились там десятилетиями. Всегда были какие-то общие маневры. В чем кардинальное отличие именно сейчас?
2: Разница огромна. Раньше это было, ну, тактическое слаживание. Представь два разных оркестра, которые просто репетируют на одной сцене.
8: У каждого свой дирижер, да?
2: Да, у каждого свой дирижер, свои партитуры, они просто пытаются играть синхронно. А в 26-м году дирижер остался один. Белорусские штабы теперь управляются напрямую из-за границы в режиме реального времени. Вся связь, шифрование, все физически интегрировано в чужую вертикаль.
8: Ого, то есть приказ на перемещение какого-нибудь батальона идет вообще в обход Минска?
2: Именно так. Цифровой сигнал просто минует местный генеральный штаб. Приказ спускается по единой системе от чужого командного центра прямо исполнителям на местах.
8: И кем тогда стали белорусские генералы во всей этой схеме?
2: Простыми статистами. Ну, в лучшем случае, высокопоставленными клерками.
8: А как же их подписи на приказах? Вот те самые кадры из бункеров.
2: Это чисто бюрократический театр. Подписи нужны только для вида, чтобы соблюсти формальности и поддержать ту самую иллюзию контроля. А стратегические решения, куда ехать, когда стрелять, генерируются извне.
8: Слушай, если эта логика сквозного командования верна, возникает очень серьезное противоречие.
2: Какое?
8: Ну смотри, если соседнее государство берет под контроль войска, оно же должно их как-то вооружать, усиливать, чтобы использовать как боевую единицу. Разве нет?
2: А происходит ровно обратное. Арсенал страны фактически выпотрошен. За последние 4 года на восток вывезли около 40% тяжелой бронетехники.
8: 40%? Ничего себе! Это же не излишки какие-то, это вообще основа сухопутной армии?
2: Да. И в первую очередь забирали ударный костяк, танки Т-72Б. Те машины, которые были в боевом составе, они просто ржавели где-то на базах. Плюс колоссальный отток боеприпасов.
8: Снаряды тоже вывезли.
2: Миллионы артиллерийских снарядов. То, что десятками лет копилось на складах, просто ушло эшелонами за пределы страны.
8: Но если у регулярной армии забирают половину танков и, ну, критический запас снарядов, она же физически теряет способность вести автономные боевые действия.
2: Самостоятельно никак, да. Запасов хватит на несколько дней локальных стычек. И к тому же у белорусских подразделений нет реального современного боевого опыта.
8: Ну и как тогда их используют в этой новой вертикали?
2: Их роль свели к логистике. Это обслуживание баз, транзит, ремонт техники и банальная охрана тыловых объектов.
8: Так, ну хорошо, бронетехника уехала. Но здесь же нужно вспомнить 23-й год. размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
2: О, это моя любимая тема.
8: Ну, любой военный аналитик скажет, что наличие ядерки мгновенно переводит территорию в статус неприкосновенной. Разве это не делает страну ядерной державой с, ну, гарантией защиты?
2: Это самая опасная иллюзия из всех возможных. Статус бы повысился, если бы вместе с боеголовками появилось право ими управлять. А сейчас это статус охранника при чужом сейфе.
8: Метафора красивая, согласна. Но ракетные комплексы «Искандер» же передали местным военным. Они на них тренируются, там выезжают куда-то.
2: Тренируются подвешивать макеты ракет, это да. Сейф-то стоит в помещении. Его можно от пыли протирать, ручку полировать.
8: Но открыть нельзя.
2: Невозможно. Коды, авторизации, полетные задания и вообще все протоколы применения остаются исключительно в руках тех офицеров, которые это оружие привезли с собой. Нет самостоятельного доступа, нет ядерного статуса.
8: Получается, ядерное оружие есть, мишени на радарах появились, а кнопки управления нет вообще.
2: Абсолютно. Более того, ради того, чтобы этот чужой сейф вообще можно было законно поставить, пришлось загнать себя в юридический капкан.
8: Ты про референдум 22-го года? Переписывание Конституции?
2: Да. Из главного закона страны тогда вычеркнули два фундаментальных пункта. Стремление к нейтралитету и безъядерный статус.
8: Ну, скептики скажут, подумаешь, Конституция в условиях глобального конфликта – это просто бумага.
2: Эта бумага имела колоссальное значение. До 22-го года эти пункты давали железобетонный легальный инструмент, чтобы дистанцироваться от чужих войн. Можно было сказать, извините, Конституция запрещает, а теперь этого счета нет.
8: То есть произошло такое конституционное самозаключение?
2: Точно. Юридического пути для отката назад просто не осталось.
8: Слушай, но ситуация вырисовывается вообще парадоксальная. Танков почти нет, ядерка контролируется извне, юридический щит сломан, но боевые-то действия идут прямо сейчас. Как территория страны используется в военной рутине на данный момент?
2: Сейчас главный ресурс – это география. И в первую очередь воздушное пространство. Небо больше не принадлежит государству. Оно работает как гигантский логистический щит.
8: Это как?
2: Ну вот смотри, ударные дроны типа тех же «Шахедов» используют очень специфический маршрут. Они залетают в воздушное пространство Беларуси и делают там глубокую затяжную петлю.
8: А в чем тактический смысл делать такой огромный крюк? У них же запас хода ограничен. Почему не лететь по прямой?
2: Потому что по прямой высокая плотность ПВО. А этот маневр нужен, чтобы заходить на цели в Западной Украине с северного направления.
8: И насколько этот заход с севера реально меняет картину для радаров?
2: Кардинально. Это снижает эффективность украинской ПВО примерно на 30%. Системы исторически выстроены против угроз с востока и юга. Внезапный подлет с севера оставляет просто минимум времени на реакцию.
8: Возникает очень логичный вопрос. Дроны летят медленно, тарахтят громко, маршрут известен. Почему их просто не сбивают прямо там, над территорией Беларуси?
2: Потому что это ловушка. Расчет строится на психологическом барьере. Никто не хочет спровоцировать полномасштабную эскалацию.
8: А, то есть юридически удар на чужой территории можно выдать за акт агрессии.
2: Именно. Воздушное пространство используется как искусственная иммунная зона. Летит боевой аппарат, но трогать его нельзя. И эта тактика постоянно становится жестче. Вот давай вспомним события 26 мая 26 года.
8: Что там было?
2: Официальное заявление о том, что границу якобы нарушили 116 украинских дронов.
8: 116? Может, угроза реально была? Система контроля что-то зафиксировали?
2: Нет, детальный анализ показывает обратное. Большая часть — это либо малые коптеры пограничные, либо артефакты на радарах, либо чистый вымысел. Не показали ни одного обломка. Цель этого заявления вообще в другом.
8: В чем?
2: Психологическая операция.
8: Да.
2: Нужно создать образ нависшей угрозы, чтобы оправдать будущие действия.
8: Какие действия?
2: Запуски новых крайне дешевых дронов «Молния» прямо с территории Беларуси. Благодаря этому алиби это будет подаваться не как агрессия, а как якобы ответный удар на те самые 116 дронов.
8: Как классическая операция прикрытия. Но зачем им запускать новые дроны именно с севера? В чем стратегическая ценность этой точки для чужого генштаба?
2: Дистанция и логистика. От южной границы до важнейшей трассы М-06 на Западной Украине всего 50-70 километров.
8: М-06 – Это же главная артерия для поставок западного вооружения.
2: Совершенно верно. Это идеальный плацдарм для перерезания коммуникаций. При запуске с 50 километров дрону нужно минимум топлива. Значит, можно взять больше взрывчатки.
8: И время подлета сокращается до минут.
2: Да, ПВО просто не успевает перехватить этот дешевый рой. И ради этого соседнее государство абсолютно спокойно готово подставить белорусские приграничные города под возможные ответные удары.
8: Жизни людей просто становятся разменной монетой в логистической схеме. Слушай, но страна же это не только база и небо. Как функционирует экономика в таких условиях? Она же не может использоваться только как полигон.
2: Экономика тоже полностью переведена в формат резервного бака. Или донорского органа, если хочешь. Вот яркий пример, опять же, из мая 26-го. Идет серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поврежден Сызранский НПЗ.
8: Так, возникает дефицит топлива на внутреннем рынке.
2: Острый дефицит. И механизм срабатывает молниеносно. За 3 недели биржа в Санкт-Петербурге выкупает 17 340 тонн белорусского бензина.
8: Цифра внушительная, но может это просто удачная рыночная конъюнктура? Заводы заработали денег.
2: Рынок так не работает. Это рост объемов продаж почти в 60 раз по сравнению с прошлым годом. В 60 раз. Это прямой приказ по вертикали. Откройте кран и слейте резервы.
8: Подожди, а если это топливо завтра понадобится внутри страны? Ну там, посевная, кризис логистики.
2: Этот вопрос вообще не поднимается. Резервы вычерпываются на поддержание чужой военной машины по первому требованию. Внутренняя стабильность просто принесена в жертву.
8: Слушай, если вот эта военная и экономическая интеграция зашла так далеко, как на это реагируют в мире, на Западе, в Киеве?
2: Произошел тектонический сдвиг. Старая политика разделения окончательно закончена.
8: Это когда дипломаты рассматривали режим отдельно, а саму страну отдельно?
2: Да. Раньше считалось, что страну не нужно толкать в изоляцию, избегали жестких шагов. Но к маю 26-го эта логика рухнула. Стало известно о формировании списка из 500 законных военных целей на территории Беларуси.
8: 500 целей? Но это же военные базы, склады, узлы. Удар по ним – это перенос войны на новую территорию. Это огромная угроза для обычных людей, которые живут рядом.
2: Это суровая военная логика. Если инфраструктура используется для атак, она юридически становится законной мишенью. Этот список – это очень жесткий сигнал.
8: Сигнал политическому руководству.
2: Руководство и так под санкциями. Это сигнал генералам, командирам баз, офицерам среднего звена. Прямое указание на их персональную ответственность.
8: То есть оправдание в стиле «я просто охранял периметр авиабазы» больше не прокатит?
2: Абсолютно не прокатит. То, что происходит, это хрестоматийный пример захвата государства. State capture. Только осуществлен он внешней силой. Армия, суды, экономика подчинены настолько, что перестали работать в интересах собственного общества.
8: Если попытаться как-то подвести итог, масштаб потерь за эти 4 года просто оглушительный. Концепция союзного государства, которое продавали как объединение равных, обернулась системным поглощением. Меньший элемент просто растворился.
2: Давай резюмируем. Управление армией извне, юридический нейтралитет ликвидирован, арсенал тяжелой бронетехники выпотрошен, небопроходной двор для чужих дронов, а экономика работает как донорский орган.
8: И самая трагичная мысль тут в том, что народ оказался просто в заложниках у этой системы. Люди же не выбирали этот путь конфликта.
2: Большинство не давало на это мандата ни в 2020 году, ни позже. Но именно обычным людям сейчас приходится нести всю тяжесть, расплачиваться безопасностью своих городов, выкоченной экономикой и беспрецедентной изоляцией.
8: Общество платит за геополитические решения, на которые даже не могло повлиять.
2: Знаешь, любые конфликты заканчиваются, формы правления тоже исторически конечны. Но главный вопрос сейчас висит в воздухе. Когда появится историческое окно возможностей, как обществу предстоит заново буквально по крупицам собирать свой суверенитет? Тот самый, который за эти годы чужими руками был настолько глубоко и безжалостно демонтирован.
8: Это колоссальная задача, и разгребать эти последствия придется как минимум целому поколению.
2: На этом сегодня все. Пока.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителю удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну, что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метро 10, оттащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой, небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, и так на последний зов можно сказать. Все, так не разговаривал, непонятно, что...
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день, подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Учим пакистанский вместе.
8: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангал.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумират.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
12: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
11: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
13: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема. Тут можно вспомнить тот же там Оксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств. То есть пропадали практически вакцины. Это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенное здоровье.
11: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 организаций холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
14: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
11: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны.

0: на радио «Сигнал».
1: Горы мусора и толпы крыс. Студентка из Бреста показала, как выглядит зона отдыха на Минском море. Жители Минска привыкли считать Минское море главной дачей столицы и местом для семейных выходных. Но то, что обнаружила там брестская студентка во время недавней прогулки, больше напоминает кадры из фильма ужасов. Она сняла на видео горы мусора и бегающих крыс, которые чувствуют себя там как полноправные хозяева. Видео, снятое девушкой за считанные часы, облетело соцсети. На кадрах видно, как грызуны практически не боятся людей и беспрепятственно снуют между мусорными контейнерами, которые, судя по всему, не вывозились неделями. В соцсетях периодически появляются жалобы на состояние популярных зон отдыха на Минском море. Отдыхающие отмечают проблему переполненных мусорных контейнеров и стихийных свалок, которые привлекают грызунов.
2: Я приехала просто погулять, подышать воздухом. Сначала не поняла, что за шорох в кустах. А когда подошла ближе к контейнерной площадке, просто обалдела. Там крысы размером с кошку. Они даже не убегали. Горы пакетов, вонь и мухи. Это просто шок. Как здесь можно отдыхать с детьми? Это же прямой путь в инфекционную больницу.
1: Местные жители говорят, что проблема назревала давно. Количество мусорных баков не рассчитано на тот поток людей, который хлынул сюда с приходом тепла. А график вывоза мусора, похоже, существует только на бумаге.
3: А что вы удивляетесь? Мусорку открываешь, то есть она битком. Никто не вывозит, вот люди и кидают пакеты рядом. А крысы, где еда, там и они. Мы раньше с детьми сюда ходили, а сейчас обходим стороной. Власти отчитываются об облагораживании, а по факту сплошная антисанитария. Мы налоги платим за что? Чтобы в крысином царстве загорать?
1: Экологи бьют тревогу. Минское море – это не просто зона отдыха, это сложная экосистема. Крысы в больших количествах – это риск распространения опасных заболеваний, говорит эксперт по санитарной безопасности Виталий Ляшкевич.
4: Ситуация критическая. Когда в общественном месте нарушается баланс уборки, грызуны размножаются в геометрической прогрессии. Простая дератизация здесь уже не поможет. Нужен комплексный подход. Закрытые контейнеры, ежедневный вывоз и полная зачистка прилегающей территории. Если проблему не купировать сейчас, к середине лета мы получим полноценную зону эпидемиологического риска, куда будет опасно даже заходить.
1: Обычно подобные антисанитарные условия связаны с несколькими факторами, в частности, с высокой нагрузкой. В жаркие дни на пляж стекают крыс из близлежащего леса. В таких ситуациях для эффективного решения проблемы гражданам советуют обращаться в райисполком или региональный центр гигиены и эпидемиологии, так как стихийные свалки создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях «Поздают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию». Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
6: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие

0: резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Вместо лета военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
3: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
2: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
4: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
2: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
5: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
2: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократное заявление президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
7: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: След СВО по всей стране. Чебоксаров полыхает бронезавод, в Самаре НПЗ, а под Владимиром нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
9: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
8: Беспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
10: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
8: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Канета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая. После этого над админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
11: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
8: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года, после этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
12: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
8: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
4: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
2: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
13: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
2: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один, оставивший отзыв, убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
14: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
2: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания. В третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
16: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Мы напрочь.
15: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
17: Ошибка, с ума сошли. Как можно на пятый год войны на один плакат вешать две таких рекламы? Ужас, конечно.
15: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
18: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
15: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
19: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
20: Пир.
19: Вторник.
20: Мангал.
19: Среда.
20: Будх.
19: Четверг.
20: Джумерат.
19: Пятница.
20: Джума.
19: Суббота.
20: Хафта.
19: Воскресенье.
20: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
22: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
21: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
22: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое – до 179 тысяч тонн.
21: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
0: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
21: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
3: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
21: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
5: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйствования. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельная, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: В Сибири и Урала Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
23: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
15: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
7: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической.

0: баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
1: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры и Z-сообщество негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
2: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где осуществление целей демилитаризации на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве, и мы тут ебемся за этот кусок ДНР под и нахуй все это было? Вы уебали, кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
1: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
3: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки ОМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
1: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
6: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
4: Пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
7: 12.
8: Бара.
7: 13.
8: Тера.
7: 14.
8: Чодаха.
7: 15.
8: Пандраха.
7: 16.
8: Солаха.
7: 17.
8: Сатраха.
7: 18.
8: Атара.
7: 19.
8: Униз.
7: 20.
8: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос: а не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
11: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
10: А что это тогда?
11: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
10: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
11: Ну, проблемы там серьезные, да.
10: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то. Только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
11: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
10: Ну, это понятно, переработка.
11: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
10: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
11: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
10: Ого.
11: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
10: Ломаются от переработки.
11: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
10: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
11: Затыкают как могут.
10: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
11: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
10: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
11: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
10: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
11: Угу. Типа спасибо, мы сами.
10: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
11: Ну, такова реальность сейчас.
10: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
12: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
10: Вот именно.
12: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
10: И рисков для оборудования?
12: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
10: Искать другие рынки?
12: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
10: Ну да, это было золотое дно.
12: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
10: Настоящий клондайк для экономики.
12: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
10: Угу.
12: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
10: Ну а почему нет? Китай большой.
12: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
10: Понятно.
12: Поэтому Россия — это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
10: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
12: Я называю это выживанием.
10: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
12: Ну да.
10: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
12: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
10: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
12: Но цены растут, да?
10: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
12: Угу.
10: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
12: Но дефицит — это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
10: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
12: Да, это проблема.
10: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
12: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
10: И схема работала идеально.
12: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
10: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
12: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумают любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
10: И заводы встанут.
12: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
10: Да уж.
12: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
10: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
12: Давай.
10: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
12: Пластырь – это хорошее сравнение.
10: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
12: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
10: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
12: Угу.
10: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
12: Потому что маржи нет.
10: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
12: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
10: Какой?
12: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
10: Ну, трубопроводы...
12: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергонасосы на скважинах.
10: И что тогда?
12: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
10: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
12: Бинго!
10: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
12: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
10: Да их нет.
12: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
10: А если атаки станут сильнее?
12: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
10: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
16: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
15: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
17: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
15: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
17: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
15: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
18: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
19: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
20: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
21: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
22: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты. На сыр стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
23: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
15: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
15: Ни дня без скандала. Москвичка назвала Беларусь провинцией, но увезла из Минска чемодан продуктов. Где колбаса вкуснее?
24: Что же можно привезти из Минска? У меня целый чемодан. Оно не растаяло! Значит, это я специально купила сумку. Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. Потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
15: Так начинает свое видео с распаковкой белорусских продуктов москвичка, которая недавно вернулась из Минска. Список товаров, которые девушка привезла с собой, впечатляет.
24: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. Потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
15: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что девушка скупила все супермаркеты Минска.
24: Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких

0: Но тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. Четыре штуки, две глазированных и два с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло.
1: Белорусы в комментариях в основном пишут, что гордятся качеством своих продуктов. Правда, некоторым не понравилась подпись, которую девушка оставила к видео с распаковкой.
2: Я набрала целый чемодан лучших продуктов из Минска. Как бабушки в деревню съездила и нагрузили мне с собой все самое вкусное. Вот такое у меня всегда ощущение от Беларуси. Уютная, простая, где можно найти вкусное и привезти домой.
1: Люди в комментариях пишут, что чемодан с едой – это уже не сувениры из-за границы, а экономическая статистика. А еще ответ на вечный спор, где же продукты вкуснее и качественнее – в России или Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев выписали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплаты.
5: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый, уже никто не хочет идти на контракт.
4: СМИ написал заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
6: Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.
4: Но Катынина это остановиться никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб в них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нужны. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
7: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
4: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере

0: отношений между Белоруссией и Египтом.
1: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, масс, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
4: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
3: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
5: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема. Тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств. То есть пропадали практически вакцины. Это были перебои. То есть не так, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенный вред здоровью.
3: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
6: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
3: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
7: Дас.
2: 20.
7: Бис.
2: 30.
7: Тис.
2: 40.
7: Чалис.
2: 50.
7: Пачас.
2: 60.
7: Сат.
2: 70.
7: Саттар.
2: 80.
7: Аси.
2: 90.
7: Навэ.
2: 100.
7: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Из первых уст.
9: Начальник генерального штаба Павел Муравейко об оснащении белорусской армии новыми средствами связи.
10: На сегодня тот, кто владеет информацией, получает быстро сигнал или передает соответствующие команды, фактически выигрывает на поле боя. Наша армия и наши воинские части сегодня оснащены по последнему слову мировых тенденций. И это благодаря той работе, которую проводят все войска связи и управление связи генерального штаба в частности. Наше тактическое звено управления обеспечено цифровыми линиями, цифровыми потоками, которые обеспечивают фактически в онлайн-режиме связь командира вплоть индивидуально до каждого солдата.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: В Солигорске в ДТП погиб мотоциклист. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание. Под Могилевом молния подожгла здание на железнодорожной станции. Во время грозы молния ударила в бытовое здание на станции Голынец. К моменту прибытия спасателей крыша строения была полностью охвачена огнем. По информации МЧС, внутри здания людей не было, поэтому никто не пострадал. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако огонь серьезно повредил кровлю, и теперь зданию потребуется ремонт. В лесах Гродненщины заметили редкого гостя. В объектив фотоловушки попал шакал. Необычного для этих мест хищника засняли возле охотничьей приманки. Традиционно шакалы обитают на юге, в Азии, на Кавказе и Балканах. Но из-за глобального изменения климата они начали активно продвигаться на север и осваивать Беларусь. Тем не менее, для белорусских лесов этот зверь пока редкость. Он относится к так называемым ненормированным видам. Это значит, что охотиться на шакала можно без специальной лицензии, а лимитов на его отстрел в законодательстве не предусмотрено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Вместо лета – военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной – тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
11: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
3: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
12: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
3: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
13: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
3: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, Оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Там отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
15: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
14: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
16: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
17: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
18: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
17: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
19: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает минимальную. Мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
21: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
20: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
21: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
20: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
0: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800 максимум.
20: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Беларуси и России.
19: Я приветствую и поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства.
22: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Мы отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
15: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
22: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
16: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами по всему городу. Просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
22: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
18: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
22: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
4: 2.
5: До.
4: 3.
5: Тин.
4: 4.
5: Чар.
4: 5.
5: Пач.
4: 6.
5: Че.
4: 7.
5: Сат.
4: 8.
5: Ат.
4: 9.
5: Но.
4: 10.
5: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
23: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
6: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
23: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
6: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
23: И они ожидаемо обратились к Минску.
6: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
23: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
6: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
23: Подожди. Всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
6: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
23: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
6: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
23: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
6: Тут включается суровая математика. Внутри Белоруссии цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
23: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
6: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
23: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
6: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
23: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
6: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
23: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
6: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
23: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
6: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние 1000 тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
23: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
6: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
23: Слушай, я тут немного сомневаюсь. Отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
6: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
23: Жуткая картина.
6: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
23: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
6: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
23: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
6: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
23: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
6: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
23: А независимые частные заправки?
6: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
23: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
6: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
23: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
6: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
23: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
6: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
23: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
6: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
23: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
6: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
23: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
6: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
23: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
6: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
23: Которое привязано к российским оптовым ценам?
6: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы. И везде работают грузовики на дорогом дизеле.
23: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
6: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
23: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
6: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
23: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
6: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
23: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
6: А через Астрахань упал на 25%.
23: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
6: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
23: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
6: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
23: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
6: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
23: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
6: Что будет дальше?
23: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
6: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Глава МВД Иван Кубраков о безопасности личного состава.
10: Безопасность личного состава – вопрос номер один. Каждый сотрудник, который приходит на службу в органы внутренних дел, он понимает, что жизнь, как бы это ни звучало, она принадлежит государству и тем людям, которых он защищает. И для того, чтобы обеспечить безопасность других граждан, у нас есть такое право – право пожертвовать собой. Уважаемые коллеги, да, у нас с вами такая работа. И это понимают все, особенно должна понимать молодежь. Сотрудники ГАИ – это практическое подразделение, которое каждый день рискует жизнью. С помощью транспорта, либо собой закрываете дороги, преграждаете движение. Особенно если находится водитель в неадекватном состоянии либо в состоянии алкогольного опьянения. Но, уважаемые коллеги, бездумных рисков с собой быть не должно. Безопасность личного состава на первом месте.
7: Важный сигнал.
3: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога, лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
11: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
3: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
12: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
3: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один оставивший отзыв убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
18: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
3: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
8: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
14: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
13: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
14: Ого, прямо от племенных?
13: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
14: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
13: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
14: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
13: Слияние?
14: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
13: Ошибка – это сильное слово.
14: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
13: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
14: Давай, цифры там впечатляющие.
13: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
14: 25 тысяч. С ума сойти.
13: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
14: А что же тогда?
13: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
14: Угу.
13: Это уникальный момент, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
14: Рискует чем? Сэкономить деньги?
13: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
14: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
13: Давай посмотрим.
14: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства рассеивается ровно на следующее утро.
13: Не так уж и рассеивается.
14: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
13: Угу.
14: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
17: Ради воспоминаний.
14: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
13: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
14: И как же это устроено?
13: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
14: Ох, конверты.
13: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте — это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
14: А завтра вы должны всем этим людям.
13: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
14: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
13: Почему?
14: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег — это невероятно.

0: Ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
1: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
0: В чем же?
1: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
0: Это звучит очень цинично.
1: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
0: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
1: Давай.
0: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
1: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
0: Почему опасная?
1: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
0: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
1: Любовь, измеряемая в долларах.
0: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
1: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
0: Ну, должна сближать в идеале.
1: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
0: Опять корпорации?
1: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
0: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
1: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
0: Ага.
1: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
0: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
1: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
0: Почему?
1: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
0: Понимаю.
1: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
0: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
1: Абсолютно.
0: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
1: А что это значит?
0: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
1: Компромисс за счет своих нервов?
0: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
1: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
0: Согласен, финансовая независимость важна.
1: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
0: Какой?
1: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
0: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
1: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться

0: тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
1: Просто улететь?
0: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
1: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
0: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
1: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
0: Право.
1: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
0: Угу.
1: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
0: А другое дело?
1: Совершенно другое. Произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
0: Красивые слова.
1: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
0: Опять это романтизация, эмоциональный якорь, взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают, причем работают в должности кризис-менеджеров.
1: Ну почему работают? Они празднуют.
0: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
1: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
0: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
1: Зато фотографии красивые остаются.
0: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
1: Угу.
0: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
1: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
0: Да, пора бы.
1: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
0: И какой же?
1: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
0: Абсолютно точно.
1: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
0: Угу.
1: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
0: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
1: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
0: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
4: Кадры. губернатор и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет, как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит, надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
2: Важный сигнал.
5: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
6: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
5: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
6: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
5: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
7: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800 максимум.
5: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года, деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов – Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
4: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
9: 20.
10: Бис.
9: 30.
10: Тис.
9: 40.
10: Чалис.
9: 50.
10: Пачас.
9: 60.
10: Сат.
9: 70.
10: Саттар.
9: 80.
10: Асси.
9: 90.
10: Навве.
9: 100.
10: Эксо.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
5: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
11: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
5: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
12: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
5: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
12: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
5: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
13: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
14: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
15: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
16: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
17: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
18: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
5: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
19: В Шкловском районе супруги погибли при пожаре, спасая двухлетнего внука. Трагедия произошла в агрогородке Староселье Шкловского района. После сообщения о возгорании жилого дома на место прибыли спасатели. Во время тушения пожара были обнаружены тела 58-летнего мужчины и 47-летней женщины. По словам очевидцев, хозяйка дома успела спасти своего двухлетнего внука. Соседка рассказала, что заметила дым и увидела женщину, которая разбила окно. Внутри находился ребенок, которого она передала на улицу через окно. После этого женщину больше никто не видел. Огонь быстро охватил дом. Мальчик был доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Ушачском районе произошел смертельный несчастный случай при работе с болгаркой. 64-летний мужчина очищал металл от ржавчины во дворе своего дома. Во время работы тканевый платок, которым он защитил голову и шею от пыли, попал во вращающуюся насадку инструмента. Ткань мгновенно намотала на вал, затянув ее вокруг шеи. От полученных травм мужчина скончался до прибытия помощи. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия. По данным специалистов, погибший был трезв. В сети появилось видео с медвежонком, который прогуливался в районе деревни Крупенино Бешенковичского района. Автор ролика рассказал, что косолапый шел всего в 100 метрах от оживленной трассы М3 и, судя по всему, держал курс прямо на ферму. Местные жители рассказывают, что косолапые в этих краях уже не редкость. Медвежонка на днях видели в соседней деревне Долгое. Судя по всему, лесные жители Витебщины продолжают активно осваивать территории поближе к людям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Исполняющая обязанности генерального директора Лидского молочно-консервного комбината Ирина Филиппова о том, какие инвестпроекты будут реализованы предприятием в ближайшее время.
20: Основным инвестпроектом у нас очень амбициозные планы по развитию. И первый проект – это производство концентрата молочного белка. Это запуск этого проекта 2028 год. Это позволит нам увеличить объем перерабатываемого молока до 250 тонн в сутки. Функциональная значимость этого продукта очень широкая. Это лечебно-профилактическое питание, это молочная промышленность, это кондитерская промышленность, производство мороженого и так далее. Уже в этом году мы запускаем линию на площадке розлива молока питьевого и питьевых йогуртов в бутылку. Это четвертый квартал текущего периода. Безусловно, с требованием времени, опять же, для поставки в стран дальней дуги, это фасовка сухих молочных продуктов в среде инертного газа, в данном случае азота. Это позволит нам сохранить органолептические показатели сухого цельного молока. Это основные инвестпроекты головной площадки. По филиалам. Ашмянский сыродельный завод – это фасовка сыра с фиксированным весом в виде слайсов, с интерливером, без интерливера, стопка, елочка, лестница, скажем так, укладка сыра. Сморгонские молочные продукты – это новая линия мороженого, линия упаковки творога, скажем так, в трехшовный пакет, что позволит нам увеличить сроки годности этого продукта и расширить, скажем так, страны поставки. Новогрудские дары – запуск сырной линии дополнительно, производство 10 тонн производства сыра в сутки. Амбициозный проект на Любчанском производственном цеху – это производство сыров с благородной плесенью.
2: Важный сигнал.
5: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
11: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
5: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
11: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое, до 179 тысяч тонн.
5: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
1: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
5: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
12: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
5: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
21: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел и четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономический товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Давай сегодня без долгих вступлений сразу к делу. Представь себе такую обычную среднестатистическую квартиру.
23: Так, ну давай, представила.
22: На входной двери висит аккуратная табличка с фамилией владельца. Кто-то регулярно оплачивает счета, даже цветы на подоконнике поливают.
23: Угу, звучит как полная иллюзия такого хозяйского контроля. Внешне все в порядке.
22: Вот именно, полная иллюзия. Потому что есть один нюанс. Замки на входной двери уже давно заменены. А единственная связка ключей лежит исключительно в кармане у соседа.
23: Ага, метафора прозрачная.
22: Ну да. И если отбросить все эти дипломатические реверансы, формулировки разные, и просто проанализировать факты мая 26-го года, то вырисовывается очень жесткая картина. Беларусь де-факто полностью утратила свою государственную самостоятельность. Страна просто превратилась в военный придаток соседнего государства.
23: Как вообще можно говорить об утрате самостоятельности, если, ну, сохраняется вся атрибутика власти?
22: Какая именно атрибутика?
23: Ну как, работают министерства, принимаются какие-то законы, армия, в конце концов, функционирует. Есть же генеральный штаб, офицеры, при должностях люди в форме ежедневно отдают приказы. Разве наличие такого огромного аппарата – это не признак суверенитета?
22: Если оценивать ситуацию, знаешь, исключительно по фасаду, да, выглядит вполне убедительно. Но суть-то кроется в скрытых механизмах управления.
23: В смысле?
22: Чтобы понять эту физику процесса, нужно отмотать время назад, к событиям августа 2020 года. Власть в стране тогда удержалась исключительно благодаря беспрецедентному внешнему вмешательству. И вот это спасение создало колоссальный долг.
23: Но долги же, даже политические, они имеют свои границы. Любой кредит можно как-то реструктуризировать, ну, выплатить экономическими преференциями, торговыми уступками. Зачем отдавать контроль над государством?
22: Вот, в том-то и дело, что возникла классическая долговая ловушка суверенитета. Этот конкретный долг принципиально невозможно выплатить деньгами или тракторами. Он выплачивается исключительно полномочиями.
23: И контролем над территорией, я так понимаю?
22: Именно. В 22-м году территория уже была предоставлена для наземного наступления. А к маю 26-го года контроль над ключевыми военными процессами оказался утерян вообще полностью.
23: Хорошо, но давай оперировать фактами. Возьмем ту же белорусскую армию. Постоянно же проводятся масштабные учения, публикуются видео, где генералы сидят в командных пунктах.
22: Склоняются над картами с умным видом, да.
23: Ну да, отдают распоряжение. Но невозможно же поверить, что командиры соединений вообще ничего не решают на своей же земле.
22: Анализ совместных учений мая 26 года показывает фундаментальный сдвиг. Произошел полный переход на так называемое сквозное командование. Система C2 – Command and Control.
23: Подожди, но совместные учения проводились там десятилетиями. Всегда были какие-то общие маневры. В чем кардинальное отличие именно сейчас?
22: Разница огромна. Раньше это было, ну, тактическое слаживание. Представь два разных оркестра, которые просто репетируют на одной сцене.
23: У каждого свой дирижер, да?
22: Да, у каждого свой дирижер, свои партитуры, они просто пытаются играть синхронно. А в 26-м году дирижер остался один. Белорусские штабы теперь управляются напрямую из-за границы в режиме реального времени. Вся связь, шифрование, все физически интегрировано в чужую вертикаль.
23: Ого, то есть приказ на перемещение какого-нибудь батальона идет вообще в обход Минска?
22: Именно так. Цифровой сигнал просто минует местный генеральный штаб. Приказ спускается по единой системе от чужого командного центра прямо исполнителям на местах.
23: И кем тогда стали белорусские генералы во всей этой схеме?
22: Простыми статистами. Ну, в лучшем случае, высокопоставленными клерками.
23: А как же их подписи на приказах? Вот те самые кадры из бункеров.
22: Это чисто бюрократический театр. Подписи нужны только для вида, чтобы соблюсти формальности и поддержать ту самую иллюзию контроля. А стратегические решения, куда ехать, когда стрелять, генерируются извне.
23: Слушай, если эта логика сквозного командования верна, возникает очень серьезное противоречие.
22: Какое?
23: Ну смотри, если соседнее государство берет под контроль войска, оно же должно их как-то вооружать, усиливать, чтобы использовать как боевую единицу. Разве нет?
22: А происходит ровно обратное. Арсенал страны фактически выпотрошен. За последние 4 года на восток вывезли около 40% тяжелой бронетехники.
23: 40%? Ничего себе! Это же не излишки какие-то, это вообще основа сухопутной армии.
22: Да. И в первую очередь забирали ударный костяк, танки Т-72Б. Те машины, которые были в боевом составе, они просто ржавели где-то на базах. Плюс колоссальный отток боеприпасов.
23: Снаряды тоже вывезли.
22: Миллионы артиллерийских снарядов. То, что десятками лет копилось на складах, просто ушло эшелонами за пределы страны.
23: Но если у регулярной армии забирают половину танков и, ну, критический запас снарядов, она же физически теряет способность вести автономные боевые действия.
22: Самостоятельно никак, да. Запасов хватит на несколько дней локальных стычек. И к тому же у белорусских подразделений нет реального современного боевого опыта.
23: Ну и как тогда их используют в этой новой вертикали?
22: Их роль свели к логистике. Это обслуживание баз, транзит, ремонт техники и банальная охрана тыловых объектов.
23: Так, ну хорошо, бронетехника уехала, но здесь же нужно вспомнить 23-й год. Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
22: О, это моя любимая тема.
23: Ну, любой военный аналитик скажет, что наличие ядерки мгновенно переводит территорию в статус неприкосновенной. Разве это не делает страну ядерной державой с, ну, гарантией защиты?
22: Это самая опасная иллюзия из всех возможных. Статус бы повысился, если бы вместе с боеголовками появилось право ими управлять. А сейчас это статус охранника при чужом сейфе.
23: Метафора красивая, согласна. Но ракетные комплексы «Искандер» же передали местным военным. Они на них тренируются, там выезжают куда-то.
22: Тренируются подвешивать макеты ракет, это да. Сейф-то стоит в помещении. Его можно от пыли протирать, ручку полировать.
23: Но открыть нельзя.
22: невозможно. Коды, авторизации, полетные задания и вообще все протоколы применения остаются исключительно в руках тех офицеров, которые это оружие привезли с собой. Нет самостоятельного доступа, нет ядерного статуса.
23: Получается, ядерное оружие есть, мишени на радарах появились, а кнопки управления нет вообще.
22: Абсолютно. Более того, ради того, чтобы этот чужой сейф вообще можно было законно поставить, пришлось загнать себя в юридический капкан.
23: Ты про референдум 22-го года? Переписывание Конституции?
22: Да. Из главного закона страны тогда вычеркнули два фундаментальных пункта. Стремление к нейтралитету и безъядерный статус.
23: Ну, скептики скажут, подумаешь, Конституция в условиях глобального конфликта – это просто бумага.
22: Эта бумага имела колоссальное значение. До 22-го года эти пункты давали железобетонный легальный инструмент, чтобы дистанцироваться от чужих войн. Можно было сказать, извините, Конституция запрещает, а теперь этого щита нет.
23: То есть произошло такое конституционное самозаключение?
22: Точно. Юридического пути для отката назад просто не осталось.
23: Слушай, но ситуация вырисовывается вообще парадоксальная. Танков почти нет, ядерка контролируется извне, юридический щит сломан, но боевые-то действия идут прямо сейчас. Как территория страны используется в военной рутине на данный момент?
22: Сейчас главный ресурс — это география. И в первую очередь воздушное пространство. Небо больше не принадлежит государству. Оно работает как гигантский логистический щит.
23: Это как?
22: Ну вот смотри, ударные дроны типа тех же шахедов используют очень специфический маршрут. Они залетают в воздушное пространство Беларуси и делают там глубокую затяжную петлю.
23: А в чем тактический смысл делать такой огромный крюк? У них же запас хода ограничен. Почему не лететь по прямой?
22: Потому что по прямой высокая плотность ПВО. А этот маневр нужен, чтобы заходить на цели в Западной Украине с северного направления.
23: И насколько этот заход с севера реально меняет картину для радаров?
22: Кардинально. Это снижает эффективность украинской ПВО примерно на 30%. Системы исторически выстроены против угроз с востока и юга. Внезапный подлет с севера оставляет просто минимум времени на реакцию.
23: Возникает очень логичный вопрос. Дроны летят медленно, тарахтят громко, маршрут известен. Почему их просто не сбивают прямо там, над территорией Беларуси?
22: Потому что это ловушка. Расчет строится на психологическом барьере. Никто не хочет спровоцировать полномасштабную эскалацию.
23: А, то есть юридически удар на чужой территории можно выдать за акт агрессии.
22: Именно. Воздушное пространство используется как искусственная иммунная зона. Летит боевой аппарат, но трогать его нельзя. И эта тактика постоянно становится жестче. Вот давай вспомним события 26 мая 26 года.
23: Что там было?
22: Официальное заявление о том, что границу якобы нарушили 116 украинских дронов.
23: 116? Может, угроза реально была? Системы контроля что-то зафиксировали?
22: Нет, детальный анализ показывает обратное. Большая часть — это либо малые коптеры пограничные, либо артефакты на радарах, либо чистый вымысел. Не показали ни одного обломка. Цель этого заявления вообще в другом.
23: В чем?
22: Психологическая операция.
23: Да.
22: Нужно создать образ нависшей угрозы, чтобы оправдать будущие действия.
23: Какие действия?
22: Запуски новых крайне дешевых дронов «Молния» прямо с территории Беларуси. Благодаря этому алиби это будет подаваться не как агрессия, а как якобы ответный удар на те самые 116 дронов.
23: Как классическая операция прикрытия. Но зачем им запускать новые дроны именно с севера? В чем стратегическая ценность этой точки для чужого генштаба?
22: Дистанция и логистика. От южной границы до важнейшей трассы М-06 на Западной Украине всего 50-70 километров.
23: М-06? Это же главная артерия для поставок западного вооружения.
22: Совершенно верно. Это идеальный плацдарм для перерезания коммуникаций. При запуске с 50 километров дрону нужно минимум топлива. Значит, можно взять больше взрывчатки.
23: И время подлета сокращается до минут.
22: Да, ПВО просто не успевает перехватить этот дешевый рой. И ради этого соседнее государство абсолютно спокойно готово подставить белорусские приграничные города под возможные ответные удары.
23: Жизни людей просто становятся разменной монетой в логистической схеме. Слушай, но страна же — это не только база и небо. Как функционирует экономика в таких условиях? Она же не может использоваться только как полигон.
22: Экономика тоже полностью переведена в формат резервного бака. Или донорского органа, если хочешь. Вот яркий пример, опять же, из мая 26-го. Идет серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поврежден Сызранский НПЗ.
23: Так, возникает дефицит топлива на внутреннем рынке.
22: Острый дефицит. И механизм срабатывает молниеносно. За 3 недели биржа в Санкт-Петербурге выкупает 17 340 тонн белорусского бензина.
23: Цифра внушительная, но может это просто удачная рыночная конъюнктура? Заводы заработали денег.
22: Рынок так не работает. Это рост объемов продаж почти в 60 раз по сравнению с прошлым годом. В 60 раз. Это прямой приказ по вертикали. Откройте кран и слейте резервы.
23: Подожди, а если это топливо завтра понадобится внутри страны? Ну, там, посевная, кризис логистики.
22: Этот вопрос вообще не поднимается. Резервы вычерпываются на поддержание чужой военной машины по первому требованию. Внутренняя стабильность просто принесена в жертву.
23: Слушай, если вот эта военная и экономическая интеграция зашла так далеко, как на это реагируют в мире? На Западе, в Киеве?
22: Произошел тектонический сдвиг. Старая политика разделения окончательно закончена.
23: Это когда дипломаты рассматривали режим отдельно, а саму страну отдельно?
22: Да. Раньше считалось, что страну не нужно толкать в изоляцию, избегали жестких шагов. Но к маю 26-го эта логика рухнула. Стало известно о формировании списка из 500 законных военных целей на территории Беларуси.
23: 500 целей? Но это же военные базы, склады, узлы. Удар по ним – это перенос войны на новую территорию. Это огромная угроза для обычных людей, которые живут рядом.
22: Это суровая военная логика. Если инфраструктура используется для атак, она юридически становится законной мишенью. Этот список – это очень жесткий сигнал.
23: Сигнал политическому руководству.
22: Руководство и так под санкциями. Это сигнал генералам, командирам баз, офицерам среднего звена. Прямое указание на их персональную ответственность.
23: То есть оправдание в стиле «я просто охранял периметр авиабазы» больше не прокатит?
22: Абсолютно не прокатит. То, что происходит, это хрестоматийный пример захвата государства. State capture. Только осуществлен он внешней силой. Армия, суды, экономика подчинены настолько, что перестали работать в интересах собственного общества.
23: Если попытаться как-то подвести итог, масштаб потерь за эти 4 года просто оглушительный. Концепция союзного государства, которое продавали как объединение равных, обернулась системным поглощением. Меньший элемент просто растворился.
0: Давай резюмируем. Управление армией извне, юридический нейтралитет ликвидирован, арсенал тяжелой бронетехники выпотрошен, небопроходной двор для чужих дронов, а экономика работает как донорский орган.
23: И самая трагичная мысль тут в том, что народ оказался просто в заложниках у этой системы. Люди же не выбирали этот путь конфликта.
0: Большинство не давало на это мандата ни в 2020 году, ни позже. Но именно обычным людям сейчас приходится нести всю тяжесть, расплачиваться безопасностью своих городов, выкоченной экономикой и беспрецедентной изоляцией.
23: Общество платит за геополитические решения, на которые даже не могло повлиять.
0: Знаешь, любые конфликты заканчиваются, формы правления тоже исторически конечны. Но главный вопрос сейчас висит в воздухе. Когда появится историческое окно возможностей, как обществу предстоит заново буквально по крупицам собирать свой суверенитет? Тот самый, который за эти годы чужими руками был настолько глубоко и безжалостно демонтирован.
23: Это колоссальная задача, и разгребать эти последствия придется как минимум целому поколению.
0: На этом сегодня все. Пока.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства.
8: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителю удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метро 10, оттащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, так, на последний зов можно сказать, все, так не разговаривал. Непонятно ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день, подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Учим пакистанский вместе.
8: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангал.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумерат.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
12: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
11: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
13: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема. Тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств. То есть пропадали практически вакцины. Это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенное здоровью.
11: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 организаций холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
14: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
11: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.

0: не вывозились неделями. В соцсетях периодически появляются жалобы на состояние популярных зон отдыха на Минском море. Отдыхающие отмечают проблему переполненных мусорных контейнеров и стихийных свалок, которые привлекают грызунов.
1: Я приехала просто погулять, подышать воздухом. Сначала не поняла, что за шорох в кустах. А когда подошла ближе к контейнерной площадке, просто обалдела. Там крысы размером с кошку. Они даже не убегали. Горы пакетов, вонь и мухи. Это просто шок. Как здесь можно отдыхать с детьми? Это же прямой путь в инфекционную больницу.
0: Местные жители говорят, что проблема назревала давно. Количество мусорных баков не рассчитано на тот поток людей, который хлынул сюда с приходом тепла. А график вывоза мусора, похоже, существует только на бумаге.
2: А что вы удивляетесь? Мусорку открываешь, то есть она битком. Никто не вывозит, вот люди и кидают пакеты рядом. А крысы, где еда, там и они. Мы раньше с детьми сюда ходили, а сейчас обходим стороной. Власти отчитываются об облагораживании, а по факту сплошная антисанитария. Мы налоги платим за что? Чтобы в крысином царстве загорать?
0: Экологи бьют тревогу. Минское море – это не просто зона отдыха, это сложная экосистема. Крысы в больших количествах – это риск распространения опасных заболеваний, говорит эксперт по санитарной безопасности Виталий Ляшкевич.
3: Ситуация критическая. Когда в общественном месте нарушается баланс уборки, грызуны размножаются в геометрической прогрессии. Простая дератизация здесь уже не поможет. Нужен комплексный подход. Закрытые контейнеры, ежедневный вывоз и полная зачистка прилегающей территории. Если проблему не купировать сейчас, к середине лета мы получим полноценную зону эпидемиологического риска, куда будет опасно даже заходить.
0: Обычно подобные антисанитарные условия связаны с несколькими факторами, в частности, с высокой нагрузкой. В жаркие дни на пляжах отдыхают тысячи человек, а службы не всегда успевают вывозить отходы, отмечают эксперты. По их словам, часть пляжей и беседок закреплена за конкретными арендаторами кафе, а за уборку лесопарковых зон и дорожек отвечает местный Зеленстрой. Кроме того, играет роль культура отдыха. Оставленные остатки пищи и неубранные пакеты быстро привлекают крыс из близлежащего леса. В таких ситуациях для эффективного решения проблемы гражданам советуют обращаться в райисполком или региональный центр гигиены и эпидемиологии, так как стихийные свалки создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Беларуси и России.
6: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
4: Радиосигнал. Подробно

0: важный сигнал.
1: Вместо лета военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
2: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
1: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
3: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
1: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
4: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
1: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократное заявление президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
6: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: След СВО по всей стране. В Чебоксарах полыхает баронезавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
8: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
7: Беспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
9: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
7: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Канета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая. После этого над админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
10: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
7: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года, после этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
11: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
7: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
3: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
1: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
12: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
1: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один оставивший отзыв убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
13: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
1: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: «Мам, прости». Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в 3-м Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
15: Я 200. Совсем на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех, мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Монапрочь.
14: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают. Говорят, бойцы десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
16: Ошибка, с ума сошли. Как можно на пятый год войны на один плакат вешать две таких рекламы? Ужас, конечно.
14: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях
0: Важный сигнал.
17: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
18: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
17: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
18: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое – до 179 тысяч тонн.
17: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
19: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
17: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
20: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
17: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
21: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйствования. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем, у вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: В Сибири и Урала Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
2: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
14: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
4: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
14: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры и ЗАД-сообщество негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
22: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где осуществление целей демилитаризациях на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве? И мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под и нахуй все это было? Вы, уебки кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
14: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
23: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки ОМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
14: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
21: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. С
6: сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает за технику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка. Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили. Фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи за мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
8: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
8: 12.
9: Бара.
8: 13.
9: Тера.
8: 14.
9: Чодаха.
8: 15.
9: Пандраха.
8: 16.
9: Солаха.
8: 17.
9: Сатраха.
8: 18.
9: Атара.
8: 19.
9: Униз.
8: 20.
9: Бис.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
25: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
24: А что это тогда?
25: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
24: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
25: Ну, проблемы там серьезные, да.
24: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то. Только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
25: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
24: Ну, это понятно, переработка.
25: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
24: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
25: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
24: Ого.
25: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
24: Ломаются от переработки.
25: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
24: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
25: Затыкают как могут.
24: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
25: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
24: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
25: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
24: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
25: Угу. Типа спасибо, мы сами.
24: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
25: Ну, такова реальность сейчас.
24: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
25: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ – это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
24: Вот именно.
25: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод – это стоит просто колоссальных денег.
24: И рисков для оборудования?
25: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
24: Искать другие рынки?
25: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
24: Ну да, это было золотое дно.
25: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
24: Настоящий клондайк для экономики.
25: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
24: Угу.
25: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
24: Ну а почему нет? Китай большой.
25: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
24: Понятно.
25: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
24: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
25: Я называю это выживанием.
24: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
25: Ну да.
24: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
25: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это реальная цена глубокой зависимости.
24: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
25: Но цены растут, да?
24: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
25: Угу.
24: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
25: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
24: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
25: Да, это проблема.
24: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
25: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
24: И схема работала идеально.
25: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
24: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
25: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
24: И заводы встанут.
25: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
24: Да уж.
25: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
24: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
25: Давай.
24: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
25: Пластырь – это хорошее сравнение.
24: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
25: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
24: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
25: Угу.
24: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
25: Потому что маржи нет.
24: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
25: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
24: Какой?
25: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
24: Ну, трубопроводы...
25: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергию насосы на скважинах.
24: И что тогда?
25: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
24: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
25: Бинго!
24: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
25: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
24: Да их нет.
25: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
24: А если атаки станут сильнее?
25: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
24: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
12: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
17: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
20: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
17: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
20: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
17: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
13: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
15: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
16: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
26: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
27: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца. на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты. На сыр стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
0: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
17: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на «Радиосигнал».
17: Ни дня без скандала. Москвичка назвала Беларусь провинцией, но увезла из Минска чемодан продуктов. Где колбаса вкуснее?
2: Что же можно привезти из Минска? У меня целый чемодан. Оно не растаяло! Значит, это я специально купила сумку. Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом, мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. Потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
17: Так начинает свое видео с распаковкой белорусских продуктов москвичка, которая недавно вернулась из Минска. Список товаров, которые девушка привезла с собой, впечатляет.
2: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом, мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. Потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
17: Колбасы, сыр, десерты. По несколько видов от разных производителей. Кажется, что девушка скупила все супермаркеты Минска.
2: Вот такая вот колбаска. Дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим. Это шоколадная колбаса. Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. Четыре штуки, две глазированных и два с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло.
17: Белорусы в комментариях в основном пишут, что гордятся качеством своих продуктов. Правда, некоторым не понравилась подпись, которую девушка оставила к видео с распаковкой.
4: Я набрала целый чемодан лучших продуктов из Минска. Как бабушки в деревню съездила и нагрузили мне с собой все самое вкусное. Вот такое у меня всегда ощущение от Беларуси. Уютная, простая, где можно найти вкусное и привезти домой.
17: Люди в комментариях пишут, что чемодан с едой – это уже не сувениры из-за границы, а экономическая статистика. А еще ответ на вечный спор, где же продукты вкуснее и качественнее – в России или Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Алкоголь вместо повестки, отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. В Уже несколько подобных случаев выписали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Бобров в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплат.
5: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули, и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый уже никто не хочет идти на контракт.
14: СМИ написал заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла.

0: договориться никто не знает. Адвокаты говорят, подобных жалоб в них огромные стопки. И вытащить человека из зоны СВО, когда они уже полностью оформлены как военнослужащие, очень сложно. Также юристы говорят, что вербовщики находят людей без постоянного места работы и предлагают им золотые горы. Они ссылаются на сюжеты по федеральному каналу, мол, бойцам и деньги хорошие платят, и по возвращению с фронта они ни в чем не нуждаются. Ветеран Максим Аверин призывает не верить таким сказкам.
1: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
0: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
4: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
6: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
5: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси

0: Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
1: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема, тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств, то есть пропадали практически вакцины, это были перебои. То есть не так, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенное здоровью.
0: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 организаций холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
2: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
0: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
4: Дас.
3: 20.
4: Бис.
3: 30.
4: Тис.
3: 40.
4: Чалис.
3: 50.
4: Пачас.
3: 60.
4: Сат.
3: 70.
4: Саттар.
3: 80.
4: Аси.
3: 90.
4: Навэ.
3: 100.
4: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
6: Начальник генерального штаба Павел Муравейко об оснащении белорусской армии новыми средствами связи.
7: На сегодня тот, кто владеет информацией, получает быстро сигнал или передает соответствующие команды, фактически выигрывает на поле боя. Наша армия и наши воинские части сегодня оснащены по последнему слову мировых тенденций. И это благодаря той работе, которую проводят все войска связи и управление связи генерального штаба в частности. Наше тактическое звено управления обеспечено цифровыми линиями, цифровыми потоками, которые обеспечивают фактически в онлайн-режиме связь командира вплоть индивидуально до каждого солдата.
5: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Солигорске в ДТП погиб мотоциклист. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание. Под Могилевом молния подожгла здание на железнодорожной станции. Во время грозы молния ударила в бытовое здание на станции Голынец. К моменту прибытия спасателей крыша строения была полностью охвачена огнем. По информации МЧС, внутри здания людей не было, поэтому никто не пострадал. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако огонь серьезно повредил кровлю, и теперь зданию потребуется ремонт. В лесах Гродненщины заметили редкого гостя. В объектив фотоловушки попал шакал. Необычного для этих мест хищника засняли возле охотничьей приманки. Традиционно шакалы обитают на юге, в Азии, на Кавказе и Балканах. Но из-за глобального изменения климата они начали активно продвигаться на север и осваивать Беларусь. Тем не менее, для белорусских лесов этот зверь пока редкость. Он относится к так называемым ненормированным видам. Это значит, что охотиться на шакала можно без специальной лицензии, а лимитов на его отстрел в законодательстве не предусмотрено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
0: Вместо лета – военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной – тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
8: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
0: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
9: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
0: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
10: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
0: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, Оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Мы отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
12: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
11: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
13: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
11: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
14: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
11: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
15: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает минимальную. Мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
17: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
16: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
17: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
16: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
18: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800. Максимум.
16: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
15: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. Не нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече. на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, Оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Там отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
12: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
11: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
13: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами по всему городу. Просто объявления в опасности, иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
11: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
14: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
11: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
19: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
4: Эк.
19: 2.
4: До.
19: 3.
4: Тин.
19: 4.
4: Чар.
19: 5.
4: Пач.
19: 6.
4: Че.
19: 7.
4: Сат.
19: 8.
4: Ат.
19: 9.
4: Но.
19: 10.
4: Дас.
20: выучим пакистанский. Авось пригодится.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
23: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
22: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
23: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
22: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
23: И они ожидаемо обратились к Минску.
22: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
23: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
22: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
23: Подожди. Всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
22: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
23: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
22: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
23: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
22: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
23: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
22: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
23: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
22: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
23: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
22: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
23: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
22: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
23: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
22: Да. Но тут есть еще одна проблема – производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние тысячи тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
23: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
22: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
23: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
22: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
23: Жуткая картина.
22: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
23: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
22: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
23: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
22: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
23: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
22: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
23: А независимые частные заправки?
22: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
23: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
22: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
23: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
22: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
23: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
22: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
23: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
22: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
23: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
22: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
23: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
22: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
23: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
22: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
23: Которое привязано к российским оптовым ценам?
22: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы. И везде работают грузовики на дорогом дизеле.
23: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26 года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
22: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
23: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
22: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
23: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26 года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
22: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
23: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
22: А через Астрахань упал на 25%.
23: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
22: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
23: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
22: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
23: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
22: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
23: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
22: Что будет дальше?
23: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
22: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Глава МВД Иван Кубраков о безопасности личного состава.
1: Безопасность личного состава – вопрос номер один. Каждый сотрудник, который приходит на службу в органы внутренних дел, он понимает, что жизнь, как бы это ни звучало, она принадлежит государству и тем людям, которых он защищает. И для того, чтобы обеспечить безопасность других граждан, у нас есть такое право – право пожертвовать собой. Уважаемые коллеги, да, у нас с вами такая работа. И это понимают все, особенно должна понимать молодежь. Сотрудники ГАИ – это практическое подразделение, которое каждый день рискует жизнью. С помощью транспорта, либо собой закрываете дороги, преграждаете движение. Особенно если находится водитель в неадекватном состоянии либо в состоянии алкогольного опьянения. Но, уважаемые коллеги, бездумных рисков с собой быть не должно. Безопасность личного состава на первом месте.
21: Важный сигнал.
0: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога, лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
2: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
0: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
7: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
0: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один, оставивший отзыв, убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
14: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
0: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
8: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
9: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
5: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
9: Ого, прямо от племенных?
5: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
9: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
5: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
9: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
5: Слияние?
9: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
5: Ошибка – это сильное слово.
9: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
5: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
9: Давай, цифры там впечатляющие.
5: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
9: 25 тысяч. С ума сойти.
5: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
9: А что же тогда?
10: Это важнейший социальный ритуал, лиминальное пространство, переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
9: Угу.
10: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
9: Рискует чем? Сэкономить деньги?
10: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
9: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
10: Давай посмотрим.
9: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
10: Ну, не так уж и рассеивается.
9: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
10: Угу.
9: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
10: Ну, ради воспоминаний.
9: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
10: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
9: И как же это устроено?
10: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
9: Ох, конверты.
10: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
9: А завтра вы должны всем этим людям.
10: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
9: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
10: Почему?
9: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
10: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
9: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
10: Ну, бывает.
9: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
10: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
9: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
10: В чем же?
9: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
10: Это звучит очень цинично.
9: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
10: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
9: Давай.
10: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
9: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
10: Почему опасная?
9: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
5: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
9: Любовь, измеряемая в долларах.
5: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
9: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
5: Ну, должна сближать в идеале.
9: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
5: Опять корпорации?
9: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
5: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
9: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
5: Ага.
9: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
5: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
9: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае.

0: Сосед по даче — это вообще хрестоматийный пример.
1: Абсолютно.
0: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
1: А что это значит?
2: Сепарация — это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация — это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
1: Компромисс за счет своих нервов?
2: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
1: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
2: Согласен, финансовая независимость важна.
1: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
2: Какой?
1: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
2: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
1: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
2: Просто улететь?
1: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
2: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
1: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
2: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
1: Право.
2: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха, смысл их собственных усилий по сохранению семьи, лишить их этого ради удобства.
1: Угу.
2: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело – тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
1: А другое дело?
2: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
1: Красивые слова.
2: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
1: Опять это романтизация, эмоциональный якорь, взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают, причем работают в должности кризис-менеджеров.
2: Ну почему работают? Они празднуют.
1: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
2: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
1: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
2: Зато фотографии красивые остаются.
1: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
2: Угу.
1: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
2: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
1: Да, пора бы.
2: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
1: И какой же?
2: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
1: Абсолютно точно.
0: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
1: Угу.
0: Как

0: как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
1: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
0: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
1: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
4: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет, как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит, надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
2: Важный сигнал.
5: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
6: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
5: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
6: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
5: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
7: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800. Максимум.
5: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал
8: 66666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
4: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
8: 20.
10: Бис.
8: 30.
10: Тис.
8: 40.
10: Чалис.
8: 50.
10: Пачас.
8: 60.
10: Сат.
8: 70.
10: Саттар.
8: 80.
10: Асси.
8: 90.
10: Навве.
8: 100.
10: Эксо.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
5: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
6: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
5: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
11: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
5: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
11: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
5: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
12: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
13: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
14: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
15: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
16: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
17: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
5: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
18: Свердловском районе супруги погибли при пожаре, спасая двухлетнего внука. Трагедия произошла в агрогородке Староселье Шкловского района. После сообщения о возгорании жилого дома на место прибыли спасатели. Во время тушения пожара были обнаружены тела 58-летнего мужчины и 47-летней женщины. По словам очевидцев, хозяйка дома успела спасти своего двухлетнего внука. Соседка рассказала, что заметила дым и увидела женщину, которая разбила окно. Внутри находился ребенок, которого она передала на улицу через окно. После этого женщину больше никто не видел. Огонь быстро охватил дом. Мальчик был доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Ушачском районе произошел смертельный несчастный случай при работе с болгаркой. 64-летний мужчина очищал металл от ржавчины во дворе своего дома. Во время работы тканевый платок, которым он защитил голову и шею от пыли, попал во вращающуюся насадку инструмента. Ткань мгновенно намотала на вал, затянув ее вокруг шеи. От полученных травм мужчина скончался до прибытия помощи. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия. По данным специалистов, погибший был трезв. В сети появилось видео с медвежонком, который прогуливался в районе деревни Крупенина Бешенковичского района. Автор ролика рассказал, что косолапый шел всего в 100 метрах от оживленной трассы М3 и, судя по всему, держал курс прямо на ферму. Местные жители рассказывают, что косолапые в этих краях уже не редкость. Медвежонка на днях видели в соседней деревне Долгое. Судя по всему, лесные жители Витебщины продолжают активно осваивать территории поближе к людям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Исполняющая обязанности генерального директора Лидского молочно-консервного комбината Ирина Филиппова о том, какие инвестпроекты будут реализованы предприятием в ближайшее время.
19: Основным инвестпроектом у нас очень амбициозные планы по развитию. И первый проект – это производство концентрата молочного белка. Это запуск этого проекта 2028 год. Это позволит нам увеличить объем перерабатываемого молока до 250 тонн в сутки. Функциональная значимость этого продукта очень широкая. Это лечебно-профилактическое питание, это молочная промышленность, это кондитерская промышленность, производство мороженого и так далее. Уже в этом году мы запускаем линию на площадке розлива молока питьевого и питьевых йогуртов в бутылку. Это четвертый квартал текущего периода. Безусловно, с требованием времени, опять же, для поставки в стран дальней дуги, это фасовка сухих молочных продуктов в среде инертного газа, в данном случае азота. Это позволит нам сохранить органолептические показатели сухого цельного молока. Это основные инвестпроекты головной площадки. По филиалам. Ашмянский сыродельный завод – это фасовка сыра с фиксированным весом в виде слайсов, с интерливером, без интерливера, стопка, елочка, лестница, скажем так, укладка сыра. Сморгонские молочные продукты – это новая линия мороженого, линия упаковки творога, скажем так, в трехшовный пакет, что позволит нам увеличить сроки годности этого продукта и расширить, скажем так, страны поставки. Новогрудские дары – запуск сырной линии дополнительно, производство 10 тонн производства сыра в сутки. Амбициозный проект на Любчанском производственном цеху – это производство сыров с благородной плесенью.
2: Важный сигнал.
5: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
6: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
5: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
6: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое – до 179 тысяч тонн.
5: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
20: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
5: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
11: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
5: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
21: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Беларусью и Египтом на уровне министров иностранных дел и четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономический товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Давай сегодня без долгих вступлений сразу к делу. Представь себе такую обычную среднестатистическую квартиру.
23: Так, ну давай. Представила.
22: На входной двери висит аккуратная табличка с фамилией владельца. Кто-то регулярно оплачивает счета, даже цветы на подоконнике поливают.
23: Угу. Звучит как полная иллюзия такого хозяйского контроля. Внешне все в порядке.
22: Вот именно. Полная иллюзия. Потому что есть один нюанс. Замки на входной двери уже давно заменены. А единственная связка ключей лежит исключительно в кармане у соседа.
23: Ага, метафора прозрачная.
22: Ну да. И если отбросить все эти дипломатические реверансы, формулировки разные, и просто проанализировать факты мая 26 года, то вырисовывается очень жесткая картина. Беларусь де-факто полностью утратила свою государственную самостоятельность. Страна просто превратилась в военный придаток соседнего государства.
23: Как вообще можно говорить об утрате самостоятельности, если, ну, сохраняется вся атрибутика власти?
0: Какая именно атрибутика?
23: Ну как, работают министерства, принимаются какие-то законы, армия, в конце концов, функционирует. Есть же генеральный штаб, офицеры, при должностях люди в форме ежедневно отдают приказы. Разве наличие такого огромного аппарата – это не признак суверенитета?
0: Если оценивать ситуацию, знаешь, исключительно по фасаду, да, выглядит вполне убедительно. Но суть-то кроется в скрытых механизмах управления.
23: В смысле?
0: Чтобы понять эту физику процесса, нужно отмотать время назад, к событиям августа 2020 года. Власть в стране тогда удержалась исключительно благодаря беспрецедентному внешнему вмешательству. И вот это спасение создало колоссальный долг.
23: Но долги же, даже политические, они имеют свои границы. Любой кредит можно как-то реструктуризировать, ну, выплатить экономическими преференциями, торговыми уступками. Зачем отдавать контроль над государством?
0: Вот, в том-то и дело, что возникла классическая долговая ловушка суверенитета. Этот конкретный долг принципиально невозможно выплатить деньгами или тракторами. Он выплачивается исключительно полномочиями.
23: И контролем над территорией, я так понимаю?
0: Именно. В 22-м году территория уже была предоставлена для наземного наступления. А к маю 26-го года контроль над ключевыми военными процессами оказался утерян вообще полностью.
23: Хорошо, но давай оперировать фактами. Возьмем ту же белорусскую армию. Постоянно же проводятся масштабные учения, публикуются видео, где генералы сидят в командных пунктах.
0: Склоняются над картами с умным видом, да.
23: Ну да, отдают распоряжение. Но невозможно же поверить, что командиры соединений вообще ничего не решают на своей же земле.
0: Анализ совместных учений мая 26 года показывает фундаментальный сдвиг. Произошел полный переход на так называемое сквозное командование. Система C2 – Command and Control.
23: Подожди, но совместные учения проводились там десятилетиями. Всегда были какие-то общие маневры. В чем кардинальное отличие именно сейчас?
0: Разница огромна. Раньше это было, ну, тактическое слаживание. Представь два разных оркестра, которые просто репетируют на одной сцене.
23: У каждого свой дирижер, да?
0: Да, у каждого свой дирижер, свои партитуры, они просто пытаются играть синхронно. А в 26-м году дирижер остался один. Белорусские штабы теперь управляются напрямую из-за границы в режиме реального времени. Вся связь, шифрование, все физически интегрировано в чужую вертикаль.
23: Ого, то есть приказ на перемещение какого-нибудь батальона идет вообще в обход Минска?
0: Именно так. Цифровой сигнал просто минует местный генеральный штаб. Приказ спускается по единой системе от чужого командного центра прямо исполнителям на местах.
23: И кем тогда стали белорусские генералы во всей этой схеме?
0: Простыми статистами. Ну, в лучшем случае, высокопоставленными клерками.
23: А как же их подписи на приказах? Вот те самые кадры из бункеров.
0: Это чисто бюрократический театр. Подписи нужны только для вида, чтобы соблюсти формальности и поддержать ту самую иллюзию контроля. А стратегические решения, куда ехать, когда стрелять, генерируются извне.
23: Слушай, если эта логика сквозного командования верна, возникает очень серьезное противоречие.
0: Какое?
23: Ну смотри, если соседнее государство берет под контроль войска, оно же должно их как-то вооружать, усиливать, чтобы использовать как боевую единицу. Разве нет?
0: А происходит ровно обратное. Арсенал страны фактически выпотрошен. За последние 4 года на восток вывезли около 40% тяжелой бронетехники.
23: 40%? Ничего себе! Это же не излишки какие-то, это вообще основа сухопутной армии.
0: Да. И в первую очередь забирали ударный костяк, танки Т-72Б. Те машины, которые были в боевом составе, они просто ржавели где-то на базах. Плюс колоссальный отток боеприпасов.
23: Снаряды тоже вывезли.
0: Миллионы артиллерийских снарядов. То, что десятками лет копилось на складах, просто ушло эшелонами за пределы страны.
23: Но если у регулярной армии забирают половину танков и, ну, критический запас снарядов, она же физически теряет способность вести автономные боевые действия.
0: Самостоятельно никак, да. Запасов хватит на несколько дней локальных стычек. И к тому же у белорусских подразделений нет реального современного боевого опыта.
23: Ну и как тогда их используют в этой новой вертикали?
0: Их роль свели к логистике. Это обслуживание баз, транзит, ремонт техники и банальная охрана тыловых объектов.
23: Так, ну хорошо, бронетехника уехала. Но здесь же нужно вспомнить 23-й год. размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
0: О, это моя любимая тема.
23: Ну, любой военный аналитик скажет, что наличие ядерки мгновенно переводит территорию в статус неприкосновенной. Разве это не делает страну ядерной державой с, ну, гарантией защиты?
0: Это самая опасная иллюзия из всех возможных. Статус бы повысился, если бы вместе с боеголовками появилось право ими управлять. А сейчас это статус охранника при чужом сейфе.
23: Метафора красивая, согласна. Но ракетные комплексы «Искандер» же передали местным военным. Они на них тренируются, там выезжают куда-то.
0: Тренируются подвешивать макеты ракет, это да. Сейф-то стоит в помещении. Его можно от пыли протирать, ручку полировать.
23: Но открыть нельзя.
0: Невозможно. Коды, авторизации, полетные задания и вообще все протоколы применения остаются исключительно в руках тех офицеров, которые это оружие привезли с собой. Нет самостоятельного доступа, нет ядерного статуса.
23: Получается, ядерное оружие есть, мишени на радарах появились, а кнопки управления нет вообще.
0: Абсолютно. Более того, ради того, чтобы этот чужой сейф вообще можно было законно поставить, пришлось загнать себя в юридический капкан.
23: Ты про референдум 22-го года? Переписывание Конституции?
0: Да. Из главного закона страны тогда вычеркнули два фундаментальных пункта. Стремление к нейтралитету и безъядерный статус.
23: Ну, скептики скажут, подумаешь, Конституция в условиях глобального конфликта – это просто бумага.
0: Эта бумага имела колоссальное значение. До 22 года эти пункты давали железобетонный легальный инструмент, чтобы дистанцироваться от чужих войн. Можно было сказать, извините, Конституция запрещает, а теперь этого щита нет.
23: То есть произошло такое конституционное самозаключение?
0: Точно. Юридического пути для отката назад просто не осталось.
23: Слушай, но ситуация вырисовывается вообще парадоксальная. Танков почти нет, ядерка контролируется извне, юридический щит сломан, но боевые-то действия идут прямо сейчас. Как территория страны используется в военной рутине на данный момент?
0: Сейчас главный ресурс — это география. И в первую очередь воздушное пространство. Небо больше не принадлежит государству. Оно работает как гигантский логистический щит.
23: Это как?
0: Ну вот смотри, ударные дроны типа тех же «Шахедов» используют очень специфический маршрут. Они залетают в воздушное пространство Беларуси и делают там глубокую затяжную петлю.
23: А в чем тактический смысл делать такой огромный крюк? У них же запас хода ограничен. Почему не лететь по прямой?
0: Потому что по прямой высокая плотность ПВО. А этот маневр нужен, чтобы заходить на цели в Западной Украине с северного направления.
23: И насколько этот заход с севера реально меняет картину для радаров?
0: Кардинально. Это снижает эффективность украинской ПВО примерно на 30%. Системы исторически выстроены против угроз с востока и юга. Внезапный подлет с севера оставляет просто минимум времени на реакцию.
23: Возникает очень логичный вопрос. Дроны летят медленно, тарахтят громко, маршрут известен. Почему их просто не сбивают прямо там, над территорией Беларуси?
0: Потому что это ловушка. Расчет строится на психологическом барьере. Никто не хочет спровоцировать полномасштабную эскалацию.
23: А, то есть юридически удар на чужой территории можно выдать за акт агрессии.
0: Именно. Воздушное пространство используется как искусственная иммунная зона. Летит боевой аппарат, но трогать его нельзя. И эта тактика постоянно становится жестче. Вот давай вспомним события 26 мая 26 года.
23: Что там было?
0: Официальное заявление о том, что границу якобы нарушили 116 украинских дронов.
23: 116? Может, угроза реально была? Система контроля что-то зафиксировали?
0: Нет, детальный анализ показывает обратное. Большая часть — это либо малые коптеры пограничные, либо артефакты на радарах, либо чистый вымысел. Не показали ни одного обломка. Цель этого заявления вообще в другом.
23: В чем?
0: Психологическая операция.
23: Да.
0: Нужно создать образ нависшей угрозы, чтобы оправдать будущие действия.
23: Какие действия?
0: Запуски новых крайне дешевых дронов «Молния» прямо с территории Беларуси. Благодаря этому алиби это будет подаваться не как агрессия, а как якобы ответный удар на те самые 116 дронов.
23: Как классическая операция прикрытия. Но зачем им запускать новые дроны именно с севера? В чем стратегическая ценность этой точки для чужого генштаба?
0: Дистанция и логистика. От южной границы до важнейшей трассы М-06 на Западной Украине всего 50-70 километров.
23: М-06 – Это же главная артерия для поставок западного вооружения.
0: Совершенно верно. Это идеальный плацдарм для перерезания коммуникаций. При запуске с 50 километров дрону нужно минимум топлива. Значит, можно взять больше взрывчатки.
23: И время подлета сокращается до минут.
0: Да, ПВО просто не успевает перехватить этот дешевый рой. И ради этого соседнее государство абсолютно спокойно готово подставить белорусские приграничные города под возможные ответные удары.
23: Жизни людей просто становятся разменной монетой в логистической схеме. Слушай, но страна же — это не только база и небо. Как функционирует экономика в таких условиях? Она же не может использоваться только как полигон.
0: Экономика тоже полностью переведена в формат резервного бака. Или донорского органа, если хочешь. Вот яркий пример, опять же, из мая 26-го. Идет серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поврежден Сызранский НПЗ.
23: Так, возникает дефицит топлива на внутреннем рынке.
0: Острый дефицит. И механизм срабатывает молниеносно. За 3 недели биржа в Санкт-Петербурге выкупает 17 340 тонн белорусского бензина.
23: Цифра внушительная, но может это просто удачная рыночная конъюнктура. Заводы заработали денег.
0: Рынок так не работает. Это рост объемов продаж почти в 60 раз по сравнению с прошлым годом. В 60 раз. Это прямой приказ по вертикали. Откройте кран и слейте резервы.
23: Подожди, а если это топливо завтра понадобится внутри страны? Ну там, посевная, кризис логистики.
0: Этот вопрос вообще не поднимается. Резервы вычерпываются на поддержание чужой военной машины по первому требованию. Внутренняя стабильность просто принесена в жертву.
23: Слушай, если вот эта военная и экономическая интеграция зашла так далеко, как на это реагируют в мире, на Западе, в Киеве?
0: Произошел тектонический сдвиг. Старая политика разделения окончательно закончена.
23: Это когда дипломаты рассматривали режим отдельно, а саму страну отдельно?
0: Да. Раньше считалось, что страну не нужно толкать в изоляцию, избегали жестких шагов. Но к маю 26-го эта логика рухнула. Стало известно о формировании списка из 500 законных военных целей на территории Беларуси.
23: 500 целей? Но это же военные базы, склады, узлы. Удар по ним — это перенос войны на новую территорию. Это огромная угроза для обычных людей, которые живут рядом.
0: Это суровая военная логика. Если инфраструктура используется для атак, она юридически становится законной мишенью. Этот список — это очень жесткий сигнал.
23: Сигнал политическому руководству.
0: Руководство и так под санкциями. Это сигнал генералам, командирам баз, офицерам среднего звена. Прямое указание на их персональную ответственность.
23: То есть оправдание в стиле «я просто охранял периметр авиабазы» больше не прокатит?
0: Абсолютно не прокатит. То, что происходит, это хрестоматийный пример захвата государства. State capture. Только осуществлен он внешней силой. Армия, суды, экономика подчинены настолько, что перестали работать в интересах собственного общества.
23: Если попытаться как-то подвести итог, масштаб потерь за эти 4 года просто оглушительный. Концепция союзного государства, которое продавали как объединение равных, обернулась системным поглощением. Меньший элемент просто растворился.
0: Давай резюмируем. Управление армией извне, юридический нейтралитет ликвидирован, арсенал тяжелой бронетехники выпотрошен, небо – проходной двор для чужих дронов, а экономика работает как донорский орган.
23: И самая трагичная мысль тут в том, что народ оказался просто в заложниках у этой системы. Люди же не выбирали этот путь конфликта.
0: Большинство не давало на это мандата ни в 2020 году, ни позже. Но именно обычным людям сейчас приходится нести всю тяжесть, расплачиваться безопасностью своих городов, выкоченной экономикой и беспрецедентной изоляцией.
23: Общество платит за геополитические решения, на которые даже не могло повлиять.
0: Знаешь, любые конфликты заканчиваются, формы правления тоже исторически конечны. Но главный вопрос сейчас висит в воздухе. Когда появится историческое окно возможностей, как обществу предстоит заново буквально по крупицам собирать свой суверенитет? Тот самый, который за эти годы чужими руками был настолько глубоко и безжалостно демонтирован.
23: Это колоссальная задача, и разгребать эти последствия придется как минимум целому поколению.
0: На этом сегодня все. Пока.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прямо стояла две наши машины, сестры наши, мой.
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метро 10, оттащил, все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, и так, на последний назад можно сказать. Все, так не разговаривал, непонятно, что. Понятно, но ничего не говорю.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
11: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Байер потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Ксарелто. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
10: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
12: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема, тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств, то есть пропадали практически вакцины, это были перебои. То есть не так, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенный здоровью.
10: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
13: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе – более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
10: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
14: Горы мусора и толпы крыс. Студентка из Бреста показала, как выглядит зона отдыха на Минском море. Жители Минска привыкли считать Минское море главной дачей столицы и местом для семейных выходных. Но то, что обнаружила там брестская студентка во время недавней прогулки, больше напоминает кадры из фильма ужасов. Она сняла на видео горы мусора и бегающих крыс, которые чувствуют себя там как полноправные хозяева. Видео, снятое девушкой за считанные часы, облетело соцсети. На кадрах видно, как грызуны практически не боятся людей и беспрепятственно снуют между мусорными контейнерами, которые, судя по всему, не вывозились неделями. В соцсетях периодически появляются жалобы на состояние популярных зон отдыха на Минском море. Отдыхающие отмечают проблему переполненных мусорных контейнеров и стихийных свалок, которые привлекают грызунов.
15: Я приехала просто погулять, подышать воздухом. Сначала не поняла, что за шорох в кустах. А когда подошла ближе к контейнерной площадке, просто обалдела. Там крысы размером с кошку. Они даже не убегали. Горы пакетов, вонь и мухи. Это просто шок. Как здесь можно отдыхать с детьми? Это же прямой путь в инфекционную больницу.
14: Местные жители говорят, что проблема назревала давно. Количество мусорных баков не рассчитано на тот поток людей, который хлынул сюда с приходом тепла. А график вывоза мусора, похоже, существует только на бумаге.
16: А что вы удивляетесь? Мусорку открываешь, то есть она битком. Никто не вывозит, вот люди и кидают пакеты рядом. А крысы, где еда, там и они. Мы раньше с детьми сюда ходили, а сейчас обходим стороной. Власти отчитываются об облагораживании, а по факту сплошная антисанитария. Мы налоги платим за что? Чтобы в крысином царстве загорать?
14: Экологи бьют тревогу. Минское море – это не просто зона отдыха, это сложная экосистема. Крысы в больших количествах – это риск распространения опасных заболеваний, говорит эксперт по санитарной безопасности Виталий Ляшкевич.
17: Ситуация критическая. Когда в общественном месте нарушается баланс уборки, грызуны размножаются в геометрической прогрессии. Простая дератизация здесь уже не поможет. Нужен комплексный подход. Закрытые контейнеры, ежедневный вывоз и полная зачистка прилегающей территории. Если проблему не купировать сейчас, к середине лета мы получим полноценную зону эпидемиологического риска, куда будет опасно даже заходить.
14: Обычно подобные антисанитарные условия связаны с несколькими факторами, в частности, с высокой нагрузкой. В жаркие дни на пляжах отдыхают тысячи человек, а службы не всегда успевают вывозить отходы, отмечают эксперты. По их словам, часть пляжей и беседок закреплена за конкретными арендаторами кафе, а за уборку лесопарковых зон и дорожек отвечает местный Зеленстрой. Кроме того, играет роль культура отдыха. Оставленные остатки пищи и неубранные пакеты быстро привлекают крыс из близлежащего леса. В таких ситуациях для эффективного решения проблемы гражданам советуют обращаться в райисполком или региональный центр гигиены и эпидемиологии, так как стихийные свалки создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Вместо лета – военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной – тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
3: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
2: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
4: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
2: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
5: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
2: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
2: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: След СВО по всей стране. Чебоксаров полыхает бронезавод, в Самаре НПЗ, а под Владимиром нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
4: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
3: Беспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
5: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
3: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Канета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая. После этого над админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
6: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
3: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года, после этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
7: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
3: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство — это консультация, а не обучение.
9: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
8: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
10: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
8: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один оставивший отзыв убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
11: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
8: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
12: Я 200. Что все на там, не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Напрочь.
3: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают, говорят бойцы, десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
13: Ошибка, с ума сошли. Как можно на 5-й год войны на один плакат вешать 2 таких рекламы? Ужас, конечно.
3: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
14: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
3: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции. Везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
15: Учим пакистанский вместе.
16: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
16: Вторник.
17: Мангаль.
16: Среда.
17: Будх.
16: Четверг.
17: Джумерат.
16: Пятница.
17: Джума.
16: Суббота.
17: Хафта.
16: Воскресенье.
17: Итвар.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
20: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
19: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
20: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое – до 179 тысяч тонн.
19: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
21: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
19: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
22: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
19: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
23: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: До Сибири и Урала. Украина делает ракеты с дальностью до 2000 километров. Какие регионы России под угрозой? На Украине опубликовали концепцию развития собственных ракетных войск и артиллерии, рассчитанную до 2030 года. Документ, среди прочего, рассматривает создание дальнобойных ракет.
2: Мы должны наращивать возможности огневого воздействия на всю стратегическую глубину. Для этого предусмотрено завершение разработки и последующее серийное производство баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров.
3: Что именно это за ракеты, в Киеве не уточнили. Впервые о баллистической ракете украинского производства стало известно во время оборонной выставки в Польше. Тогда там показали макет ракеты FP-9, которая по своим габаритам превзошла известную российскую ракету «Искандер».
4: FP-9 должна иметь длину около 9,5 метра, а диаметр составит 1,1 метра. И это означает, что она будет больше российской баллистической ракеты ОТРК «Искандер», имеющей габариты 7,2 метра в длину и 0,95 метра в диаметре.
3: Эта новость за считанные минуты облетела интернет. Военкоры и ЗАД-сообщество негодовали. Канал «Офицер на передовой» отреагировал весьма эмоционально.
5: А вот просто возникает вопрос к нашим кремлевским пенсам. Где осуществление целей демилитаризации на 5-м году СВО, если они сейчас будут ебать своей баллистикой по Москве, и мы тут ебаемся за этот кусок ДНР под и нахуя все это было? Вы, уебали, кремлевские, даже не смогли спрогнозировать все это.
3: Украина в последнее время резко нарастила количество ударов по военным и промышленным объектам в регионах России. Но одно дело – беспилотники, которые, в принципе, реально сбить, а другое дело – баллистическая ракета. Против нее бессильно обычное ПВО, отмечает военный эксперт Валерий Романов.
6: Полностью вся Москва с окрестностями полностью ложится в зону поражения, попадает в зону поражения. Это означает, что все предприятия Московской области, которые производят ракеты, которые проектируют ракетную технику, которые производят и крылатые, и баллистические ракеты в этом районе, да, или проектируют баллистические ракеты, производят для них электронику, производят блоки УМПК, все эти предприятия будут первоочередными целями.
3: Кроме Москвы и области, под ударом могут оказаться Волгоград и все прилегающие области, Санкт-Петербург, Таганрог и другие регионы страны, говорит эксперт.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
24: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов так, как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
15: Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чодаха.
16: 15.
17: Пандраха.
16: 16.
17: Солаха.
16: 17.
17: Сатраха.
16: 18.
17: Атара.
16: 19.
17: Унис.
16: 20.
17: Бис.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
8: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
7: А что это тогда?
8: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
7: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
8: Ну, проблемы там серьезные, да.
7: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
8: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
7: Ну, это понятно, переработка.
8: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
7: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
8: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
7: Ого.
8: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
7: Ломаются от переработки.
8: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
7: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
8: Затыкают как могут.
7: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
8: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
7: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
8: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
7: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
8: Угу. Типа «спасибо, мы сами».
7: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
8: Ну, такова реальность сейчас.
7: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
8: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
7: Вот именно.
8: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
7: И рисков для оборудования?
8: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
7: Искать другие рынки?
8: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
7: Ну да, это было золотое дно.
8: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
7: Настоящий клондайк для экономики.
8: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
7: Угу.
8: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
7: Ну а почему нет? Китай большой.
8: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
7: Понятно.
8: Поэтому Россия — это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
7: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
8: Я называю это выживанием.
7: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
8: Ну да.
7: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
8: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
7: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
8: Но цены растут, да?
7: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А и 95-й у них там только-только ползет к 70.
8: Угу.
7: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
8: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
7: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
8: Да, это проблема.
7: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
8: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
7: И схема работала идеально.
8: Работала. Но Запада больше нет, все, остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
7: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
8: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
7: И заводы встанут.
8: Да. И тогда эти гигантские градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
7: Да уж.
8: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
7: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
8: Давай.
7: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
8: Пластырь – это хорошее сравнение.
7: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
8: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
7: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
8: Угу.
7: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
8: Потому что маржи нет.
7: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
8: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
7: Какой?
8: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
7: Ну, трубопроводы.
8: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
7: И что тогда?
8: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
7: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
8: Бинго!
7: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
8: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
7: Да их нет.
8: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
7: А если атаки станут сильнее?
8: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
7: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
9: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
13: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
19: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
22: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
19: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
22: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
19: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
14: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
20: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
21: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
25: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
26: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
27: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
19: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ.
18: Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
19: Ни дня без скандала. Москвичка назвала Беларусь провинцией, но увезла из Минска чемодан продуктов. Где колбаса вкуснее?
0: Что же можно привезти из Минска? У меня целый чемодан. Оно не растаяло! Значит, это я специально купила сумку. Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. Потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
19: Так начинает свое видео с распаковкой белорусских продуктов москвичка, которая недавно вернулась из Минска. Список товаров, которые девушка привезла с собой, впечатляет.
0: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. Потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
19: Колбасы, сыр, десерты. По несколько видов от разных производителей. Кажется, что девушка скупила все супермаркеты Минска.
0: Вот такая вот колбаска. Дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим. Это шоколадная колбаса. Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. Четыре штуки, две глазированных и два с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло.
19: Белорусы в комментариях в основном пишут, что гордятся качеством своих продуктов. Правда, некоторым не понравилась подпись, которую девушка оставила к видео с распаковкой.
1: Я набрала целый чемодан лучших продуктов из Минска. Как бабушки в деревню съездила и нагрузили мне с собой все самое вкусное. Вот такое у меня всегда ощущение от Беларуси. Уютная, простая, где можно найти вкусное и привезти домой.
19: Люди в комментариях пишут, что чемодан с едой – это уже не сувениры из-за границы, а экономическая статистика. А еще ответ на вечный спор, где же продукты вкуснее и качественнее – в России или Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Алкоголь вместо повестки. Отправка на СВО выпивших мужчин в городах по всей России стала массовой. Уже несколько подобных случаев выписали родственники в своих обращениях в редакцию. Один из них произошел в приморском селе Даниловка. 51-летний Петр Побро в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавке на остановке. Неожиданно к нему подъехала полицейская машина и увезла мужчину в часть в Сергеевке. Это увидели знакомые и сообщили родным. Они рассказали, что за один день на пьяного человека без документов оформили контракт на СВО и карту для выплат.
3: Это ублюдки никакого нарушения не увидели. Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно. Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули, и вернуть уже проданную квартиру. А если дело касается военных, то назад ходу нет. Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый уже никто не хочет идти на контракт.
4: Семья написала заявление в военную прокуратуру, но там им прямо сказали, что мужчину вряд ли удастся вернуть домой. Контракт он подписал, а то, что был пьян, уже никто не докажет. Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Гаишники остановили Сергея Коновалова. Он был выпивший и повезли в больницу, якобы на медэкспертизу. Мужчина думал, что просто лишат прав, но оказалось хуже. В больницу приехали сотрудники военкомата и заставляли подписать контракт. Сергея смогли отбить подоспевшие вовремя отец и жена.
5: Но вы представляете, сколько мне удается вот так отбиться? Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел. Его пора прекращать. Это нужно остановить.

0: должен быть дан. Остальные выкинуты. Забор жизни. Вон на паперте сидят. И просрочку собирают.
1: По словам ветерана, многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через суды. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
4: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
6: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препарата против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
5: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
7: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема, тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств, то есть пропадали практически вакцины, это были перебои. То есть не так, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенное здоровью.
5: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие

0: Все западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
1: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
0: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навэ.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
5: Начальник генерального штаба Павел Муравейко об оснащении белорусской армии новыми средствами связи.
6: На сегодня тот, кто владеет информацией, получает быстро сигнал или передает соответствующие команды, фактически выигрывает на поле боя. Наша армия и наши воинские части сегодня оснащены по последнему слову мировых тенденций. И это благодаря той работе, которую проводят все войска связи и управление связи генерального штаба в частности. Наше тактическое звено управления обеспечено цифровыми линиями, цифровыми потоками, которые обеспечивают фактически в онлайн-режиме связь командира вплоть индивидуально до каждого солдата.
4: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Солигорске в ДТП погиб мотоциклист. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda, которым управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание. Под Могилевом молния подожгла здание на железнодорожной станции. Во время грозы молния ударила в бытовое здание на станции Голынец. К моменту прибытия спасателей крыша строения была полностью охвачена огнем. По информации МЧС, внутри здания людей не было, поэтому никто не пострадал. Пожар удалось быстро ликвидировать, однако огонь серьезно повредил кровлю, и теперь зданию потребуется ремонт. В лесах Гродненщины заметили редкого гостя. В объектив фотоловушки попал шакал. Необычного для этих мест хищника засняли возле охотничьей приманки. Традиционно шакалы обитают на юге, в Азии, на Кавказе и Балканах. Но из-за глобального изменения климата они начали активно продвигаться на север и осваивать Беларусь. Тем не менее, для белорусских лесов этот зверь пока редкость. Он относится к так называемым ненормированным видам. Это значит, что охотиться на шакала можно без специальной лицензии, а лимитов на его отстрел в законодательстве не предусмотрено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Важный сигнал.
0: В Вместо лета военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
7: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
0: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
8: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
0: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
9: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
0: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, Оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Мы отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
11: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
10: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
12: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
10: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
13: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника – не менее 100 метров.
10: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
14: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает минимальную. Мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
16: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
15: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
16: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
15: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
17: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800 максимум.
15: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Белоруссии и России.
14: Я приветствую и поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
10: Курорт военного времени. В Крыму запретили движение ночных поездов. Как безопасно добраться на полуостров? К Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, Оперштаб ввел новую схему движения ЖД-транспорта в Крыму. Въезд поездов на территорию полуострова будет осуществляться только в светлое время суток. 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 вечера. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы и следовать на них до конечного пункта. Местная транспортная компания Grand Service Express уже скорректировала расписание. Мы отметили, что изменение затронет 28 поездов дальнего следования.
11: Согласно новой схеме, рейсы, которые курсировали по территории Крыма в ночное время, будут приходить на станцию Керчь-Южная. Она располагается на территории полуострова у Крымского моста. После этого пассажирам предложат продолжить путь на автобусе до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Точно так же необходимо будет возвращаться назад.
10: Движение поездов в Крыму было нарушено после того, как ночью 8 июня беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты. А теперь туристический сезон может быть сорван вообще, отмечают местные предприниматели. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
12: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами по всему городу. Просто объявления в опасности, иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
10: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук двигателя беспилотника где-то рядом или увидели дрон в небе. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. Правда, не любое укрытие вас защитит. Не стоит укрываться в подъездах, на лестничных площадках, под арками и подвалах панелек. Также опасно внутри автотранспорта или рядом с ним. Если вы же находитесь в квартире и не успеваете выйти, эксперты рекомендуют переместиться в комнату, наиболее отдаленную от звуков дрона. Желательно соблюдать правила двух стен, то есть найти помещение, отделенное двумя стенами от источника опасности. Это может быть коридор или ванная, говорит военный эксперт Александр Кравченко.
13: Если вы находитесь на открытом воздухе и не успеваете найти укрытие, лучшее решение – найти любое углубление в земле и укрыться в нем, либо просто лечь на землю. Если дрон упал недалеко от вас, не трогайте его и не приближайтесь к обломкам. Радиус поражения обломками от беспилотника не менее 100 метров.
10: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
18: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
18: 2.
3: До.
18: 3.
3: Тин.
18: 4.
3: Чар.
18: 5.
3: Пач.
18: 6.
3: Че.
18: 7.
3: Сат.
18: 8.
3: Ат.
18: 9.
3: Но.
18: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За 3 недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за 1 неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
20: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
19: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
20: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
19: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
20: И они ожидаемо обратились к Минску.
19: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
20: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
19: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
20: Подожди. Всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
19: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
20: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
19: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
20: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
19: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
20: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
19: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
20: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
19: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
20: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
19: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
20: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
19: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
20: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
19: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние 1000 тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
20: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
19: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
20: Слушай, я тут немного сомневаюсь. Отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
19: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
20: Жуткая картина.
19: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
20: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
19: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
20: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
19: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
20: Хорошо, допустим, железо пока держится, топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
19: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
20: А независимые частные заправки?
19: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
20: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
19: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
20: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
19: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
20: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
19: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
20: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
19: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
20: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
19: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
20: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
19: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
20: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
19: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
20: Которое привязано к российским оптовым ценам?
19: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
20: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
19: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
20: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
19: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
20: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
19: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
20: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
19: А через Астрахань упал на 25%.
20: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза, сырье купить.
19: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
20: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
19: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
20: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбой мирового рынка и не неурожай.
19: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
20: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
19: Что будет дальше?
20: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
19: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Глава МВД Иван Кубраков о безопасности личного состава.
1: Безопасность личного состава – вопрос номер один. Каждый сотрудник, который приходит на службу в органы внутренних дел, он понимает, что жизнь, как бы это ни звучало, она принадлежит государству и тем людям, которых он защищает. И для того, чтобы обеспечить безопасность других граждан, у нас есть такое право – право пожертвовать собой. Уважаемые коллеги, да, у нас с вами такая работа. И это понимают все, особенно должна понимать молодежь. Сотрудники ГАИ – это практическое подразделение, которое каждый день рискует жизнью. С помощью транспорта, либо собой закрываете дороги, преграждаете движение. Особенно если находится водитель в неадекватном состоянии либо в состоянии алкогольного опьянения. Но, уважаемые коллеги, бездумных рисков с собой быть не должно. Безопасность личного состава на первом месте.
2: Важный сигнал.
0: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство – это консультация, а не обучение.
8: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
0: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
6: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
0: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один оставивший отзыв убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
13: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
0: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
21: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
9: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
7: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
9: Ого, прямо от племенных?
7: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
9: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
7: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
9: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
7: Слияние?
9: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
7: Ошибка – это сильное слово.
9: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
7: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
9: Давай, цифры там впечатляющие.
7: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
9: 25 тысяч. С ума сойти.
7: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
9: А что же тогда?
7: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
9: Угу.
7: Это уникальный момент, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
9: Рискует чем? Сэкономить деньги?
7: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
9: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
7: Давай посмотрим.
9: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства рассеивается ровно на следующее утро.
7: Не так уж и рассеивается.
9: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
7: Угу.
9: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
7: Ну, ради воспоминаний.
9: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
16: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
9: И как же это устроено?
16: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
9: Ох, конверты.
16: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
9: А завтра вы должны всем этим людям.
16: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
9: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
16: Почему?
9: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
16: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
9: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
16: Ну, бывает.
9: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
16: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
9: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
16: В чем же?
9: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
16: Это звучит очень цинично.
9: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
16: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание 100% окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
9: Давай.
16: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
9: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
16: Почему опасная?
9: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
16: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
9: Любовь, измеряемая в долларах.
16: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
9: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
16: Ну, должна сближать в идеале.
9: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
16: Опять корпорации?
9: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
16: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
9: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
7: Ага.
9: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
7: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
9: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
7: Почему?
9: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
7: Понимаю.
9: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
7: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
9: Абсолютно.
7: Но давай посмотрим на это под другим углом.

0: Наше правило – можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
1: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
0: Согласен, финансовая независимость важна.
1: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
0: Какой?
1: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
0: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
1: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
0: Просто улететь?
1: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
0: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
1: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
0: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
1: Право.
0: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха, смысл их собственных усилий по сохранению семьи, лишить их этого ради удобства.
1: Угу.
0: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
1: А другое дело?
0: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
1: Красивые слова.
0: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
1: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
0: Ну, почему работают? Они празднуют.
1: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
0: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
1: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
0: Зато фотографии красивые остаются.
1: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
0: Угу.
1: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
0: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
1: Да, пора бы.
0: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
1: И какой же?
0: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
1: Абсолютно точно.
0: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
1: Угу.
0: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
1: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями. Будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря? Ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
0: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключить.

0: включать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
1: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
4: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет, как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит, надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
2: Важный сигнал.
5: Безалкогольный выпускной. 12 июня по всей Беларуси запрещено продавать алкоголь. Сколько денег потратили родители на праздник?
6: В большинстве регионов страны запрет будет действовать в течение суток. С 8 утра 12 июня до 8 утра 13. Но более конкретное время определяют местные органы власти. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта 7% и более.
5: Такие меры в Беларуси традиционно уже много лет вводятся в дни проведения школьных выпускных вечеров с целью профилактики правонарушений и несчастных случаев. Напомним, что перед выпускными контролеры МАРТ также проверили магазины. В ряде случаев надбавки достигали 120% при установленном максимальном пороге в 65%.
6: Так, один индивидуальный предприниматель выставил на продажу женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100% при допустимой цене не выше 220 рублей. Другой продавал платье за 200 рублей с надбавкой 90%. Женские брюки предлагались за 116 рублей, в то время как максимально разрешенная цена составляла 87. Помимо завышенных надбавок, в ряде торговых точек отсутствовали документы, обосновывающие уровень цен. По всем выявленным фактам начат административный процесс.
5: То, что цены кусаются, признают и родители выпускников.
7: Расходы на организацию выпускного составляют до 2000 на человека. Где-то меньше, где-то немного больше. Зависит от формата праздника. И включает банкет, развлекательную программу, фотоальбомы, а также наряды для выпускников. У моей дочки ведущий вышел 1000, но это на всех. Диджей 900, декор и фотозона 800 рублей. Лента выпускника 10 рублей. Образ, платье, туфли, прическа, макияж 1500. У мальчиков дешевле до 800 максимум.
5: Далеко не каждая семья может позволить себе такой праздник без значительных усилий, накоплений и ограничений в других расходах. В итоге выпускной превращается не только в радостное событие для детей, но и в настоящую проверку бюджета всей семьи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о внедрении высоких технологий в деятельность судов.
4: Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
9: Дас.
8: 20.
9: Бис.
8: 30.
9: Тис.
8: 40.
9: Чалис.
8: 50.
9: Пачас.
8: 60.
9: Сат.
8: 70.
9: Саттар.
8: 80.
9: Асси.
8: 90.
9: Навэ.
8: 100.
9: Эксо.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
5: Беднее уже некуда. Названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами. В трех областях просто ужас.
10: Самые низкие и средние заработки зафиксированы преимущественно в районах Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Топ-3 антирейтинга закрывает Лельчицкий район, где средняя зарплата составляет 2054 рубля. На втором месте Шарковщинский с зарплатой в 2020 рублей. И первый – Краснопольский район. Здесь средняя зарплата даже не дотянула до 2000 и составила 1973 рубля.
5: Такие данные публикует Белстат. При этом больше порогов 2000 рублей достигает только один из семи жителей республики, рассказывает экономист Игорь Боровик.
11: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
5: Больше всего людей, у которых на жизни есть больше, чем пара тысяч рублей, в столице.
11: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
5: При этом ни зарплаты, ни социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, жалуются белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
12: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
13: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
14: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
15: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
16: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
17: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
5: На фоне таких ответов становится очевидным, что реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
18: Шкловском районе супруги погибли при пожаре, спасая двухлетнего внука. Трагедия произошла в агрогородке Староселье Шкловского района. После сообщения о возгорании жилого дома на место прибыли спасатели. Во время тушения пожара были обнаружены тела 58-летнего мужчины и 47-летней женщины. По словам очевидцев, хозяйка дома успела спасти своего двухлетнего внука. Соседка рассказала, что заметила дым и увидела женщину, которая разбила окно. Внутри находился ребенок, которого она передала на улицу через окно. После этого женщину больше никто не видел. Огонь быстро охватил дом. Мальчик был доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Ушачском районе произошел смертельный несчастный случай при работе с болгаркой. 64-летний мужчина очищал металл от ржавчины во дворе своего дома. Во время работы тканевый платок, которым он защитил голову и шею от пыли, попал во вращающуюся насадку инструмента. Ткань мгновенно намотала на вал, затянув ее вокруг шеи. От полученных травм мужчина скончался до прибытия помощи. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия. По данным специалистов, погибший был трезв. В сети появилось видео с медвежонком, который прогуливался в районе деревни Крупенина Бешенковичского района. Автор ролика рассказал, что косолапый шел всего в 100 метрах от оживленной трассы М3 и, судя по всему, держал курс прямо на ферму. Местные жители рассказывают, что косолапые в этих краях уже не редкость. Медвежонка на днях видели в соседней деревне Долгое. Судя по всему, лесные жители Витебщины продолжают активно осваивать территории поближе к людям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Исполняющая обязанности генерального директора Лидского молочно-консервного комбината Ирина Филиппова о том, какие инвестпроекты будут реализованы предприятием в ближайшее время.
19: Основным инвестпроектом у нас очень амбициозные планы по развитию. И первый проект – это производство концентрата молочного белка. Это запуск этого проекта 2028 год. Это позволит нам увеличить объем перерабатываемого молока до 250 тонн в сутки. Функциональная значимость этого продукта очень широкая. Это лечебно-профилактическое питание, это молочная промышленность, это кондитерская промышленность, производство мороженого и так далее. Уже в этом году мы запускаем линию на площадке розлива молока питьевого и питьевых йогуртов в бутылку. Это четвертый квартал текущего периода. Безусловно, с требованием времени, опять же, для поставки в стран дальней дуги, это фасовка сухих молочных продуктов в среде инертного газа, в данном случае азота. Это позволит нам сохранить органолептические показатели сухого цельного молока. Это основные инвестпроекты головной площадки. По филиалам Ашмянский сыродельный завод – это фасовка сыра с фиксированным весом в виде слайсов, с интерливером, без интерливера, стопка, елочка, лестница, скажем так, укладка сыра. Сморгонские молочные продукты – это новая линия мороженого, линия упаковки творога, скажем так, в трехшовный пакет, что позволит нам увеличить сроки годности этого продукта и расширить, скажем так, страны поставки. Новогрудские дары – запуск сырной линии дополнительно, производство 10 тонн производства сыра в сутки. Амбициозный проект на Любчанском производственном цеху – это производство сыров с благородной плесенью.
2: Важный сигнал.
5: Самим хватит? Беларусь еще больше увеличила поставки бензина и дизельного топлива в Россию на фоне рекордного дефицита в 15 регионах страны.
10: В мае Беларусь нарастила железнодорожные поставки нефтепродуктов на российский рынок на фоне дефицита топлива в России, вызванного сезонным ростом спроса и снижением производства после атак беспилотников на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов.
5: Об этом пишут отраслевые источники. По их данным, поставки автомобильного бензина с белорусских НПЗ в Россию выросли на 11% по сравнению с апрелем и составили около 57 тысяч тонн.
10: Отгрузки дизельного топлива увеличились на 23%, почти до 50 тысяч тонн. Кроме того, в Россию было поставлено более 5 тысяч тонн авиационного керосина. За январь-май 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 270 тысяч тонн. Экспорт дизельного топлива вырос втрое – до 179 тысяч тонн.
5: Эксперты связывают рост поставок с необходимостью частично компенсировать потери российской нефтепереработки после серии украинских ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Как рассказал российский военкор Иван Отраковский, в их результате была остановлена четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.
20: Восстанавливать никак их не выйдет. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх.
5: Но и Беларусь не бездонная нефтяная бочка, предупреждает экономист Игорь Боровик.
11: У нас у самих запасы ограничены. Страна работает в условиях высокой внутренней нагрузки, дефицита топлива в ряде регионов и сезонного роста спроса. При этом приходится помогать союзному государству, продавать большие объемы топлива по фактически льготным схемам. Это не заработок. В итоге нагрузка на внутренний рынок растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается, а прибыль минимальная, а может и нулевая.
5: Больше всего рекордные поставки топлива в Россию могут ударить по белорусским водителям. Помогать союзнику можно, но ценой дефицита топлива и роста цен для своих, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
21: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел. И четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Давай сегодня без долгих вступлений сразу к делу. Представь себе такую обычную среднестатистическую квартиру.
23: Так, ну давай, представила.
22: На входной двери висит аккуратная табличка с фамилией владельца. Кто-то регулярно оплачивает счета, даже цветы на подоконнике поливают.
23: Угу, звучит как полная иллюзия такого хозяйского контроля. Внешне все в порядке.
22: Вот именно, полная иллюзия. Потому что есть один нюанс. Замки на входной двери уже давно заменены. А единственная связка ключей лежит исключительно в кармане у соседа.
23: Ага, метафора прозрачная.
22: Ну да. И если отбросить все эти дипломатические реверансы, формулировки разные, и просто проанализировать факты мая 26 года, то вырисовывается очень жесткая картина. Беларусь де-факто полностью утратила свою государственную самостоятельность. Страна просто превратилась в военный придаток соседнего государства.
23: Как вообще можно говорить об утрате самостоятельности, если, ну, сохраняется вся атрибутика власти?
0: Какая именно атрибутика?
23: Ну как, работают министерства, принимаются какие-то законы, армия, в конце концов, функционирует. Есть же генеральный штаб, офицеры, при должностях люди в форме ежедневно отдают приказы. Разве наличие такого огромного аппарата – это не признак суверенитета?
0: Если оценивать ситуацию, знаешь, исключительно по фасаду, да, выглядит вполне убедительно. Но суть-то кроется в скрытых механизмах управления.
23: В смысле?
0: Чтобы понять эту физику процесса, нужно отмотать время назад, к событиям августа 2020 года. Власть в стране тогда удержалась исключительно благодаря беспрецедентному внешнему вмешательству. И вот это спасение создало колоссальный долг.
23: Но долги же, даже политически, они имеют свои границы. Любой кредит можно как-то реструктуризировать, ну, выплатить экономическими преференциями, торговыми уступками. Зачем отдавать контроль над государством?
0: Вот, в том-то и дело, что возникла классическая долговая ловушка суверенитета. Этот конкретный долг принципиально невозможно выплатить деньгами или тракторами. Он выплачивается исключительно полномочиями.
23: И контролем над территорией, я так понимаю?
0: Именно. В 22-м году территория уже была предоставлена для наземного наступления. А к маю 26-го года контроль над ключевыми военными процессами оказался утерян вообще полностью.
23: Хорошо, но давай оперировать фактами. Возьмем ту же белорусскую армию. Постоянно же проводятся масштабные учения, публикуются видео, где генералы сидят в командных пунктах.
0: Склоняются над картами с умным видом, да.
23: Ну да, отдают распоряжение. Но невозможно же поверить, что командиры соединений вообще ничего не решают на своей же земле.
0: Анализ совместных учений мая 26-го года показывает фундаментальный сдвиг. Произошел полный переход на так называемое сквозное командование. Система C2 – Command and Control.
23: Подожди, но совместные учения проводились там десятилетиями. Всегда были какие-то общие маневры. В чем кардинальное отличие именно сейчас?
0: Разница огромна. Раньше это было, ну, тактическое слаживание. Представь два разных оркестра, которые просто репетируют на одной сцене.
23: У каждого свой дирижер, да?
0: Да, у каждого свой дирижер, свои партитуры, они просто пытаются играть синхронно. А в 26-м году дирижер остался один. Белорусские штабы теперь управляются напрямую из-за границы в режиме реального времени. Вся связь, шифрование, все физически интегрировано в чужую вертикаль.
23: Ого, то есть приказ на перемещение какого-нибудь батальона идет вообще в обход Минска?
0: Именно так. Цифровой сигнал просто минует местный генеральный штаб. Приказ спускается по единой системе от чужого командного центра прямо исполнителям на местах.
23: И кем тогда стали белорусские генералы во всей этой схеме?
0: Простыми статистами. Ну, в лучшем случае, высокопоставленными клерками.
23: А как же их подписи на приказах? Вот те самые кадры из бункеров.
0: Это чисто бюрократический театр. Подписи нужны только для вида, чтобы соблюсти формальности и поддержать ту самую иллюзию контроля. А стратегические решения, куда ехать, когда стрелять, генерируются извне.
23: Слушай, если эта логика сквозного командования верна, возникает очень серьезное противоречие.
0: Какое?
23: Ну смотри, если соседнее государство берет под контроль войска, оно же должно их как-то вооружать, усиливать, чтобы использовать как боевую единицу. Разве нет?
0: А происходит ровно обратное. Арсенал страны фактически выпотрошен. За последние 4 года на восток вывезли около 40% тяжелой бронетехники.
23: 40%? Ничего себе! Это же не излишки какие-то, это вообще основа сухопутной армии.
0: Да. И в первую очередь забирали ударный костяк, танки Т-72Б. Те машины, которые были в боевом составе, они просто ржавели где-то на базах. Плюс колоссальный отток боеприпасов.
23: Снаряды тоже вывезли.
0: Миллионы артиллерийских снарядов. То, что десятками лет копилось на складах, просто ушло эшелонами за пределы страны.
23: Но если у регулярной армии забирают половину танков и, ну, критический запас снарядов, она же физически теряет способность вести автономные боевые действия.
0: Самостоятельно никак, да. Запасов хватит на несколько дней локальных стычек. И к тому же у белорусских подразделений нет реального современного боевого опыта.
23: Ну и как тогда их используют в этой новой вертикали?
0: Их роль свели к логистике. Это обслуживание баз, транзит, ремонт техники и банальная охрана тыловых объектов.
23: Так, ну хорошо, бронетехника уехала. Но здесь же нужно вспомнить 23-й год. размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
22: О, это моя любимая тема.
23: Ну, любой военный аналитик скажет, что наличие ядерки мгновенно переводит территорию в статус неприкосновенной. Разве это не делает страну ядерной державой с, ну, гарантией защиты?
22: Это самая опасная иллюзия из всех возможных. Статус бы повысился, если бы вместе с боеголовками появилось право ими управлять. А сейчас это статус охранника при чужом сейфе.
23: Метафора красивая, согласна. Но ракетные комплексы «Искандер» же передали местным военным. Они на них тренируются, там выезжают куда-то.
22: Тренируются подвешивать макеты ракет, это да. Сейф-то стоит в помещении. Его можно от пыли протирать, ручку полировать.
23: Но открыть нельзя.
22: Невозможно. Коды, авторизации, полетные задания и вообще все протоколы применения остаются исключительно в руках тех офицеров, которые это оружие привезли с собой. Нет самостоятельного доступа, нет ядерного статуса.
23: Получается, ядерное оружие есть, мишени на радарах появились, а кнопки управления нет вообще.
22: Абсолютно. Более того, ради того, чтобы этот чужой сейф вообще можно было законно поставить, пришлось загнать себя в юридический капкан.
23: Ты про референдум 22-го года? Переписывание Конституции?
22: Да. Из главного закона страны тогда вычеркнули два фундаментальных пункта. Стремление к нейтралитету и безъядерный статус.
23: Ну, скептики скажут, подумаешь, Конституция в условиях глобального конфликта – это просто бумага.
22: Эта бумага имела колоссальное значение. До 22-го года эти пункты давали железобетонный легальный инструмент, чтобы дистанцироваться от чужих войн. Можно было сказать, извините, Конституция запрещает, а теперь этого счета нет.
23: То есть произошло такое конституционное самозаключение?
22: Точно. Юридического пути для отката назад просто не осталось.
23: Слушай, но ситуация вырисовывается вообще парадоксальная. Танков почти нет, ядерка контролируется извне, юридический щит сломан, но боевые-то действия идут прямо сейчас. Как территория страны используется в военной рутине на данный момент?
22: Сейчас главный ресурс – это география. И в первую очередь воздушное пространство. Небо больше не принадлежит государству. Оно работает как гигантский логистический щит.
23: Это как?
22: Ну вот смотри, ударные дроны типа тех же шахедов используют очень специфический маршрут. Они залетают в воздушное пространство Беларуси и делают там глубокую затяжную петлю.
23: А в чем тактический смысл делать такой огромный крюк? У них же запас хода ограничен. Почему не лететь по прямой?
22: Потому что по прямой высокая плотность ПВО. А этот маневр нужен, чтобы заходить на цели в Западной Украине с северного направления.
23: И насколько этот заход с севера реально меняет картину для радаров?
22: Кардинально. Это снижает эффективность украинской ПВО примерно на 30%. Системы исторически выстроены против угроз с востока и юга. Внезапный подлет с севера оставляет просто минимум времени на реакцию.
23: Возникает очень логичный вопрос. Дроны летят медленно, тарахтят громко, маршрут известен. Почему их просто не сбивают прямо там, над территорией Беларуси?
22: Потому что это ловушка. Расчет строится на психологическом барьере. Никто не хочет спровоцировать полномасштабную эскалацию.
23: А, то есть юридически удар на чужой территории можно выдать за акт агрессии.
22: Именно. Воздушное пространство используется как искусственная иммунная зона. Летит боевой аппарат, но трогать его нельзя. И эта тактика постоянно становится жестче. Вот давай вспомним события 26 мая 26 года.
23: Что там было?
22: Официальное заявление о том, что границу якобы нарушили 116 украинских дронов.
23: 116? Может, угроза реально была? Системы контроля что-то зафиксировали?
22: Нет, детальный анализ показывает обратное. Большая часть — это либо малые коптеры пограничные, либо артефакты на радарах, либо чистый вымысел. Не показали ни одного обломка. Цель этого заявления вообще в другом.
23: В чем?
22: Психологическая операция.
23: Да.
22: Нужно создать образ нависшей угрозы, чтобы оправдать будущие действия.
23: Какие действия?
22: Запуски новых крайне дешевых дронов «Молния» прямо с территории Беларуси. Благодаря этому алиби это будет подаваться не как агрессия, а как якобы ответный удар на те самые 116 дронов.
23: Как классическая операция прикрытия. Но зачем им запускать новые дроны именно с севера? В чем стратегическая ценность этой точки для чужого генштаба?
22: Дистанция и логистика. От южной границы до важнейшей трассы М-06 на Западной Украине всего 50-70 километров.
23: М-06 Это же главная артерия для поставок западного вооружения.
22: Совершенно верно. Это идеальный плацдарм для перерезания коммуникаций. При запуске с 50 километров дрону нужно минимум топлива. Значит, можно взять больше взрывчатки.
23: И время подлета сокращается до минут.
22: Да, ПВО просто не успевает перехватить этот дешевый рой. И ради этого соседнее государство абсолютно спокойно готово подставить белорусские приграничные города под возможные ответные удары.
23: Жизни людей просто становятся разменной монетой в логистической схеме. Слушай, но страна же это не только база и небо. Как функционирует экономика в таких условиях? Она же не может использоваться только как полигон.
22: Экономика тоже полностью переведена в формат резервного бака. Или донорского органа, если хочешь. Вот яркий пример, опять же, из мая 26-го. Идет серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поврежден Сызранский НПЗ.
23: Так, возникает дефицит топлива на внутреннем рынке.
22: Острый дефицит. И механизм срабатывает молниеносно. За 3 недели биржа в Санкт-Петербурге выкупает 17 340 тонн белорусского бензина.
23: Цифра внушительная, но может это просто удачная рыночная конъюнктура? Заводы заработали денег.
22: Рынок так не работает. Это рост объемов продаж почти в 60 раз по сравнению с прошлым годом. В 60 раз. Это прямой приказ по вертикали. Откройте кран и слейте резервы.
23: Подожди, а если это топливо завтра понадобится внутри страны? Ну там, посевная, кризис логистики.
22: Этот вопрос вообще не поднимается. Резервы вычерпываются на поддержание чужой военной машины по первому требованию. Внутренняя стабильность просто принесена в жертву.
23: Слушай, если вот эта военная и экономическая интеграция зашла так далеко, как на это реагируют в мире, на Западе, в Киеве?
22: Произошел тектонический сдвиг. Старая политика разделения окончательно закончена.
23: Это когда дипломаты рассматривали режим отдельно, а саму страну отдельно?
22: Да. Раньше считалось, что страну не нужно толкать в изоляцию, избегали жестких шагов. Но к маю 26-го эта логика рухнула. Стало известно о формировании списка из 500 законных военных целей на территории Беларуси.
23: 500 целей? Но это же военные базы, склады, узлы. Удар по ним – это перенос войны на новую территорию. Это огромная угроза для обычных людей, которые живут рядом.
22: Это суровая военная логика. Если инфраструктура используется для атак, она юридически становится законной мишенью. Этот список – это очень жесткий сигнал.
23: Сигнал политическому руководству.
22: Руководство и так под санкциями. Это сигнал генералам, командирам баз, офицерам среднего звена. Прямое указание на их персональную ответственность.
23: То есть оправдание в стиле «я просто охранял периметр авиабазы» больше не прокатит?
22: Абсолютно не прокатит. То, что происходит, это хрестоматийный пример захвата государства. State capture. Только осуществлен он внешней силой. Армия, суды, экономика подчинены настолько, что перестали работать в интересах собственного общества.
23: Если попытаться как-то подвести итог, масштаб потерь за эти 4 года просто оглушительный. Концепция союзного государства, которую продавали как объединение равных, обернулась системным поглощением. Меньший элемент просто растворился.
22: Давай резюмируем. Управление армией извне, юридический нейтралитет ликвидирован, арсенал тяжелой бронетехники выпотрошен, небопроходной двор для чужих дронов, а экономика работает как донорский орган.
23: И самая трагичная мысль тут в том, что народ оказался просто в заложниках у этой системы. Люди же не выбирали этот путь конфликта.
22: Большинство не давало на это мандаты ни в 2020 году, ни позже. Но именно обычным людям сейчас приходится нести всю тяжесть, расплачиваться безопасностью своих городов, выкоченной экономикой и беспрецедентной изоляцией.
23: Общество платит за геополитические решения, на которые даже не могло повлиять.
22: Знаешь, любые конфликты заканчиваются, формы правления тоже исторически конечны. Но главный вопрос сейчас висит в воздухе. Когда появится историческое окно возможностей, как обществу предстоит заново буквально по крупицам собирать свой суверенитет? Тот самый, который за эти годы чужими руками был настолько глубоко и безжалостно демонтирован.
23: Это колоссальная задача, и разгребать эти последствия придется как минимум целому поколению.
22: На этом сегодня все. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Это шок. Стало известно, кого подорвали в машине в Балашихе. Это высокопоставленный офицер вооруженных сил.

0: Рано утром 9 июня в подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. По словам очевидцев, мужчина сел за руль, завел машину, проехал около 50 метров, и в этот момент прогремел мощный взрыв.
1: Нашего соседа машина, сзади нас прям стояла две наши машины, сестры наши, мы...
0: По предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте было заложено за водительским сиденьем. Военный аналитик Руслан Левиев предполагает, что исполнитель ждал на парковке, когда автомобиль поравняется с ним, чтобы активировать бомбу. Сразу после взрыва водителя удалось вытащить из горящей машины, но через несколько минут он скончался на руках у соседа.
2: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метров 10, оттащил. Все, и ушли, потому что после того, как вытащил, второй взрыв был такой небольшой, но нормально. Когда вытаскивал, да, так хрипел, так, на последний взрыв можно сказать. Все, он так не разговаривал. Непонятно, ничего не говорит.
0: Незадолго до взрыва очевидцы рассказали, что видели мужчину с рюкзаком. Он ходил возле припаркованных машин, а после взрыва быстро скрылся. О том, кто находился за рулем взорванного BMW X3, долго официально не сообщалось. Стало понятно, что это кто-то из высокопоставленных чиновников. Да и район, в котором произошел инцидент, непростой. Он строился для семей военнослужащих, и квартиры там распределялись только через структуры Минобороны. Позже стало известно, что погиб начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов.
3: Давыдов больше 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в Луганскую область.
0: Это не первое убийство высокопоставленного офицера в российском тылу за время СВО. В апреле 25 года тоже в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. В декабре 2024 в Москве на Рязанском проспекте подорвали начальника войск радиационной химической биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Вопросов к правоохранительным органам становится все больше, пишут Z-блогеры. По их словам, ясно одно, уже даже в тылу небезопасно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день! Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Импортозамещение провалилось. За 4 года белорусские фармацевты не смогли создать аналоги как минимум 600 западных лекарств. В соцсетях обсуждают свежий сюжет по ГосТВ об успехах медицины. В эфире рассказывали о новых лекарствах, передовых разработках и лидерстве страны. Но к озвученному есть вопросы. В сюжете заявили, что в Беларуси создали ряд новых препаратов, от противовирусных до противоопухолевых. Также упомянули подход к борьбе с антибиотикорезистентностью и назвали страну одной из лидирующих по ряду показателей. Однако без конкретики такие формулировки вызвали сомнения даже у медиков.
11: Из сюжета телеканала СТВ может сложиться впечатление, что Беларусь – одна из передовых стран в сферах медицины и фармацевтики. Так, среди перечисленных достижений назвали создание препарата от эпилепсии, противовирусных и даже противоопухолевых средств, которые подаются как результат успешного развития отечественной науки. При этом в заявлениях часто не уточняется, что именно считается новыми лекарствами – оригинальные разработки или дешевые аналоги иностранных препаратов. Проблема в том, что создание действительно нового лекарства – это годы работы и сотни миллионов долларов. Для примера, немецкая компания Bayer потратила около 950 миллионов долларов и 5 лет только на разработку одного действующего вещества для препаратов против тромбоза Xarelto. В Беларуси же чаще речь идет о дженериках, копиях уже существующих препаратов. Это не новые разработки, а воспроизведение уже известных формул, разработанных другими.
10: При этом страна все еще зависит от импорта. По последним данным, для 600 зарубежных лекарств аналогов в Беларуси нет. С лекарствами сейчас вообще беда, отмечают эксперты. Это признают и сами медики. В Беларуси уже не хватает качественных препаратов, говорит врач Станислав Соловей.
12: Действительно, в Беларуси фиксировались периоды, когда пропадали лекарства. Причем те, которые были необходимы людям для постоянного приема. Тут можно вспомнить тот же тамоксифен, наверное, самое известное, что было из лекарств. То есть пропадали периодические вакцины. Это были перебои. То есть не только, что они вообще полностью в ноль пропали, их там не было годами. Но вот нужно понимать, что в некоторых ситуациях задержка даже приема на неделю может нанести уже определенный здоровью.
10: Напрямую с санкциями дефицит лекарств не связан, считают эксперты. По их словам, запрета на поставку импортных препаратов нет. Но многие западные фармкомпании ушли с белорусского рынка после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кроме того, у государства стало меньше денег, которые оно может потратить на закупку качественных лекарств. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отечественные фармацевтические предприятия выпускают около 1800 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. Из них более 760 – организации холдинга «Белфармпром», отмечают в Минздраве.
13: В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарственных препаратов в аптечной сети составляет около 65%, а в госпитальном секторе – более 80%, что обусловлено значительной разницей в ценах на импортные и отечественные препараты.
10: Ранее Минздрав разрешил медицинским учреждениям закупать китайские лекарства без регистрации. Западных препаратов в стране с каждым годом становится все меньше. Белорусские дженерики, о качестве которых рассказывают с экранов телевизоров, не особо популярны у граждан. И не случайно. По словам экспертов, они не дотягивают до качества оригинальных европейских лекарств и не особо справляются с программой импортозамещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
14: Горы мусора и толпы крыс. Студентка из Бреста показала, как выглядит зона отдыха на Минском море. Жители Минска привыкли считать Минское море главной дачей столицы и местом для семейных выходных. Но то, что обнаружила там брестская студентка во время недавней прогулки, больше напоминает кадры из фильма ужасов. Она сняла на видео горы мусора и бегающих крыс, которые чувствуют себя там как полноправные хозяева. Видео, снятое девушкой за считанные часы, облетело соцсети. На кадрах видно, как грызуны практически не боятся людей и беспрепятственно снуют между мусорными контейнерами, которые, судя по всему, не вывозились неделями. В соцсетях периодически появляются жалобы на состояние популярных зон отдыха на Минском море. Отдыхающие отмечают проблему переполненных мусорных контейнеров и стихийных свалок, которые привлекают грызунов.
15: Я приехала просто погулять, подышать воздухом. Сначала не поняла, что за шорох в кустах. А когда подошла ближе к контейнерной площадке, просто обалдела. Там крысы размером с кошку. Они даже не убегали. Горы пакетов, вонь и мухи. Это просто шок. Как здесь можно отдыхать с детьми? Это же прямой путь в инфекционную больницу.
14: Местные жители говорят, что проблема назревала давно. Количество мусорных баков не рассчитано на тот поток людей, который хлынул сюда с приходом тепла. А график вывоза мусора, похоже, существует только на бумаге.
16: А что вы удивляетесь? Мусорку открываешь, то есть она битком. Никто не вывозит, вот люди и кидают пакеты рядом. А крысы, где еда, там и они. Мы раньше с детьми сюда ходили, а сейчас обходим стороной. Власти отчитываются об облагораживании, а по факту сплошная антисанитария. Мы налоги платим за что? Чтобы в крысином царстве загорать?
14: Экологи бьют тревогу. Минское море – это не просто зона отдыха, это сложная экосистема. Крысы в больших количествах – это риск распространения опасных заболеваний, говорит эксперт по санитарной безопасности Виталий Ляшкевич.
17: Ситуация критическая. Когда в общественном месте нарушается баланс уборки, грызуны размножаются в геометрической прогрессии. Простая дератизация здесь уже не поможет. Нужен комплексный подход. Закрытые контейнеры, ежедневный вывоз и полная зачистка прилегающей территории. Если проблему не купировать сейчас, к середине лета мы получим полноценную зону эпидемиологического риска, куда будет опасно даже заходить.
14: Обычно подобные антисанитарные условия связаны с несколькими факторами, в частности, с высокой нагрузкой. В жаркие дни на пляжах отдыхают тысячи человек, а службы не всегда успевают вывозить отходы, отмечают эксперты. По их словам, часть пляжей и беседок закреплена за конкретными арендаторами кафе, а за уборку лесопарковых зон и дорожек отвечает местный Зеленстрой. Кроме того, играет роль культура отдыха. Оставленные остатки пищи и неубранные пакеты быстро привлекают крыс из близлежащего леса. В таких ситуациях для эффективного решения проблемы гражданам советуют обращаться в райисполком или региональный центр гигиены и эпидемиологии, так как стихийные свалки создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о необходимости более тесной работы верховных судов Беларуси и России.
19: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать.

0: по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Вместо лета военный шлейф. В Беларуси проводится штабная тренировка с территориальной обороной. На границе с Украиной тоже движение. Минобороны 10-11 июня проводит штабную тренировку с управлением территориальной обороны. Она посвящена планированию применения сил теробороны, отметили в ведомстве.
3: Офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Республики Беларусь. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны.
2: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
4: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
2: Еще раньше Зеленский заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах он назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням. Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
5: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
2: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом неоднократные заявления президента о подготовке к войне и постоянные военные учения настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
7: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве по вопросам.

0: вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: След СВО по всей стране. Чебоксаров полыхает оборонзавод, в Самаре – НПЗ, а под Владимиром – нефтебаза. Это был удар «Фламинго».
3: Только что. Руки дрожат. Я такого даже не слышал никогда.
2: Беспокойная ночь сразу в нескольких регионах страны. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах и стрельбе. По их словам, тревога звучала несколько раз за ночь. Больше всего громких хлопков слышали в районе военного предприятия в НИИР «Прогресс». Очевидцы говорят, они видели, как туда прилетело несколько ракет. На видео, которое появилось в сети, зафиксированы первые секунды после удара по административному корпусу. На втором виден огромный столб дыма над тем же зданием оборонного предприятия с другого ракурса.
4: Была сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
2: В НИИР «Прогресс» производит для армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП. Также завод производит спутниковые приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», которые применяют в дронах «Камикадзе» типа «Шахет», а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб. Это не первый удар по предприятию. Предыдущий был 5 мая. После этого над админзданием были построены металлические башни, на которые над всей территорией в НИР натянули антидроновые сетки. Но от ракетного удара они оказались бесполезными, говорят военкоры.
5: Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да? Видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть.
2: Кроме завода в Чебоксарах, беспилотники в ночь на 10 июня снова нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в НК «Роснефть». Завод уже атаковали в январе этого года, после этого он долго не работал. Под Владимиром после налета дронов загорелась нефтеперекачивающая станция в Торово. ВСУ, похоже, идут по новой четкой стратегии, атакуя уже не первый месяц НПЗ и нефтяные базы, пишет военкор Анастасия Кашеварова. По ее словам, у российской армии стратегии сейчас попросту нет.
6: Украина бьет по Кронштадту, по нефтеперерабатывающим заводам, Питерский экономический форум в черном дыму, по Москве пытаются бить каждый день. Мы отчитываемся, что взяли населенный пункт Шевченко в Харьковской области, где проживает 0 человек на 2022 год. Они с нами воюют, а мы вялый член.
2: Отсутствие стратегии наблюдается и на фронте, отмечает военкор. Командиры думают, где взять больше людей для штурмов, нежели как уберечь личный состав от беспилотников и артиллерии.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Неучтенные работы. В правительстве хотят внести изменения для репетиторов. Что важно знать? В Беларуси хотят создать реестр репетиторов. Оказывать эти услуги смогут только те, кто будет включен в этот перечень. При этом в реестр не смогут попасть те, кто был осужден по экстремистским статьям. Как утверждают чиновники, изменения также нужны для минимизации возможности по оказанию детям услуг учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога лицами, не имеющими соответствующего образования. Законопроект с изменениями для репетиторов вызвал весьма активное обсуждение на национальном правовом интернет-портале. Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу. Один из комментаторов написал, что репетиторство — это консультация, а не обучение.
8: Хотелось бы узнать, были ли случаи, когда репетиторы с различного рода судимостями, особенно по экстремистским статьям, как-либо вредили детям? Родитель сам выбирает репетитора. Репетиторство – это консультация, а не обучение. Многие репетиторы уйдут с рынка. Будет меньше поступлений в бюджет.
7: Мужчина также поинтересовался, есть ли примеры таких реестров репетиторов в других странах. Мол, зачем усложнять то, что и так прекрасно работает. Еще один из комментаторов считает, что этот законопроект усложняет вход в профессию.
9: Для включения в реестр репетиторов придется проходить дополнительные государственные проверки. На фоне того, что правила для ИП в этой сфере уже были серьезно ужесточены, реестр становится очередным административным барьером. Это может оттолкнуть практикующих учителей от легальной работы. Кроме того, существует риск ухода рынка в тень.
7: Об этом же говорят и эксперты. По их словам, вместо полной легализации, жесткий контроль и дополнительные фильтры могут привести к обратному эффекту. Часть сильных педагогов предпочтет отказаться от официального статуса и работать через знакомых за наличный расчет. Кроме того, если процедура окажется слишком сложной или затянутой, предложение на рынке снизится, а цены для родителей неизбежно вырастут. Еще один оставивший отзыв убежден, что проблема не в репетиторах, а в системе образования.
10: Если детям уже в начальной школе нужен репетитор, то проблема не в репетиторах, а в системе образования. Предлагаю пересмотреть программы, учебники и правила, которые порой непонятны даже взрослым. Уберите бумажную волокиту из школ. Дайте учителям заниматься обучением, а не всем подряд, от воспитания родителей до составления описей квартир учеников. Тогда учителя не будут уходить в репетиторство.
7: Эксперты сходятся во мнении, что новые документы и обязанности для репетиторов приведут к росту цен. По их словам, законопроект затрудняет доступ к труду и самозанятости для большого числа людей, которым есть что предложить детям и их родителям. Кроме того, это создает дополнительные бюрократические барьеры даже для квалифицированных специалистов. В нынешнем виде законопроект не должен вступать в силу, поскольку негативно скажется как на репетиторах, так и на их клиентах, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Мам, прости. Тяжело раненый солдат записал видео для матери. Тела его бойцов отказались вывозить из окруженного дронами поля Донбасса. Максим Дротов ушел служить 2 месяца назад. Ему прислали повестку, чтобы уточнить данные, но с военкомата домой он уже не вернулся. На 3 дня парня отправили на полигон, а оттуда сразу на донецкое направление. Он пережил 2 сложных боевых задания, а в третьем Максим Дротов получил серьезное ранение. В этот момент солдат и записал обращение к близким на случай, если не сможет выбраться.
11: Я 200. совсем, но там не знаю, что мне делать. Убираться или нет. Я люблю всех мам, пап. Не найду я. Не найду. Птички. Напрочь.
2: На фронте в этом году военные медики фиксируют гораздо большее количество потерь, чем в предыдущий период. Солдаты и сами это подтверждают, говорят бойцы, десятками гибнут в одном штурме. Именно поэтому сейчас на улицах страны увеличилось количество рекламы с призывом вступать в ряды армии. Но некоторые из рекламных бордов вызвали общественное осуждение. В Пензе на одной стороне баннера размещена реклама контракта с Минобороны, а на другой – бюро ритуальных услуг.
12: Ошибка, с ума сошли. Как можно на пятый год войны на один плакат вешать две таких рекламы? Ужас, конечно.
2: Тем временем родственники военных продолжают жаловаться на проблемы в армии. На днях супруга военнослужащего 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса записала видеообращение, где просит провести проверку в подразделении ее мужа.
13: По словам моего мужа и других бойцов, командование относится к ним как к расходному материалу. Военнослужащие отправляют на задание без должной подготовки. Люди морально и физически истощены. Я прошу провести проверку, разобраться в действиях командования и защитить военнослужащих, которые сейчас не могут добиться справедливости.
2: По словам женщины, солдаты опасаются открыто говорить о проблемах в подразделении из-за возможных последствий. Поэтому просят родных решить этот вопрос в тылу. Женщина ходила в военкомат и другие инстанции, везде говорят одно и то же. Приняли во внимание. Сейчас жена бойца обратилась к адвокатам, но те в открытую говорят, пока идет спецоперация, шансов решить эту проблему почти нет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
14: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
15: Пир.
14: Вторник.
15: Мангаль.
14: Среда.
15: Будх.
14: Четверг.
15: Джумерат.
14: Пятница.
15: Джума.
14: Суббота.
15: Хафта.
14: Воскресенье.
15: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
17: 12 часов 3 минуты услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще два раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
16: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
18: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, Пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
16: За последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых – боевые. За одну неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
19: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
16: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храбчинский.
20: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
16: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о плане действий для нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко.
22: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаю прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. И никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых. А во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей. Возражают некоторые. Ну, ясно, я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, или же она напрямую будет подчинена президенту.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
23: Новости союзного государства.
24: Это уже похоже на бензиновую лихорадку. На Кубани закрываются АЗС, в Крыму топлива почти нет, а если есть, то по 100 рублей за литр. В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса временно остановили отпуск топлива на 15 автозаправочных станциях. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства ТЭК и ЖКХ края. Ограничения затронули заправки в Краснодаре, а также Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Речь в основном идет о небольших частных АЗС. При этом, согласно сообщению, в Темрюкском районе, граничащем с Крымом, на 7 заправках образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. Еще 8 июня власти Краснодарского края предупреждали, что часть из более чем 500 АЗС, закупающих топливо мелким оптом без долгосрочных контрактов, столкнулась с его отсутствием. Перебои фиксировались и на сетевых заправках. На фоне резкого роста спроса поставки не успевали покрывать потребности.
0: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
24: О возможных локальных сбоях заявляли и в Ростовской области. Вице-губернатор региона по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отмечал, что крупные сети продолжают работать штатно. Однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
3: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
24: Но особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Цены на бензин там на 20% превысили московские и достигли почти 90 рублей за литр. А у перекупщиков цены выросли еще сильнее. На сайтах объявлений бензин предлагают по 130, а то и 150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС. На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
4: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
24: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
5: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
24: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. Поэтому россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко о плане действий для нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко.
22: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получают прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. И никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых, а во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей возражают некоторые. Ну, ясно, я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды или же она напрямую будет подчинена президенту.
14: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
15: Мосаме сарма.
14: Лето.
15: Мосаме гарма.
14: Весна.
15: Бахар.
14: Осень.
15: Хизан.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
8: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
7: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
8: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
7: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
8: Угу, просто съедается.
7: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
8: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
7: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
8: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
7: Ну, есть такое, да.
8: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
7: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
8: В смысле?
7: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
8: Жесткая оптимизация?
7: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
8: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
7: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
8: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
7: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
8: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
7: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
8: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
7: Да-да-да.
8: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
7: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
8: От 2000 это...
7: 700 рублей.
8: Да, 700 рублей.
7: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
8: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
7: Штраф за бедность. Звучит мощно.
8: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
7: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
8: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
7: А качественная прослужила бы лет 5-7.
8: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
7: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
8: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
7: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
8: Ну да, около 300 тысяч человек.
7: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
8: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
7: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
8: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
7: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
8: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
7: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
8: Ой, нет.
7: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
8: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
7: И он берет технику в рассрочку.
8: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
7: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
8: Формально.
7: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
8: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
7: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
8: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
7: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
8: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
7: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
8: Огороды.
7: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
8: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
7: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
8: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
7: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
8: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
7: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
8: Пенсии, пособия.
7: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
8: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
7: У него есть хоть какие-то рычаги.
8: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью. Он может только ждать.
7: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
8: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
7: Правило не раскачивать лодку?
8: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
7: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
8: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
7: Нулевой баланс?
8: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
7: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета. И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
8: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
7: Гормоном стресса.
8: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
7: До следующей получки.
8: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
7: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
8: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
7: Детям.
8: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
7: Они видят, как товары возвращаются на полки.
8: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
7: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
8: Да, замаскированная под стабильность.
7: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
8: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
7: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
23: Важный сигнал.
16: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
2: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то.
16: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
2: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
16: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
11: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
12: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
11: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивают по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
16: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
13: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега – почти 12945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
16: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
16: ГОСТом и не пахнет. Белорусы жалуются, что любимые сырки с пандой уже не те. Савушкин продукт изменил рецептуру.
12: Сырки с пандой Мишу. Кошмар какой-то стали. Теперь глазурь кажется такой же сухой, как и у других сырков. Я прекрасно помню этот мягкий шоколадный слой, который не нужно было разламывать зубами при надкусывании. А сейчас именно так и происходит. Она хрустит. Это не то.
11: Долгое время покупали только эти сырки. В последней доставке они какие-то другие. Глазурь отличается. Не в лучшую сторону для меня. Это правда, согласен.
12: Испортили такой хороший продукт. Глазурь как пластилин стала. Не нужно менять составы. Точно же где-то начали экономить и заменили ингредиенты.
16: На Полоцком молочном комбинате подтвердили, что за рецептуру и производство сырков теперь полностью отвечают сотрудники Савушкина продукта. Однако последние опровергают догадки о вмешательстве в традиционный рецепт.
0: Мы изменили только упаковку. Рецептуру не меняли. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить первоначальный вкус сырка и не потерять армию его поклонников. Эта процедура связана и с Минздравом, и с другими инстанциями. Она предусматривает много бюрократических этапов. Из изменений можно отметить то, что сырки выпускаются на новом, более современном оборудовании. А так, восприятие вкусов – все же очень субъективная вещь.
16: Напомню, что легендарный Полоцкий молочный комбинат в апреле передали Савушкину продукту. О слиянии предприятий заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова.
1: В соответствии с поручением президента Лукашенко по Полоцкому молочному комбинату было принято такое решение. Теперь сюда зайдет крупный переработчик молочной продукции «Савушкин продукт», известная не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
16: Эксперты отрасли отмечают, что «Савушкин продукт» Александра Машенского уже не первый раз забирает проблемное предприятие. Так, в 2018 году под его контроль перешел Оршанский молочный комбинат. В прошлом году – «Савушкин Орша». В обоих случаях качество и вкус молочки стали, если и не хуже, то другими, жалуются потребители. Они переживают, что такая перспектива ждет и молочные продукты Полоцкого молочного комбината. А сырки с «Пандой» – только начало. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
19: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
18: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкомату». Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
20: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
18: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов о результатах проверок, проведенных в сфере благоустройства.
4: Тот анализ, который мы проводили и в 2025 году, и уже в 2026 году, как я отвечал, говорит о том, что местные органы власти

0: Порядок планирования, все, что связано с благоустройством, оно требует некоторого упрощения. Для того, чтобы на все вот эти процедурные моменты мы не тратили годы, а больше свою энергию пускали в конкретные объекты и в конкретные мероприятия. Поэтому, если какие-то будут у вас соображения на этот счет, мы готовы вместе поработать.
1: Благодарю за ответ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
4: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
3: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
5: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
3: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
6: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
3: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
7: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
3: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
2: Вторник.
8: Мангал.
2: Среда.

0: Будх.
1: Четверг.
0: Джумерат.
1: Пятница.
0: Джума.
1: Суббота.
0: Хафта.
1: Воскресенье.
0: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
4: Президент Украины Владимир Зеленский изложил формат следующего раунда мирных переговоров с Россией.
5: Нормандский формат. Это было в прошлом. Нам не нужно повторять Минские соглашения, договоренности, поэтому я думаю, что Е3 будет лучше, чем другие форматы, которые были в прошлом. Я думаю, так это моя позиция, с всем уважением к Соединенным Штатам. Не может быть просто в любом формате, потому что нам нужны будут гарантии безопасности со стороны Европы и Соединенных Штатов. Мы будем рады видеть, конечно же, американскую команду. Я имею в виду, что мы не должны повторять такую ошибку, когда одна страна, там другая страна, большая, маленькая, принимает какие-то решения вместе с Россией, потом кладет это все на стол и говорит, вот такая идея. Нет, мы такие переговоры без нас не примем, когда война идет на нашей территории, когда потери несет в основном Украина, поэтому ничего про нас без нас.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
6: 13-летний мальчик утонул в водоеме Копани в Глубокском районе Витебской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла в деревне Лозичи. Ребенка из воды извлекли спасатели. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка. По информации Следственного комитета, днем 10 июня два мальчика 13 и 12 лет играли во дворе дома. Во время игры мяч упал в пруд, выкопанный на дворовой территории. Старший попытался достать его ногой, но сорвался. 12-летний стал помогать, но тоже оказался в воде. При падении последнему удалось зацепиться за корень дерева, и он стал звать на помощь. На крики прибежали взрослые, которые помогли выбраться 12-летнему. Однако спасти второго ребенка не удалось. Глубина пруда составляет 1,5 метра. Глубокский районный отдел следкома проводит проверку по данному факту. Милиция удержала минчанку от шага из окна. В оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска поступило сообщение о семейном скандале. Как сообщили в ГУВД, Мингорисполкома выяснилось, что 73-летняя женщина поссорилась с сожителем и, решив все поменять, встала на оконный отлив, одной рукой держась лишь за раму. Прибывшие на место милиционеры вместе с работниками МЧС смогли наладить контакт с минчанкой и в итоге убедили ее вернуться в квартиру. Необычная и потенциально опасная ситуация произошла на трассе М6 недалеко от Налибокской пущи. На проезжую часть неожиданно выбежали тарпаны, оказавшись прямо перед автомобилем. К счастью, водитель заранее снизила скорость и успела среагировать, благодаря чему столкновение удалось избежать. Подобные встречи с дикими животными на дорогах становятся все более частыми, поэтому автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на участках, проходящих рядом с лесными массивами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаренко также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
7: Среди озвученных предложений обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
6: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
7: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
6: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романович. Манчук.
8: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
6: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на этот год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
10: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
9: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
11: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
9: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссят полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
12: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
13: Конечно, ваш президент.
12: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук настоящий и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район, и Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове, но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы у Петрикова достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
2: Важный сигнал.
14: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
15: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему «Е-консулат». Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
14: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
12: Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
14: Но масштабы происходящего колоссальны, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
16: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч, из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов, по другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
14: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
17: Но во всяком случае они же ездят, отдыхают,
13: за границам, они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
17: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
18: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
19: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
14: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
12: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
20: Конечно, тоже президент.
12: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук настоящий. И понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район, и Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове, но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы у Петрикова достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на этот год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
10: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
20: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
11: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
20: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссят полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
22: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
21: Обалдеть.
22: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
21: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
22: Угу. Ищут.
21: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
22: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
21: Это ты про какие сферы сейчас?
22: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
21: Ого!
22: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
21: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
22: За прогулы?
21: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
22: Ага, точно.
21: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми, они просто... избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
0: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
21: Давай.
0: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
21: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
0: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
21: Да, плюс-минус, так и есть.
0: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
21: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
0: Угу, это правда.
21: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
0: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
21: Никто не хочет туда идти.
0: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
21: Здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. В любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
21: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
1: Давай попробуем.
21: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
1: Да, причем не в центре.
21: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
1: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, или хотя бы минимальный ремонт обуви.
21: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
1: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
21: Так.
1: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
21: Работа за наличку.
22: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
21: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
22: А, ты про домохозяек.
21: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
22: Но логика тут предельно прагматичная.
21: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
22: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
21: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
22: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
21: Ну да, почему?
22: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
21: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
22: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
21: Угу.
22: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
21: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
22: Да, есть такое.
21: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
22: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
21: Естественно.
22: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
21: Угу.
22: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
21: То есть они просто находят какие-то лазейки?
22: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
21: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
22: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
21: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
22: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
21: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
22: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
21: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
22: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
21: Да, это логично.
22: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
21: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
22: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
21: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
22: Именно.
21: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
5: Угу, и какой же?
21: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
22: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
21: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
22: До связи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Руководитель Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко о том, что белорусские зубры прижились в Башкортостане.
7: Это проект главы республики. 22-м году он обратился с вопросом, возможно ли восстановить, воссоздать популяцию зубра в республике Башкортостан. Мы начали изучать этот вопрос и выяснили, что много-много лет назад зубр обитал республику Башкортостан, Южный Урал, и его было очень много на самом деле. Пока археологи не выяснили причины исчезновения зубра на Южном Урале, изучив наши возможности, наших экосистем, проконсультировавшись с коллегами из Беловежской пущи, мы поняли, что зубры смогут обитать на территории Южного Урала. Но самая главная задача была поставлена не просто привести там несколько особей для показа, там, демонстрации, а именно создать вольно живущую популяцию, как в Беловежской пуще, которая сама себя поддерживает. И вот первый завоз у нас был в 23-м году, в мае 23-го года. Второй завоз был в декабре 23-го года. Мы, конечно, очень сильно переживали, следили, как они себя будут вести, что будет. Значит, в природе уже мы зубров выпустили в природу. Вот. И к нашему великой радости и в 24-м году родилось 5 зубрят, а в 25-м уже родились зубрята нашей популяции, так скажем.
2: Важный сигнал.
6: Своя история не котируется. В Могилеве построили 4-й дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже 4-й подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
8: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
6: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
15: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
23: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
24: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
25: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
6: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
26: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
6: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о рождении новой многополярной финансовой архитектуры.
12: Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом или вынужденной мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов. Мы доказали, что способны построить независимую финансовую систему, которая работает на созидание, а не на обслуживание чужих долгов. Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС, готовимся к внедрению технологии блокчейн, трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
14: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
13: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
14: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
13: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
14: Окей, я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
13: А что мы получим?
14: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
13: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
14: Ну, давай посмотрим на математику.
13: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова таем. И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
3: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт, с этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
13: А вот тут мы подходим к сути проблемы – к экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
3: Угу. Хотя это распределительная система.
13: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
3: Ну, звучит грубо, но технически да.
13: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще полтора. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
3: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
13: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
3: Так.
13: Представь, что наше общество — это огромный IT-стартап. Родители — это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди — это пользователи на бесплатном тарифе.
3: Ой, да ладно.
13: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность — это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
3: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
13: Разве?
3: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
13: Ну, это общий котел, да.
3: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
13: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
3: Это правда, да, финансово это тяжело.
13: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
3: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
13: Ну, давай.
3: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
13: Но это же небольшой процент.
3: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
13: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
3: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
13: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
3: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
13: Но любое перераспределение требует администрирования.
3: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
9: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
3: И как это доказывать?
9: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз – от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию «Child Free».
3: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
9: Почему ад? Принес справку и все.
3: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
9: А это что такое?
3: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс –

0: случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
1: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
0: Люди всегда пытаются обойти налоги.
1: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
0: Но это же уголовное преступление.
1: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
0: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
2: Давай.
0: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
1: Восстанавливает баланс. Слушай, да он спровоцирует настоящую войну в офисах.
0: Войну? Из-за 5%?
1: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач, часто задерживается, выходит в выходные, просто потому что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
0: Это его выбор?
1: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
0: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
1: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
0: Каким образом?
1: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
0: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
1: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
0: Но уедут не все.
1: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
0: А что не так со спросом?
1: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
3: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
1: Но это преувеличение.
3: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
1: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
0: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
1: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента.

0: И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
1: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
0: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
1: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
0: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
1: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
0: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
2: Да. Там много всего.
0: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
2: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
0: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о болезни, которая есть у каждого председателя области.
5: Что касается нас, Ашмянского райисполкома, я часто упрекаю наших руководителей области Гродненской в данном случае о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Ну, я эти проблемы знаю еще с советских времен. Поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
3: Важный сигнал.
6: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
7: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему Е-консулат. Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
6: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
8: Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
6: Но масштабы происходящего колоссальные, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
9: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч. Из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов. По другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
6: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
10: Ну, во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
11: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
12: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
13: Ну, и, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
6: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о болезни, которая есть у каждого председателя области.
5: Что касается у нас Ашмянского райисполкома, я часто упрекаю наших руководителей области Гродненской в данном случае о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Я эти проблемы знаю еще с советских времен. Поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
5: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то.
6: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
5: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
6: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
14: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
15: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. «Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход». Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
14: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивает по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
6: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
16: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12 945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
6: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
17: Прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП в Толочинском районе, которое произошло в декабре прошлого года. Тогда автобус выехал с проезжей части и опрокинулся в кювет. Погибла 53-летняя пассажирка. Еще 9 человек были госпитализированы. По версии прокуратуры, во время движения 43-летний водитель находился в состоянии, вызванном потреблением лекарственных средств, снижающих внимание и скорость реакции. Проезжая по территории Толочинского района, он не принял своевременных мер к снижению скорости движения вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего допустил съезд в кювет, наезд на земляную насыпь и последующее опрокидывание автобуса, сообщили в прокуратуре. Водитель остается под стражей. Комитет госконтроля Брестской области проверил обращение жителей Кобрина по поводу состояния переулка Строительного и выявил расхождение между официальными данными и реальностью. Ранее жители жаловались в местный исполком и получили ответ, что 400 из 540 метров улицы имеют асфальтобетонное покрытие и находятся в удовлетворительном состоянии. Однако фотографии, приложенные к обращению в КГК, свидетельствовали об обратном. Информация подтвердилась в ходе выезда на место. Виновные должностные лица райисполкома и коммунального предприятия привлечены к ответственности. В Сморгоне вновь пытаются найти владельца для необычной городской достопримечательности, которую романтично называют «башней Рапунцель». Объект выставлен на торги по стартовой цене всего 45 рублей. Однако будущему хозяину предстоит не только получить ключи от башни, но и взять на себя обязательство ввести ее в эксплуатацию в течение 3 лет. Вместе с башней покупателю передадут участок площадью почти 150 сотен в городской черте. Местные жители уже не первый год мечтают, чтобы в историческом здании появились музей, уютное кафе для футбольных болельщиков или атмосферная чайная. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник отделения по противодействию киберпреступности Октябрьского РВД Витебска Антон Сазонов о жительнице Гомеля, которая стала жертвой лжетрейдера.
18: 28-летняя уроженка Гомеля стала жертвой обмана со стороны знакомого. Около года назад потерпевшая запланировала инвестировать денежные средства в трейдинг. Квалифицированную помощь в этом ей предложил знакомый. Полагаясь на обещание высокого дохода, девушка продала квартиру для внесения крупного депозита. По устной договоренности она перевела часть денежных средств на указанные знакомым криптокошельки с целью пополнения аккаунта биржи, посредством которой будут осуществляться торги. После нескольких сделок молодой человек вывел основную сумму денежных средств на свои счета. В последующем она сделала еще несколько вложений, однако дохода не получила. Когда девушка попросила вернуть деньги, знакомый никаких действий не предпринял, после чего потерпевшая обратилась в милицию. Ущерб превысил 95 тысяч долларов в эквиваленте.
3: Важный сигнал.
6: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
19: 12 часов 3 минуты услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще два раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
6: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
20: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
6: За последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых – боевые. За одну неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
7: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
6: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
21: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
6: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
22: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину. И именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек. Здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти десятидневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
1: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
0: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
1: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
0: Совершенно справедливый вопрос.
1: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
0: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
1: Учителя ОБЖ.
0: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
1: Ну да, реалии холодной войны.
0: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
1: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих-контрактников.
0: Бывает такое, да?
1: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
0: Ну, звучит логично.
1: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
0: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
1: В смысле?
0: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
1: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
0: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
1: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок.
0: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
1: Какой?
0: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
1: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
0: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
1: Опять отчеты.
0: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
1: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
0: Ну да.
1: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
0: И мотивация исчезает.
1: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
0: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
1: Ты про оборудование?
0: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
1: Да ладно, до сих пор.
0: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
1: Которые уже страшно надевать на лицо.
0: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
1: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
0: Отличная аналогия.
1: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
0: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников, нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов. Бинты стирают и скручивают заново.
1: Стирают бинты? Какой кошмар.
0: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
1: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
0: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
1: То есть вообще разные вещи?
0: У них разная конструкция, совершенно другие системы крепления, иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
1: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
0: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
1: Что случается гораздо чаще.
0: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
1: На маршировку.
0: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
1: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
0: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
1: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
0: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых, разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
1: То есть по умолчанию для мальчиков.
0: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
1: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
0: Звучит как мечта.
1: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
0: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
1: Почему же?
0: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
1: Ну, логично.
0: И вот в этот ежедневный хаос приводят группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
1: Да ладно?
2: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
1: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
2: Точно.
1: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
2: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
1: С какой?
2: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
1: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
2: А нормативы одни для всех.
1: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
2: У них на это нет времени.
1: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
2: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
1: А он физически не может этого сделать?
2: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
1: Это чувство глубокой неполноценности.
2: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
1: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
2: Бытовые условия.
1: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
2: Ранние подъемы, холод.
1: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
0: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
1: О, да, классика.
0: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
1: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
0: Как это работает с точки зрения науки?
1: Да, спецназ действительно тренируют в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно. Как напрямую угрозу выживанию.
0: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
1: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
0: И что делает кортизол?
1: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
0: Поразительно.
1: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
0: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
1: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль, это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
0: И этот страх убивает инициативу.
1: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
0: До скорого.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Длиннее, чем Первая мировая. СВО по количеству дней обошла одну из самых кровавых войн 20 века. Вспоминаем цели спецоперации. В 1914 году Европа замерла в ожидании, не подозревая, что мир уже никогда не станет прежним. Первая мировая война перекроила карту планеты и стерла с нее великие империи. Одной искры – убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево – хватило, чтобы взорвать систему союзных договоров. Мир превратился в пороховой погреб. Столкновение интересов крупнейших держав вылилось в 4 года окопной мясорубки, унесшей миллионы жизней, говорит историк Владимир Захарчук.
16: Это была война за передел мира. Германия, Британия, Франция, Россия, все они были зажаты в тиски геополитических амбиций. Никто не рассчитывал на затяжной конфликт. Думали, вернемся к Рождеству. Но индустриализация превратила войну в конвейер смерти.
8: Россия вступила в войну на пике патриотического подъема, но экономика не выдержала напряжения. Огромные потери на фронте и кризис внутри страны привели к тому, что империя начала рушиться изнутри, говорит эксперт по истории Российской империи Андрей Долголев.
9: Для России это стало тектоническим сдвигом. Война вскрыла все внутренние язвы, от нехватки снарядов до глубокого социального неравенства. Государственная машина, заточенная под интересы монархии, просто захлебнулась в хаосе. Революции 1917 года стали прямым следствием неспособности власти справиться с масштабом бедствия. Россия вышла из войны не победителем, а государством, которое буквально перестало существовать в своем прежнем виде.
8: Итоги войны стали финальной точкой для четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Мир изменился до неузнаваемости, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция тоже обходится России слишком дорогой в прямом и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
10: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
8: По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
11: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
23: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
24: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
25: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
8: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
26: Действительно, вот если мы сравним
5: разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
17: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
12: Конечно, особое внимание в борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
17: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
13: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
17: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
14: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
17: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
15: Декрет как черная метка. Молодая мама из Минска рассказала о нищенских зарплатах учителей и шок-история о том, почему ей отказали в работе. Оказывается, даже на зарплату менее 1000 рублей в госучреждения берут не всех. Минчанка Ксения написала в Тредсе, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
18: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
15: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
4: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
15: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
6: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в два раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми то ненадежный сотрудник.
15: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
7: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
15: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
20: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
21: Конечно, тоже видел.
20: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук, настоящий, и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район. И Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове. Но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы у Петрикова достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингрисполкома Надежда Лазаренко Заревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
0: Среди озвученных предложений – обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
17: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
0: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране,

0: это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за то, за те товары, которые можете купить дешевле?
1: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о рождении новой многополярной финансовой архитектуры.
4: Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом или вынужденной мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов. Мы доказали, что способны построить независимую финансовую систему, которая работает на созидание, а не на обслуживание чужих долгов. Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС. Готовимся к внедрению технологии блокчейн, трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг. Вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
6: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
5: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству

0: карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежно, считает доктор экономических наук профессор Идар Липсиц.
1: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
0: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
2: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги, за счет этого дефицит и будет профинансирован.
0: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Своя история не котируется. В Могилеве построили четвертый дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже четвертой подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
5: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
4: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
6: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
7: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
8: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
9: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
4: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
10: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета просто так не исчезают.
4: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в 1,5 раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана, но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
12: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на ценой, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
11: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
12: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто на похоронит теперь, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, блин. Видите, нет, все, их больше нет, блин. И как с этим жить, нахуй?
11: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, и всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху. Нечего всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
12: Пивишки, дроны, просто в нас всех, вы понимаете, нет? Полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия, ГТА, вот, смотрите, фитнес, все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
11: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
14: 12:03 услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще 2 раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
13: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
15: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
13: За последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых – боевые. За 1 неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
16: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
13: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
17: Размещение пустовых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
13: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о плане действий для нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко.
19: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаем прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. И никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых. А во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей возражают некоторые. Ну, ясно, я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль. Неважно, где она будет находиться. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Или же она напрямую будет подчинена президенту.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Это уже похоже на бензиновую лихорадку. На Кубани закрываются АЗС. В Крыму топлива почти нет, а если есть, то по 100 рублей за литр. В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса временно остановили отпуск топлива на 15 автозаправочных станциях. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства ТЭК и ЖКХ края. Ограничения затронули заправки в Краснодаре, а также Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Речь в основном идет о небольших частных АЗС. При этом, согласно сообщению, в Темрюкском районе, граничащем с Крымом, на 7 заправках образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. Еще 8 июня власти Краснодарского края предупреждали, что часть из более чем 500 АЗС, закупающих топливо мелким оптом без долгосрочных контрактов, столкнулась с его отсутствием. Перебои фиксировались и на сетевых заправках. На фоне резкого роста спроса поставки не успевали покрывать потребности.
20: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
11: О возможных локальных сбоях заявляли и в Ростовской области. Вице-губернатор региона по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отмечал, что крупные сети продолжают работать штатно. Однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
21: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
11: Но особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Цены на бензин там на 20% превысили московские и достигли почти 90 рублей за литр. А у перекупщиков цены выросли еще сильнее. На сайтах объявлений бензин предлагают по 130, а то и 150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС. На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
22: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
11: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
23: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
11: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. Поэтому россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о плане действий для нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко.
19: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время у уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаю прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. И никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых, а во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей возражают некоторые. Ну, ясно, я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, или же она напрямую будет подчинена президенту.
0: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
1: Мосаме сарма.
0: Лето.
1: Мосаме гарма.
0: Весна.
1: Бахар.
0: Осень.
1: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
5: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
2: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
5: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
2: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
5: Угу, просто съедается.
2: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
5: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
2: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
5: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
2: Ну, есть такое, да.
5: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
2: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
5: В смысле?
2: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
5: Жесткая оптимизация?
2: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
5: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
2: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
5: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
2: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
5: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
2: О да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
5: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
2: Да-да-да.
5: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
2: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
5: От 2000 это...
2: 700 рублей.
5: Да, 700 рублей.
2: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
5: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
2: Штраф за бедность. Звучит мощно.
5: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
2: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
5: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
2: А качественная прослужила бы лет 5-7.
5: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
2: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
5: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
2: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
5: Ну да, около 300 тысяч человек.
2: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
5: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
2: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
5: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
2: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
5: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности – Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
2: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
5: Ой, нет.
2: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
5: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
2: И он берет технику в рассрочку.
5: Да, и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
2: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
5: Угу, формально.
2: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
5: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
2: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
5: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
2: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
5: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
2: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
5: Огороды.
2: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
5: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
2: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
5: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
2: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
5: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
2: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
5: Пенсии, пособия.
2: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
5: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
2: У него есть хоть какие-то рычаги.
5: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью. Он может только ждать.
2: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
5: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
2: Правило не раскачивать лодку?
5: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
2: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
5: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
2: нулевой баланс.
5: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
2: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета. И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
5: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
2: Гормоном стресса.
5: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
2: До следующей получки.
5: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
2: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
5: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
2: Детям.
5: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
2: Они видят, как товары возвращаются на полки.
5: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
2: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
5: Да, замаскированная под стабильность.
2: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
5: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
2: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
13: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
8: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то.
13: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
8: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
13: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
9: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
10: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
9: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивают по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
13: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
24: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
13: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
13: ГОСТом и не пахнет. Белорусы жалуются, что любимые сырки с пандой уже не те. Савушкин продукт изменил рецептуру.
4: Сырки с пандой Мишу. Кошмар какой-то стали. Теперь глазурь кажется такой же сухой, как и у других сырков. Я прекрасно помню этот мягкий шоколадный слой, который не нужно было разламывать зубами при надкусывании. А сейчас именно так и происходит. Она хрустит. Это не то.
9: Долгое время покупали только эти сырки. В последней доставке они какие-то другие. Глазурь отличается. Не в лучшую сторону для меня. Это правда, согласен.
4: Испортили такой хороший продукт. Глазурь как пластилин стала. Не нужно менять составы. Точно же где-то начали экономить и заменили ингредиенты.
13: На Полоцком молочном комбинате подтвердили, что за рецептуру и производство сырков теперь полностью отвечают сотрудники Савушкина продукта. Однако последние опровергают догадки о вмешательстве в традиционный рецепт.
12: Мы изменили только упаковку. Рецептуру не меняли. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить первоначальный вкус сырка и не потерять армию его поклонников. Эта процедура связана и с Минздравом, и с другими инстанциями. Она предусматривает много бюрократических этапов. Из изменений можно отметить то, что сырки выпускаются на новом, более современном оборудовании. А так, восприятие вкусов – все же очень субъективная вещь.
13: Напомню, что легендарный Полоцкий молочный комбинат в апреле передали Савушкину продукту. О слиянии предприятий заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова.
4: В соответствии с поручением президента Лукашенко по Полоцкому молочному комбинату было принято такое решение. Теперь сюда зайдет крупный переработчик молочной продукции «Савушкин продукт», известная не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
13: Эксперты отрасли отмечают, что «Савушкин продукт» Александра Машенского уже не первый раз забирает проблемное предприятие. Так, в 2018 году под его контроль перешел Оршанский молочный комбинат. В прошлом году – «Савушкин Орша». В обоих случаях качество и вкус молочки стали, если и не хуже, то другими, жалуются потребители. Они переживают, что такая перспектива ждет и молочные продукты Полоцкого молочного комбината. А сырки с пандой – только начало. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
15: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
14: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкомату». Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
16: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
14: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
18: Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов о результатах проверок, проведенных в сфере благоустройства.
17: Тот анализ, который мы проводили и в 2025 году, и уже в 2026 году, как я отвечал, говорит о том, что местные органы власти пошли по пути занижения объемов, которые необходимо выполнить. Не только по работам, но и по территориям. И когда мы проводили даже те же прямые линии по этой теме, люди отмечали, что не сделали мы революцию условно в этом вопросе. Поэтому и в 2026 году мы обращали внимание на то, что необходимо усиливать эту работу. Но там есть и те вопросы, о которых вы говорите. У нас есть один план, потом много всяких дублирующих планов. И вообще порядок планирования, все, что связано с благоустройством, оно требует некоторого упрощения. Для того, чтобы на все вот эти процедурные моменты мы не тратили годы, а больше свою энергию пускали в конкретные объекты и в конкретные мероприятия. Поэтому, если какие-то будут у вас соображения на этот счет, мы готовы вместе поработать.
20: Благодарю за ответ.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
22: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
21: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
25: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
21: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
0: не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
21: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет

0: внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
2: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
4: Президент Украины Владимир Зеленский изложил формат следующего раунда мирных переговоров с Россией.
5: Нормандский формат. Это было в прошлом. Нам не нужно повторять Минские соглашения, договоренности, поэтому я думаю, что Е3 будет лучше, чем другие форматы, которые были в прошлом. Я думаю, так это моя позиция, с всем уважением к Соединенным Штатам. Не может быть просто в любом формате, потому что нам нужны будут гарантии безопасности со стороны Европы и Соединенных Штатов. Мы будем рады видеть, конечно же, американскую команду. Я имею в виду, что мы не должны повторять такую ошибку, когда одна страна, там другая страна, большая, маленькая, принимает какие-то решения вместе с Россией, потом кладет это все на стол и говорит, вот такая идея. Нет, мы такие переговоры без нас не примем, когда война идет на нашей территории, когда потери несет в основном Украина, поэтому ничего про нас без нас.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
0: 13-летний мальчик утонул в водоеме Копани в Глубокском районе Витебской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла в деревне Лозичи. Ребенка из воды извлекли спасатели. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка. По информации Следственного комитета, днем 10 июня два мальчика 13 и 12 лет играли во дворе дома. Во время игры мяч упал в пруд, выкопанный на дворовой территории. Старший попытался достать его ногой, но сорвался. 12-летний стал помогать, но тоже оказался в воде. При падении последнему удалось зацепиться за корень дерева, и он стал звать на помощь. На крики прибежали взрослые, которые помогли выбраться 12-летнему. Однако спасти второго ребенка не удалось. Глубина пруда составляет 1,5 метра. Глубокский районный отдел следкома проводит проверку по данному факту. Милиция удержала минчанку от шага из окна. В оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска поступило сообщение о семейном скандале. Как сообщили в ГУВД, Мингорисполкома выяснилось, что 73-летняя женщина поссорилась с сожителем и, решив все поменять, встала на оконный отлив, одной рукой держась лишь за раму. Прибывшие на место милиционеры вместе с работниками МЧС смогли наладить контакт с минчанкой и в итоге убедили ее вернуться в квартиру. Необычная и потенциально опасная ситуация произошла на трассе М6 недалеко от Налибокской пущи. На проезжую часть неожиданно выбежали тарпаны, оказавшись прямо перед автомобилем. К счастью, водитель заранее снизила скорость и успела среагировать, благодаря чему столкновение удалось избежать. Подобные встречи с дикими животными на дорогах становятся все более частыми, поэтому автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на участках, проходящих рядом с лесными массивами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.

0: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще, в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингрисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
1: Среди озвученных предложений обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
0: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
1: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
0: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романович. Манчук.
2: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
0: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на этот год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
5: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
4: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
6: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
4: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссяк полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
8: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
9: Конечно, товарищ президент.
8: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук настоящий и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район, и Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове, но вот эти дожди, они поддержали наши посевы. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы в Петрикове достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
10: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему «Е-консулат». Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
9: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
11: «Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно».
9: Но масштабы происходящего колоссальны, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
12: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч. Из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов. По другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
9: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
13: Ну, во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
14: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
15: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
16: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
9: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
8: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
17: Конечно, тоже видел.
8: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук, настоящий. И понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район. и Житковичи, и Петрико в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове. Но вот эти дожди, они поддержали наш посев. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы в Петрикове достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Как будто вымерла целая Суздаль. Армия весной теряла на Украине по 300 человек убитыми в день. Масштабы потерь армии на этот год СВО вышли на максимальный уровень за все время спецоперации. В мае на фронте погибло столько же людей, сколько живет в старинном городе Суздаль. Экономист и военный аналитик Янис Клюге изучил закрытую статистику бюджетов российских регионов по графе «Выплаты за гибель военнослужащих». Цифры оказались шокирующими. Оказалось, что в среднем этой весной армия ежедневно теряла убитыми по 300 человек. Это 9 тысяч погибших в месяц. По сравнению с предыдущими годами СВО смертность на передовой выросла более чем в два раза, отметил Клюге.
5: Региональные бюджеты – это самый надежный источник информации. Ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
4: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
6: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 1945 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
4: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссят полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
18: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
17: Обалдеть.
18: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
17: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
18: Угу. Ищут.
17: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
18: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
17: Это ты про какие сферы сейчас?
18: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
17: Ого!
18: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
17: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
18: За прогулы?
17: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
18: Ага, точно.
17: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто... избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
18: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
17: Давай.
18: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
17: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
18: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
17: Да, плюс-минус, так и есть.
18: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
17: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
18: Угу, это правда.
17: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
18: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
17: Ну да, никто не хочет туда идти.
18: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
17: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс бизнес должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
19: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
17: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
19: Ну, давай попробуем.
17: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
19: Да, причем не в центре.
17: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
19: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
17: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
19: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
17: Так.
19: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
17: Ну да, работа за наличку.
19: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
17: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
19: А, ты про домохозяек.
17: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
19: Но логика тут предельно прагматичная.
17: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
19: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
17: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
19: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
17: Ну да, почему?
19: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
17: а за этим последуют проверки и уголовные дела.
19: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
17: Угу.
19: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются, и скорость этого цикла только нарастает.
17: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
19: Да, есть такое.
17: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
19: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
17: Естественно.
19: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
17: Угу.
19: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
17: То есть они просто находят какие-то лазейки?
19: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж, добиваясь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
17: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
19: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
17: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
19: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
17: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
19: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
17: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
19: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
17: Да, это логично.
19: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
17: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
19: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
17: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
19: Именно.
17: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
19: Угу, и какой же?
17: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
18: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
17: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
18: До связи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Руководитель Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко о том, что белорусские зубры прижились в Башкортостане.
20: Это проект главы республики. В 22-м году он обратился с вопросом, возможно ли восстановить, воссоздать популяцию зубра в республике Башкортостан. Мы начали изучать этот вопрос и выяснили, что много-много лет назад зубр обитал республику Башкортостан, Южный Урал, и его было очень много на самом деле. Пока археологи не выяснили причины исчезновения зубра на Южном Урале, изучив наши возможности наших экосистем, проконсультировавшись с коллегами из Беловежской пущи, мы поняли, что зубры смогут обитать на территории Южного Урала. Но самое главное, задача была поставлена не просто привести там несколько особей для показа, там, демонстрации, а именно создать вольно живущую популяцию, как в Беловежской пуще, которая сама себя поддерживает. И вот первый завоз у нас был в 23-м году, в мае 23-го года. Второй завоз был в декабре 23-го года. Мы, конечно, очень сильно переживали, следили, как они себя будут вести, что будет. Значит, в природе уже мы зубра выпустили в природу. Вот. И к нашему великой радости и в 24-м году родилось 5 зубрят, а в 25-м уже родились зубрята нашей популяции, так скажем.
3: Важный сигнал.
0: Своя история не котируется. В Могилеве построили 4-й дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже 4-й подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
21: Среди них Московский дворик на улице Ленинской, Тульский дворик на улице Буденного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
0: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
1: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
2: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
22: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
23: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
0: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
24: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
0: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о рождении новой многополярной финансовой архитектуры.
25: Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчеты в национальных валютах перестали быть просто экономическим инструментом или вынужденной мерой под давлением санкций. Это осознанный выбор в пользу безопасности и честной конкуренции. Когда мы торгуем за свое, мы исключаем из уравнения посредников, которые привыкли брать плату не только деньгами, но и лояльностью, суверенитетом и будущим целых народов. Мы доказали, что способны построить независимую финансовую систему, которая работает на созидание, а не на обслуживание чужих долгов. Впереди нас ждут новые вызовы. Мы уже обсуждаем создание единых расчетных единиц в рамках БРИКС. Готовимся к внедрению технологии блокчейн, трансграничные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
26: Всем привет!
10: это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
11: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
10: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
11: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
10: Для многих да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
11: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
10: А что мы получим?
11: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
10: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
11: Ну, давай посмотрим на математику.
10: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
11: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
10: А вот тут мы подходим к сути проблемы. К экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионное отчисление – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
11: Угу. Хотя это распределительная система.
10: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
11: Ну, звучит грубо, но технически да.
10: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще 1,5. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
11: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
10: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
11: Так.
10: Представь, что наше общество – это огромный IT-стартап. Родители – это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди – это пользователи на бесплатном тарифе.
11: Ой, да ладно.
10: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность – это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
11: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
10: Разве?
9: Конечно, они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
12: Ну, это общий котел. Да.
9: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
12: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
9: Это правда, да, финансово это тяжело.
12: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
9: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
12: Ну, давай.
9: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
12: Но это же небольшой процент.
9: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
12: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
9: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
12: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
9: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
12: Но любое перераспределение требует администрирования.
9: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
12: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
9: И как это доказывать?
12: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков, человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию child-free.
9: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
12: Почему ад? Принес справку и все.
9: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
12: А это что такое?
9: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
12: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
9: Ага, которая периодически виснет.
12: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
9: Звучит слишком идеально.
12: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
9: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
12: Люди всегда пытаются обойти налоги.
9: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
5: Но это же уголовное преступление.
9: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
5: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
8: Давай.
5: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
9: Восстанавливает баланс. Слушай, да он спровоцирует настоящую войну в офисах.
5: Войну? Из-за 5%?
9: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
5: Это его выбор?
9: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную

0: руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетные обходятся компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
1: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
0: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
1: Но уедут не все.
0: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
1: А что не так со спросом?
0: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
1: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
0: Но это преувеличение.
1: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
0: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
1: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
0: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
1: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
0: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
1: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
0: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
1: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
0: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
1: Да. Там много всего.
0: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
1: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
0: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко оболел.

0: жизни, которая есть у каждого председателя области.
1: Что касается нас, Ашмянского райисполкома, я часто упрекаю наших руководителей области Гродненской в данном случае о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Я эти проблемы знаю еще с советских времен. Поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
2: Важный сигнал.
3: Белорусы на пути в Польшу. Польское посольство в Минске изменило правила приема документов на карту поляка. Что важно знать?
4: С 11 июня запись на визит по ряду вопросов, связанных с картой поляка, переводится на новую систему. В настоящее время запись на подачу заявлений по следующим вопросам возможна только через систему «Е-консулат». Количество доступных мест для записи в системе строго ограничено.
3: С таким заявлением выступило посольство Польши в Минске. Здесь также предупредили, что если срок текущего документа уже истек, то документы на продление карты не принимаются. Всего за прошлый год в Польшу переехали 12 тысяч белорусов, еще столько же в Литву, и это только по официальным данным. Вот как массовую миграцию граждан комментировал президент Лукашенко.
5: Миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
3: Но масштабы происходящего колоссальны, говорит миграционный эксперт Наталья Олейникова. Ведь уезжает в основном молодежь, а это рабочая сила и демография, с которыми в стране и так большие проблемы.
6: Рабочие, студенческие, гуманитарные визы, ВНЖ. Все страны ЕС белорусам их выдали за прошлый год 175 тысяч. Из них 150 тысяч – Польша. По одним данным, официально работают в Польше более 115 тысяч белорусов. По другим – 135 тысяч. Это люди, которые уплачивают страховые взносы. А есть еще и те, кто работает неофициально. Причем по статистике видно, что до 2020 года поляки выдавали гражданам нашей страны стабильно по 40-50 тысяч первичных разрешений в год. Но в 2021 произошел скачок до 130 тысяч, а в 2022 году и вовсе до 285 тысяч.
3: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
7: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
8: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
9: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
10: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
3: По данным Белстата, в сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о болезни, которая есть у каждого председателя области.
1: Что касается нас, Ашмянского райисполкома, я часто упрекаю наших руководителей области Гродненской в данном случае о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Я эти проблемы знаю еще с советских времен. Поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
5: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то.
3: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
5: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
3: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
11: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
12: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
11: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивает по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
3: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
13: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12 945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
3: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
14: Прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП в Толочинском районе, которое произошло в декабре прошлого года. Тогда автобус выехал с проезжей части и опрокинулся в кювет. Погибла 53-летняя пассажирка. Еще 9 человек были госпитализированы. По версии прокуратуры, во время движения 43-летний водитель находился в состоянии, вызванном потреблением лекарственных средств, снижающих внимание и скорость реакции. Проезжая по территории Толочинского района, он не принял своевременных мер к снижению скорости движения вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего допустил съезд в кювет, наезд на земляную насыпь и последующее опрокидывание автобуса, сообщили в прокуратуре. Водитель остается под стражей. Комитет госконтроля Брестской области проверил обращение жителей Кобрина по поводу состояния переулка Строительного и выявил расхождение между официальными данными и реальностью. Ранее жители жаловались в местный исполком и получили ответ, что 400 из 540 метров улицы имеют асфальтобетонное покрытие и находятся в удовлетворительном состоянии. Однако фотографии, приложенные к обращению в КГК, свидетельствовали об обратном. Информация подтвердилась в ходе выезда на место. Виновные должностные лица райисполкома и коммунального предприятия привлечены к ответственности. В Сморгоне вновь пытаются найти владельца для необычной городской достопримечательности, которую романтично называют «башней Рапунцель». Объект выставлен на торги по стартовой цене всего 45 рублей. Однако будущему хозяину предстоит не только получить ключи от башни, но и взять на себя обязательство ввести ее в эксплуатацию в течение 3 лет. Вместе с башней покупателю передадут участок площадью почти 150 сотен в городской черте. Местные жители уже не первый год мечтают, чтобы в историческом здании появились музей, уютное кафе для футбольных болельщиков или атмосферная чайная. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
0: Начальник отделения по противодействию киберпреступности Октябрьского РВД Витебска Антон Сазонов о жительнице Гомеля, которая стала жертвой лжетрейдера.
15: 28-летняя уроженка Гомеля стала жертвой обмана со стороны знакомого. Около года назад потерпевшая запланировала инвестировать денежные средства в трейдинг. Квалифицированную помощь в этом ей предложил знакомый. Полагаясь на обещание высокого дохода, девушка продала квартиру для внесения крупного депозита. По устной договоренности она перевела часть денежных средств на указанные знакомым криптокошельки с целью пополнения аккаунта биржи, посредством которой будут осуществляться торги. После нескольких сделок молодой человек вывел основную сумму денежных средств на свои счета. В последующем она сделала еще несколько вложений, однако дохода не получила. Когда девушка попросила вернуть деньги, знакомый никаких действий не предпринял, после чего потерпевшая обратилась в милицию. Ущерб превысил 95 тысяч долларов в эквиваленте.
2: Важный сигнал.
3: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
16: 12:03 услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще 2 раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
3: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
17: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
3: За последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых боевые. За 1 неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
18: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
3: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
19: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
3: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
20: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину, именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти 10-дневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
22: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
21: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
22: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
21: Совершенно справедливый вопрос.
22: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
21: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
22: Учителя ОБЖ.
21: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы. пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
22: Ну да, реалии холодной войны.
21: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
22: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих-контрактников.
21: Бывает такое, да?
22: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
21: Ну, звучит логично.
22: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
21: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
22: В смысле?
21: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
22: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
21: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
22: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок?
21: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
22: Какой?
21: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
22: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
21: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
22: Опять отчеты.
21: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
22: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
21: Что ты имеешь в виду?
22: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
21: Ну да.
22: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
21: И мотивация исчезает.
22: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
21: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
22: Ты про оборудование?
21: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
22: Да ладно? До сих пор?
21: Серьезно? А средства защиты – это старые, потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
22: Которые уже страшно надевать на лицо.
21: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
22: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
21: Отличная аналогия.
22: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще вообще не работает? Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
4: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников. Нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов. Бинты стирают и скручивают заново.
22: Стирают бинты? Какой кошмар.
4: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
22: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
4: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
22: То есть вообще разные вещи?
4: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал на диване старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
22: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
4: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
22: Что случается гораздо чаще.
4: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
22: На маршировку.
4: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
22: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
4: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
22: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
4: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
22: То есть по умолчанию для мальчиков.
4: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
22: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
4: Звучит как мечта.
22: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
4: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
22: Почему же?
4: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
22: Ну, логично.
4: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
22: Да ладно?
4: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
22: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьников. беженец.
4: Точно.
22: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
4: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
22: С какой?
4: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
22: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
4: А нормативы одни для всех?
22: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
4: У них на это нет времени.
22: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
4: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
22: А он физически не может этого сделать?
4: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
22: Это чувство глубокой неполноценности.
4: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
22: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
4: Бытовые условия.
22: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
4: Ранние подъемы, холод.
22: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
4: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
22: О, да, классика.
4: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
22: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
4: Как это работает с точки зрения науки?
22: Да, спецназ действительно тренирует в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно. Как напрямую угрозу выживанию.
4: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
22: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
4: И что делает кортизол?
22: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
4: Поразительно.
22: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
4: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
22: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
4: И этот страх убивает инициативу.
22: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
4: До скорого.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства.
7: Длиннее, чем Первая мировая. СВО по количеству дней обошла одну из самых кровавых войн 20 века. Вспоминаем цели спецоперации. В 1914 году Европа замерла в ожидании, не подозревая, что мир уже никогда не станет прежним. Первая мировая война перекроила карту планеты и стерла с нее великие империи. Одной искры убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево хватило, чтобы взорвать систему союзных договоров. Мир превратился в пороховой погреб. Столкновение интересов крупнейших держав вылилось в 4 года окопной мясорубки, унесшей миллионы жизней, говорит историк Владимир Захарчук.
8: Это была война за передел мира. Германия, Британия, Франция, Россия, все они были зажаты в тиски геополитических амбиций. Никто не рассчитывал на затяжной конфликт. Думали, вернемся к Рождеству. Но индустриализация превратила войну в конвейер смерти.
7: Россия вступила в войну на пике патриотического подъема, но экономика не выдержала напряжения. Огромные потери на фронте и кризис внутри страны привели к тому, что империя начала рушиться изнутри, говорит эксперт по истории Российской империи Андрей Долголев.
23: Для России это стало тектоническим сдвигом. Война вскрыла все внутренние язвы, от нехватки снарядов до глубокого социального неравенства. Государственная машина, заточенная под интересы монархии, просто захлебнулась в хаосе. Революции 1917 года стали прямым следствием неспособности власти справиться с масштабом бедствия. Россия вышла из войны не победителем, а государством, которое буквально перестало существовать в своем прежнем виде.
7: Итоги войны стали финальной точкой для четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Мир изменился до неузнаваемости, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция тоже обходится России слишком дорогой в прямом и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
24: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
7: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
25: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
26: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
27: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
28: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
7: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
1: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
9: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
5: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
10: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
5: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
11: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
5: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
12: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
5: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
0: Декрет как черная метка. Молодая мама из Минска рассказала о нищенских зарплатах учителей и шок-история о том, почему ей отказали в работе. Оказывается, даже на зарплату менее 1000 рублей в госучреждения берут не всех. Минчанка Ксения написала в Тредсе, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
3: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
0: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
13: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
0: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
14: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – это ненадежный сотрудник.
0: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
15: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
0: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
6: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
16: Конечно, товарищ президент.
6: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук настоящий. И понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район, и Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове, но вот эти дожди, они поддержали наши посевы. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы у Петрикова достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Своих продуктов не осталось. Импорт из России в Беларусь вырос на четверть. Что закупаем? По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Вообще в магазинах заметно сократился ассортимент продуктов белорусского производства. Ранее зампред Мингрисполкома Надежда Лазаренко Ревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, ситуацию должны исправить совместные оперативные меры администрации районов и крупных торговых сетей.
17: Среди озвученных предложений обеспечить приоритетную выкладку отечественных товаров, в том числе в прикассовой зоне, а также предоставление не менее 60% пространства на полках магазинов для белорусских продуктов.
5: Заместитель главы Минска отметила, что по некоторым группам товаров наблюдается засилье другого производства из других стран, что вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
17: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
5: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. К тому же часто из союзного государства поступают товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие товары поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
18: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
5: Товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, отмечают эксперты. При этом, по оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о рождении новой многополярной финансовой архитектуры.
8: Мир бесповоротно меняется. То, что еще 10 лет нам казалось незыблемой аксиомой, глобальное доминирование одной валюты сегодня стало историей. Мы видим, как на наших глазах рождается новая многополярная финансовая архитектура. Под Китая с его глобальной системой клиринга, успех Евразийского союза, где 93% торговли идет без участия внешних валют, все это части одной большой картины уничтожения старых богов. Сегодня расчет

0: наличные платежи. Это не просто мода на инновации. В этом новом мире сила национальной валюты будет определяться не количеством напечатанной бумаги, а мощью реального сектора экономики, талантом наших людей и нашей технологической независимостью. При этом доминирование доллара в международных расчетах никуда не уйдет. Его будет становиться меньше, но доллар по-прежнему единственная валюта, которую знают и в Минске, и в Бразилии, и в любой африканской стране. Но ушло время, когда была только одна дорога платежей. Сейчас таких дорог стало много, и принадлежат они разным игрокам. Это не только позволяет не быть в заложниках одной финансовой системы, но и иметь возможность честно говорить на любые темы, не боясь, что одним нажатием кнопки тебя отключат от финансовых потоков.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Бюджет еле дышит. На конец мая дефицит федеральной казны превысил 6 триллионов рублей. Госдума разрешила правительству тратить дальше. Всего за 5 месяцев этого года дыра в федеральном бюджете превысила все мыслимые прогнозы. Расходы на военные нужды оказались настолько велики, что казна пустеет на глазах. В итоге Минфин экстренно обратился в Госдуму, чтобы депутаты в экспресс-режиме сразу в 3 чтениях за один день разрешили правительству тратить деньги и наращивать госдолг, вообще без оглядки на закон. О том, почему властям пришлось пойти на такие крайние меры, объяснила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
3: Мы не считаем, что у нас есть какой-то бюджетный кризис. Бюджет исполняется абсолютно в соответствии с графиком. Да, расходы идут чуть быстрее, чем прежде, и это влияет на показатели дефицита. Новые полномочия по увеличению трат нам необходимы просто для того, чтобы оперативно реагировать на те изменения, которые происходят теперь уже не каждый месяц или квартал, а буквально каждый день.
2: Несмотря на оптимистические заявления Минфина, экономисты бьют в набат. Все собранные с людей налоги мгновенно сгорают в оборонном секторе, а Госдума фактически дала правительству карт-бланш на бесконтрольный выпуск облигаций. Экономические последствия такого решения для кошельков простых россиян неизбежно, считает доктор экономических наук профессор Ивер Липсиц.
4: То, что произошло в Госдуме, это капитуляция перед экономической реальностью. Закон о бюджете превратился в пустую бумажку. Расходы на армию настолько огромны, что казна пустеет на глазах. Разрешение занимать деньги сверх любых лимитов означает только одно – правительство начнет массово выпускать облигации и фактически забирать все свободные деньги из банковской системы. Для обычных граждан это обернется новым мощным витком инфляции. Цены в магазинах прыгнут еще выше.
2: Ситуация зашла так далеко, что скрывать проблемы с деньгами не получается даже у руководства финансового блока. О том, что долги придется наращивать и дальше, публично признал министр финансов Антон Силуанов.
5: Дефицит бюджета в текущем году несколько возрастет по сравнению с нашими плановыми назначениями. Источники финансирования этого дефицита – это в первую очередь, конечно, заимствование, наш внутренний рынок. Будем выпускать государственные ценные бумаги, за счет этого дефицит и будет профинансирован.
2: Пока чиновники уверяют, что ситуация под контролем, экономика страны полностью переходит на ручное управление. Хватит ли у правительства внутренних резервов, чтобы покрывать многомиллионные дыры в условиях жестких санкций, покажет вторая половина года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Своя история не котируется. В Могилеве построили 4-й дворик в честь городов России. Теперь о культуре Ярославля. Белорусы недовольны. В Могилеве продолжают создавать новое общественное пространство, посвященное российским городам. Вскоре в городе планируют открыть Ярославский дворик, который станет уже 4-й подобной локацией. Новый объект располагается по улице Ленинской, 34. На территории уже установили входную арку и продолжают работы по благоустройству. Как сообщает телеграм-канал «Могилев. Мой город», главной особенностью новой площадки станет скалодром в виде медведя, одного из символов российского Ярославля. Ярославский дворик не станет первым подобным проектом для Могилева. За последние годы в центральной части города уже появились несколько тематических пространств, названных в честь российских городов, отмечает телеграм-канал.
7: Среди них московский дворик на улице Ленинской, тульский дворик на улице Бурлевской,

0: Разведенного и Хабаровский дворик на улице Пионерской. Все они находятся относительно недалеко друг от друга. Таким образом, после открытия нового объекта в Могилеве будет уже 4 общественных пространства, связанных с российскими городами.
1: Власти объясняют появление таких объектов межрегиональным сотрудничеством между белорусскими и российскими городами. Именно в этом контексте в Могилеве регулярно появляются новые элементы городской среды с российской символикой или названиями. Правда, не всем жителям города это нравится. В комментариях прослеживается запрос горожан на региональную идентичность.
2: У нас в Могилеве своих исторических тем не хватает. Мы как будто в гостях у соседей, а не в своем городе живем. Лучше бы восстановили какой-нибудь старый белорусский архитектурный элемент или назвали сквер в честь кого-то из наших просветителей. А то получается, что наше наследие – это просто пустое место, которое надо замостить чужими названиями.
3: Я против ярославских, тульских и прочих двориков в том виде, в котором их создают. Это какая-то декоративная дружба, лишенная души. Мы теряем наше лицо.
4: Почему концепция всегда одна и та же? Это не про культуру, это про навязывание определенного контекста. Дайте нам что-то свое, что будет вызывать гордость именно за наш город, а не за соседний областной центр России.
5: Кому в Могилеве нужен Ярославль? Мы здесь живем. У нас своя история, свои герои. Хотелось бы, чтобы наши власти хоть иногда смотрели в сторону белорусских традиций.
1: Заставить белорусов быть россиянами у Москвы не получится, уверены эксперты. И в подтверждение своих слов приводят результаты исследования белорусской национальной идентичности. По ним четко видна тенденция, что белорусы видят себя в полном отрыве от идентичности россиян, считает социолог Филипп Беканов.
6: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
1: По словам экспертов, белорусская культура, язык и традиции формировались на протяжении веков, и они несут в себе множество уникальных элементов, которые нельзя игнорировать. Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в 1.5 раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в 1.5 раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана, но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец с харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
9: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил тут, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на ценой. Это повторяется каждый день. Одно и то же. И погибают. И погибают сотнями, сотнями своих ребят.
8: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
9: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто на похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, вот сотворится, блин. Видите, нет, все, их больше нет, блин. И как с этим жить, на?
8: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, и всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Во всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
9: Пивишки, дроны, просто в нас всех, вы понимаете, нет? Раз по полной сотнями, сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая. Вот, смотрите, фитнес, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, видите, нет, творится.
8: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодаха.
10: 15.
11: Пандраха.
10: 16.
11: Солаха.
10: 17.
11: Сатраха.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Униз.
10: 20.
11: Бис.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Чужими руками жар загребают. Россия создает новые площадки для запуска боевых беспилотников возле границ Беларуси.
13: 12 часов 3 минуты услышала сильный гул в небе. Вышла на балкон и увидела дрон над Слуцким сахарным заводом. Через 20 минут повторилось еще 2 раза. Люди боятся написать, что видели, потому что опасаются проблем.
12: Так жители Слуцка описывают беспилотники, которые постоянно замечают в окрестностях города. Люди признаются, что боятся последствий.
14: Нам же никто не говорит, чей это дрон, боевой или нет. Бывает и упадет где-то, пока везло, что не на дома или наши головы. Но любое везение заканчивается.
12: За последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. А внутренние войска обезвредили около 520 дронов, треть из которых боевые. За одну неделю мая зафиксировано 116 случаев нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом доложил на днях командующий ВВС Андрей Лукьянович.
15: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
12: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. Некоторые комплексы имеют десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктуру для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
16: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
12: Масштабные пусковые комплексы, ежедневные залеты и использование белорусского воздушного пространства делают страну транзитной зоной для атак, создавая высокий риск для безопасности, предупреждают эксперты. По их словам, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о плане действий для нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко.
18: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаю прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. И никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых. А во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей возражают некоторые. Ну, ясно, я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, или же она напрямую будет подчинена президенту.
7: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Новости союзного государства. Это уже похоже на бензиновую лихорадку. На Кубани закрываются АЗС. В Крыму топлива почти нет. А если есть, то по 100 рублей за литр. В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса временно остановили отпуск топлива на 15 автозаправочных станциях. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства ТЭК и ЖКХ края. Ограничения затронули заправки в Краснодаре, а также Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Речь в основном идет о небольших частных АЗС. При этом, согласно сообщению, в Темрюкском районе, граничащем с Крымом, на 7 заправках образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. Еще 8 июня власти Краснодарского края предупреждали, что часть из более чем 500 АЗС, закупающих топливо мелким оптом без долгосрочных контрактов, столкнулась с его отсутствием. Перебои фиксировались и на сетевых заправках. На фоне резкого роста спроса поставки не успевали покрывать потребности.
19: Его не успели подвести из-за резкого роста спроса. Проблемы носят кратковременный характер, и в настоящее время крупные сети корректируют графики поставок на свои заправки.
8: О возможных локальных сбоях заявляли и в Ростовской области. Вице-губернатор региона по вопросам промышленности и энергетики Игорь Сорокин отмечал, что крупные сети продолжают работать штатно. Однако возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях.
20: Среди причин – снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов и высокая загруженность транспортной сети РЖД. Принимаются меры для предотвращения дефицита топлива.
8: Но особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Цены на бензин там на 20% превысили московские и достигли почти 90 рублей за литр. А у перекупщиков цены выросли еще сильнее. На сайтах объявлений бензин предлагают по 130, а то и 150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС. На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
21: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
8: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
22: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
8: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. Поэтому россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о плане действий для нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко.
18: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаю прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия, мы не делаем резких телодвижений каких-то, даже если видим, что где-то что-то надо или кого-то объединить. Никакого слива здесь происходить не должно. И это во-первых. А во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей. Возражают некоторые. Ну, ясно, я делю на три или, может, даже на больше, когда возражают те, кто сегодня работает в инспекции. Это во-первых. А во-вторых, инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, или же она напрямую будет подчинена президенту.
0: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
11: Мосаме сарма.
0: Лето.
11: Мосаме гарма.
0: Весна.
11: Бахар.
0: Осень.
11: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
3: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
2: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
3: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
2: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
3: Угу, просто съедается.
2: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
3: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
2: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
3: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
2: Ну, есть такое, да.
3: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
2: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
3: В смысле?
2: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
3: Жесткая оптимизация?
2: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
3: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
2: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
3: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
2: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
3: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
2: О да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
3: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
2: Да-да-да.
3: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
2: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
3: От 2000 это...
2: 700 рублей.
3: Да, 700 рублей.
2: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
3: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
2: Штраф за бедность. Звучит мощно.
3: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
2: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
3: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
2: А качественная прослужила бы лет 5-7.
3: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
2: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
3: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
2: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
3: Ну да, около 300 тысяч человек.
2: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
3: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
2: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
3: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
2: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
3: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
2: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
3: Ой, нет.
2: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
3: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
2: И он берет технику в рассрочку.
3: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
2: Слушай, но рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
3: Угу, формально.
2: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
3: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия «лечиться до последнего». Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
2: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
3: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
2: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
3: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
2: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
3: Огороды.
2: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
3: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
2: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
3: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
2: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
3: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
2: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
3: Пенсии, пособия.
2: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
3: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
2: У него есть хоть какие-то рычаги.
3: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью. Он может только ждать.
2: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
3: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
2: Правило «не раскачивать лодку»?
3: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
2: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
3: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
2: Нулевой баланс?
3: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
2: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
3: Угу.
2: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
3: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
2: Гормоном стресса.
3: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
2: До следующей получки.
3: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
2: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
3: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
2: Детям.
3: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
2: Они видят, как товары возвращаются на полки.
3: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
2: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
3: Да, замаскированная под стабильность.
2: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
3: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
2: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
12: Беднее врачей, только учителя. Соцсети накрыл флешмоб медиков после заявления президента о плохой зарплате в Европе.
5: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то.
12: С таким заявлением о врачах, которые уехали работать за границу, выступил Александр Лукашенко. По словам президента, возвращается на родину из плохих условий в соседней Польше.
5: Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
12: Белорусские медики, которые трудятся в Европе, отреагировали на слова президента моментально и засыпали соцсети тысячами роликов, где опровергают сказанное.
6: В месяц у меня выходит около 3000 евро на руки. Работа напряженная. 8 часов приема пациентов плюс подработки. Иногда приходится ездить в другие города. Но зарплата позволяет планировать жизнь, семью, развиваться профессионально. В Беларуси за такой же труд столько бы не заплатили.
23: Я сначала в Польше была, а потом рискнула откликнуться на вакансию в Нидерландах. Работаю 32 часа в неделю, включая дежурство. Для голландцев это тяжелая, но нормальная нагрузка. И зарплата на порядок выше, чем в Минске. Здесь есть возможность развиваться, повышать квалификацию, получать стабильный доход. Дома таких условий и заработка просто нет, чтобы не вешал на уши Александр Григорьевич. Это рассчитано только на внутреннюю аудиторию.
6: Да, дежурство длинное, график плотный, но зарплата позволяет решать бытовые вопросы и откладывать на будущее. Ты чувствуешь, что труд оценивает по достоинству. Дома про такое можно только мечтать.
12: Эксперты подтверждают, зарплаты белорусских врачей в Европе несравненно выше, чем дома. Цифры в этом плане куда более красноречивы, заявляет экономист Игорь Боровик.
24: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12 945 рублей на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
12: При этом внутри Беларуси ощущается острая нехватка медицинского персонала. Больницам и поликлиникам требуются тысячи врачей и медсестер, а Минздрав при этом обещает закрыть врачебные вакансии только к 2028 году. Но если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
12: ГОСТом и не пахнет. Белорусы жалуются, что любимые сырки с пандой уже не те. Савушкин продукт изменил рецептуру.
23: Сырки с пандой Мишу – кошмар какой-то стали. Теперь глазурь кажется такой же сухой, как и у других сырков. Я прекрасно помню этот мягкий шоколадный слой, который не нужно было разламывать зубами при надкусывании. А сейчас именно так и происходит. Она хрустит. Это не то.
6: Долгое время покупали только эти сырки. В последней доставке они какие-то другие. Глазурь отличается. Не в лучшую сторону для меня. Это правда, согласен.
23: Испортили такой хороший продукт. Глазурь как пластилин стала. Не нужно менять составы. Точно же где-то начали экономить и заменили ингредиенты.
12: На Полоцком молочном комбинате подтвердили, что за рецептуру и производство сырков теперь полностью отвечают сотрудники Савушкина продукта. Однако последние опровергают догадки о вмешательстве в традиционный рецепт.
9: Мы изменили только упаковку. Рецептуру не меняли. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить первоначальный вкус сырка и не потерять армию его поклонников. Эта процедура связана и с Минздравом, и с другими инстанциями. Она предусматривает много бюрократических этапов. Из изменений можно отметить то, что сырки выпускаются на новом, более современном оборудовании. А так, восприятие вкусов – все же очень субъективная вещь.
12: Напомню, что легендарный Полоцкий молочный комбинат в апреле передали Савушкину продукту. О слиянии предприятий заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова.
23: В соответствии с поручением президента Лукашенко по Полоцкому молочному комбинату было принято такое решение. Теперь сюда зайдет крупный переработчик молочной продукции «Савушкин продукт», известная не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
12: Эксперты отрасли отмечают, что «Савушкин продукт» Александра Машенского уже не первый раз забирает проблемное предприятие. Так, в 2018 году под его контроль перешел Оршанский молочный комбинат. В прошлом году – «Савушкин Орша». В обоих случаях качество и вкус молочки стали, если и не хуже, то другими, жалуются потребители. Они переживают, что такая перспектива ждет и молочные продукты Полоцкого молочного комбината. А сырки с пандой – только начало. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Студенты не пушечное мясо. В вузах по всей России для вербовки студентов на фронт проводят телемосты с бойцами СВО. Учебные заведения все сильнее становятся похожи на филиалы военкоматов. Чтобы заманить молодежь на фронт, Минобороны запустила новый формат – онлайн-телемосты со студентами. Прямо во время пар учащимся включают видеотрансляции с передовой. Действующие бойцы, например, из подразделений БПЛА, показывают подросткам, как это круто и перспективно – уметь управлять дронами. И, конечно, обещают огромные подъемные и солидные премии за каждую единицу подбитой техники. На днях такой телемост провели для Пашковского сельхозколледжа. А до этого онлайн-агитацию опробовали в учебных заведениях Сибири, говорит военный юрист Иван Чувеляев.
13: Это новая, очень хитрая тактика вербовки. Молодежи пытаются продать войну как безопасную компьютерную игру. Мол, вы будете сидеть в глубоком тылу с джойстиком в руках и получать за это огромные деньги. Но это циничный обман. Операторы БПЛА сейчас – это цель номер один для противника. По ним прилетает в первую очередь. Студентов просто заманивают красивой картинкой, забывая сказать главное. Любой контракт с Минобороны в 2026 году – это билет в один конец, расторгнуть его до конца боевых действий невозможно.
10: Но согласны с такой математикой далеко не все. В Якутске студенты устроили настоящую партизанскую акцию протеста. Стены Северо-Восточного федерального университета и других местных институтов за одну ночь покрылись жесткими граффити. Надписи гласят: «Студенты не пушечное мясо. Вузы равны военкомату». Авторы акции выпустили манифест, где прямо заявили, что университеты должны быть пространством для науки и знаний, а не пунктами сбора мобилизационного ресурса. Якутская молодежь открыто взбунтовалась против того, чтобы ее превращали в расходный материал, говорит местная студентка Наталья.
14: У нас в университете дышать уже нечем от этой пропаганды. Нам постоянно втирают про патриотизм, крутят эти ролики, теперь еще и телемосты устраивают. Ребята озлоблены. Мы поступали учиться, мы хотим мирной жизни, развивать свою республику, учить свой язык, двигать науку. Почему из нас пытаются сделать штурмовиков? Эти граффити на стенах – это крик души всего нашего поколения. Мы не хотим умирать за чужие интересы. И пусть ректорат поймет, что нас не получится молча упаковать в автобусы.
15: Как отметили студенты-активисты, Якутск стал ярким примером того, как сильно перегрето недовольство в национальных республиках, которые и без того потеряли на фронте слишком много мужчин. Попытки Минобороны дотянуться до вчерашних школьников через экраны мониторов начинают вызывать обратную реакцию молодежи.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
17: Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов о результатах проверок, проведенных в сфере благоустройства.
19: Тот анализ, который мы проводили и в 2025 году, и уже в 2026 году, как я отвечал, говорит о том, что местные органы власти пошли по пути занижения объемов, которые необходимо выполнить. Не только по работам, но и по территориям. И когда мы проводили даже те же прямые линии по этой теме, люди отмечали, что не сделали мы революцию условно в этом вопросе. Поэтому и в 2026 году мы обращали внимание на то, что необходимо усиливать эту работу. Но там есть и те вопросы, о которых вы говорите. У нас есть один план, потом много всяких дублирующих планов. И вообще порядок планирования, все, что связано с благоустройством, оно требует некоторого упрощения. Для того, чтобы на все вот эти процедурные моменты мы не тратили годы, а больше свою энергию пускали в конкретные объекты и в конкретные мероприятия. Поэтому, если какие-то будут у вас соображения на этот счет, мы готовы вместе поработать.
20: Благодарю за ответ.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Недешевая жизнь. Белстат опубликовал данные инфляции за май. Больше всего подорожали продукты и услуги. По данным Белстата, в целом потребительские цены за месяц выросли на 0,1%, а с начала года более чем на 2,5%. Больше всего в мае подорожали услуги на 0,4%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то услуги подорожали почти на 6%, продукты на 1,5%, а непродовольственные товары на 1,4%. Таким образом, основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
26: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%. А услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
25: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
27: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
25: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
0: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
25: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
3: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
25: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста.

0: ведь чиновники на местах не могут скрыть реальные выплаты семьям погибших. Наш анализ показал, что график смертности резко пополз вверх. Если в начале 2024 года фиксировалось около 4000 убитых в месяц, то сейчас эта цифра удвоилась. Главная причина такого скачка – так называемая «стена дронов», которую выстроили ВСУ вдоль всей линии фронта. Российские штурмовые группы просто уничтожаются беспилотниками еще на подходах, и никакая броня их не спасает.
1: Если же сложить количество убитых и тяжело раненых, то общие цифры потерь выглядят еще страшнее. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, общие потери армии России за всю СВО уже превысили отметку в 1 миллион 190 тысяч человек. Из них безвозвратные потери, то есть погибшие около 325 тысяч солдат. Эта цифра сопоставима с тем, если бы с карты страны виртуально исчез целый крупный областной центр, такой как Смоленск, Чита или Белгород, говорит аналитик Руслан Алиев.
2: Российская армия за эти 4 года потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз, за целое десятилетие войны в Афганистане. Это в 11 раз больше, чем за обе чеченские кампании вместе взятые. По сути, Кремль утилизировал в окопах больше мужчин, чем во всех военных конфликтах страны после 45 года. Самое циничное, что российское общество этого как будто не замечает, потому что огромные гробовые деньги заливают это горе. Но демографическую яму, в которую страна проваливается прямо сейчас, не исправить никакими выплатами.
1: Несмотря на рекордную смертность, об окончании СВО речь пока не идет. Она будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Недавно об этом прямо сказал президент. Эксперты отмечают, что пока региональные бюджеты худо-бедно, но справляются с выплатами, а поток добровольцев за огромные деньги не иссят полностью, тактика местных штурмов останется для генералов основной. Но с каждым днем цена этой тактики становится все более неподъемной для будущего всей страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что легкой жизни новому председателю Петриковского райисполкома Евгению Шкроботу не обещает.
5: Что касается Петриковского райисполкома, ну вы понимаете, что я там бываю не единожды.
6: Конечно, товарищ президент.
5: Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук настоящий и понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район, и Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове, но вот эти дожди, они поддержали наши посевы. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Несмотря ни на что, работы в Петрикове достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам...